Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом Своим. Как кротко Ты глядишь, как будто никогда я пред Тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хоронилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже видеть там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Иосифа Фуделя, отца писателя Сергея Фуделя, о старцах монастыря Оптина-Пустынь. Старец Иосиф не был так известен, как его духовный воспитатель отец Амвросий. Народ не толпился у его хибарки густой толпой в несколько сот человек, как это бывало при отце Амвросии. Но кто хоть раз побывал в его келье, посмотрел в его дивные глаза, услышал его тихий-тихий голос, видел его радостную улыбку, нисходившую с изможденного лица, тот уносил с собой то непередаваемое ощущение особенной благодарности, которое переживать можно было только в Оптиной. Достаточно было посмотреть на него, чтобы увидеть, как в зеркале свой лик, искаженный буйным мирским нетерпением и гордостью, и устыдиться себя. Но что особенно поражало в отце Иосифе, это его безграничная любовь, покрывающая собою всякую человеческую немощь. Казалось, он никогда не мог не простить кого-либо или наказать провинившегося хотя бы отеческим наказанием. Страшно ослабевший, изможденный и постом, и болезнью, приковавший его на много лет к постели, отец Иосиф встречал каждого входившего в его келью такую светлую радостную улыбкой, как будто он только что был в раю и хочет нам, беспокойным и метущимся, передать оттуда нечто непередаваемое.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором Арсений служил радистом, готовился принять участие в военном параде. Шла вторая неделя строевых репетиций. Солдатам это порядком надоело, и накануне одной из них они сговорились не выполнять приказов офицера. Арсению такая идея не понравилась, и после безуспешных попыток отговорить товарищей, он заявил, что в сговоре участвовать не будет.

0: На утро солдат вывели на плац. «Песню запевай!» — скомандовал ротный. В ответ — молчание. Ротный повторил приказ. И снова тишина. Офицер дал команду возвращаться в лагерь. Солдаты зашагали, довольные, что затея удалась. Однако в лагере их ждал приказ о наказании. Солдатам велели встать в круг и без остановки бегать несколько часов. Арсений бегал вместе со всеми. Кто-то из солдат крикнул: «Радист в сговоре не участвовал!» И Арсению предложили выйти из круга. Но он сделал вид, что не расслышал. «Или всем получить прощение, или терпеть вместе», — подумал он про себя. Самоотверженная любовь к сослуживцам помогла Арсению без ропота принять незаслуженное наказание. А после армии он уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Скоро о его доброте и смирении узнали сотни людей и стали почитать его как духовного учителя, старца Паисия Святогорца. В человеке смиренном всегда живет любовь, потому что смирение и любовь — родные сестры, — говорил отец Паисий. Когда человек смиряется, он делается ближе к Богу, и душа его наполняется добротой, благодарностью и добрыми помыслами.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Преподобный Авва Дорофей. Если мы, как немощные, не можем трудиться, то постараемся смириться и, веруя в милость Божию, что и за то малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы в местах святых, много потрудившихся и работавших Богу. Пусть мы немощны и не можем трудиться, но неужели мы не можем смириться? Блажен, братья, кто имеет смирение, велико смирение. Хорошо также означил один святой, имеющего истинное смирение, так: смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и считает это совершенно чуждым себе. Велико, как мы сказали, смирение, ибо оно одно сопротивляется тщеславию и хранит от него человека.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. О молитве Иисусовой отец Алексей Мичев говорил: «Число раз – неважно, главное – как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь – все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснешься – тоже. Только как можно проще, совсем-совсем просто. Обычно нам кажется, что это занятие для пустынников, отшельников, для тех, кто условиями жизни не связан так, как мы, простые люди, с работой и хлопотами, мешающими помнить о молитве. Между тем, отец Алексей говорил это не монахам, не отшельникам или пустынникам, а таким же обычным людям, работающим, спешащим, устающим днем, не всегда крепко спящим ночью. Почему же он все-таки советовал именно Иисусову молитву? Вероятнее всего, потому что она короче других, что в ней нет ни одного слова, которое бы как-то отвлекало от самого главного, от Господа, что она ставит человека непосредственно перед Богом, что она доступна всем. Ни особого ума здесь не надо, ни вдохновения, ни многословия. Одно важно – простота. И еще ни в коем случае нельзя мечтать о себе. Я-то, мол, уж за спасение души как следует берусь. Вон какой молитвой занимаюсь. Где я, там все ненадежно. Все подпорчено самолюбием и далеко от Бога. Основное правило при этом – как можно чаще и проще. И везде, всегда, без счета и оглядки на себя. Отец Алексей пояснял: все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с чувством покаяния. Все внимание на слова: «Помилуй мя грешную». Кратко ее читать, хотя бы два слова «Господи, помилуй», можно везде и всюду. Чем больше самых различных причин, которые мешают молиться, тем усерднее должно быть наше обращение к такой молитве.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: К роскошному особняку на Английской набережной одна за другой подъезжали кареты. Весь интеллектуальный Петербург стремился попасть сюда сегодня. Вечером в этом доме знаменитый Карамзин собрался читать новые, еще не опубликованные главы своей «Истории государства российского». В другие дни здесь запросто бывали Пушкин и Жуковский, Крылов и Плещеев, послушать которых в большую бальную залу особняка собиралось порой по 500 человек. Но даже столь многолюдные собрания проходили чинно. На них царила легкая, непринужденная, по-домашнему уютная атмосфера. Ее умело создавала и поддерживала хозяйка дома, графиня Александра Григорьевна Лаваль. Литературный салон на Английской набережной был открыт исключительно благодаря ее стараниям. Начиналось все с тесного кружка избранных, но через некоторое время Александра Григорьевна решила сделать собрания кружка открытыми для всех, кто серьезно интересуется литературой. Поэтому во время выступлений известных писателей и поэтов среди слушателей здесь можно было увидеть как сиятельных придворных особ, так и бедных студентов в поношенных ученических шинелях. Александра Лаваль искренне считала, что люди, обладающие богатством, ни в коем случае не должны замыкаться в себе. Богатство обязано работать на благо многих людей, иначе какой от него толк? Графиня невольно вспоминала своего деда, знаменитого петербургского миллионера Мясникова. При огромных капиталах он был известен как редкий скупердяй, у которого зимой снега не выпросишь. После смерти свои миллионы он завещал Александре Григорьевне, и она собиралась сделать так, чтобы они приносили пользу не только ей, но и другим. Литературный салон, первый в Петербурге, открытый не только для представителей дворянской элиты, но и для любого увлеченного литературой человека, будь он студент или крестьянин, уже был большим делом, но останавливаться на достигнутом графиня не хотела. В 1838 году она основала детский приют для сирот обоего пола. Специально для этих целей она приобрела здание на Большом проспекте, где разместилось 75 воспитанников. Александра Григорьевна не жалела средств на содержание приюта. Желая, чтобы дети ощущали не казенную, а домашнюю атмосферу, она обставила комнаты красивой мебелью, частенько баловала воспитанников игрушками и сладостями, организовывала в приюте веселые детские праздники. На деньги Лаваль приют существовал до самой ее смерти, а затем на завещанные ею средства и пожертвования ее родственников и друзей вплоть до 1918 года. Не забывала графиня и о церковной благотворительности. «Господь дал мне богатство, и я должна употребить это богатство на угодные ему дела», рассуждала Александра Лаваль. В селе Большой Вяз под Пензой она построила церковь святых бессребреников Козьмы и Дамиана, а в Саратовской губернии, в селе Урусово, финансировала постройку храма, освященного в честь Казанской иконы Божьей Матери. Графиня серьезно увлекалась изящными искусствами. В ее обширной коллекции были шедевры мировой живописи и скульптуры, принадлежащие таким мастерам, как Рубенс, Рембрандт и Бартоломео. Собирала Александра Григорьевна и античные артефакты. Она приобретала уникальные дорогостоящие экспонаты, найденные при раскопках в Египте, Риме и Греции. Но любоваться этими сокровищами в одиночку ей совершенно не хотелось. Поэтому в доме графини на Английской набережной был открыт выставочный зал, куда абсолютно бесплатно мог зайти любой, кому было интересно искусство и предметы старины. После смерти Александры Григорьевны Лаваль египетская и античная ее коллекции по завещанию были переданы в Эрмитаж. Там их можно увидеть и сегодня.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». О свете тихий, Боже правый, ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесные». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесные», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирови велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: Тропарь «Да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесные» один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один брат впал в грех, и когда братья слишком сурово его осудило, отправился к старцу. Другие последовали за ним и с жаром выставляли перед старцем вину брата. В обвинителях было в ту минуту меньше чувства сострадания, чем гордости и самовосхваления. Среди иноков нашелся один, который, видя ожесточение обвинителей, сказал: «Я видел на берегу реки одного человека, который стоял в грязи по колено, но благодаря людям, которые хотели протянуть ему руку, чтобы вытащить его, он увяз в грязи по шею». Старец с радостью выслушал эту притчу и воскликнул: «Вот человек, который судит поистине и способен наставлять людей ко спасению». Эти слова заставили опомниться не в меру усердных монахов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истины и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединые цвети, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье. И народ называл их красиво и нежно «Пряжей Богородицы».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Шел тяжелый для церкви 1963 год. Я был назначен епископом Волоколамским. Естественно, для местных властей это была не очень приятная новость. С чего мне было начать? Идти, представляться районному начальнику? Я рассудил, что мы с ним в разных весовых категориях. Мы, конечно, обменялись телефонными звонками, а потом я направился прямо на Панфиловский боевой рубеж. Сорвал по дороге полевых цветов, положил на братскую могилу, прочитал молитву. На следующий год пошел туда уже с моими ассистентами, мальчиками-семинаристами и сотрудниками издательского отдела. Потом и с народом туда отправились, совершили торжественную службу, а потом уже пошли контакты с вооруженными силами. А началось все с полевого цветка на разъезде Дубосекова. Но, может быть, об этом не стоит громко говорить. Не это главное. Поначалу трудностей было много. В большинстве сельских храмов не было электричества, а дороги к ним вели такие, по которым проехать можно было только летом, да и то в сухую погоду. Постепенно удалось решить эти проблемы.
0: Голоса

позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: По Афинам разнеслась новость. В город с Афона приехал монах Порфирий. Он будет строить здесь новый монастырь, а пока назначен настоятелем церкви святого Герасима при Афинской поликлинике. К известному своей мудростью и добротой монаху сразу же потянулись люди. Однажды к нему пришла женщина. Горько плача, она жаловалась на то, что ее совсем никто не любит. Ни муж, ни дети, ни друзья. Отец Порфирий пытался ее утешить, но она твердила свое: «Ах, я такая несчастная! Меня никто, совсем никто не любит. А я так хочу, чтобы меня любили!» Когда посетители разошлись, монах решил подышать свежим воздухом. Он вышел в больничный сад. Неподалеку, в беседке, группа молодежи слушала магнитофон. Музыка звучала громко, и отец Порфирий невольно прислушался. «Пойми, пойми, не просят о любви, любовь сама приходит, и к сердцу путь находит», — неслась из колонок популярная песенка. Отец Порфирий улыбнулся. «Дать бы эту песню послушать женщине, которая сегодня ко мне приходила», — подумал он. Когда на следующий день посетительница вновь появилась на пороге кельи отца Порфирия, тот спросил ее: «Знаешь такую песню?» И напел мелодию и слова. «Знаю, конечно, она из каждого окна звучит», — ответила удивленная женщина. «Вот и слушай ее почаще. Там как раз о твоей проблеме говорится», — сказал отец Порфирий. «Нельзя требовать любви от других. Мы должны сами полюбить, а не добиваться любви. Только в этом случае когда-нибудь и нам ответят взаимной любовью. Пусть тебя не беспокоит, любят тебя или нет. Ты, главное, сам люби». Афонский старец Порфирий Ковсоколевит, великий современный святой, часто повторял эти слова. И на его безграничную любовь откликались даже самые черствые и окаменелые сердца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Максим Первозванский.
1: Как научиться искренне, а не на словах, любить врагов? В чем суть заповеди о любви к врагам? Как часто слышу я подобные вопросы? На этот вопрос нельзя ответить прежде, чем не ответишь на вопрос «А кто наши враги?». Замечательные слова на эту тему я прочел в письме священноисповедника Романа Медведя своей дочери из лагеря в 32-м году. Хочу с вами поделиться строками из этого письма. «Радостно ощущать, что среди людей нет и не может быть у нас врагов, а есть только несчастные братья, достойные сожаления и помощи даже тогда, когда они по недоразумению становятся нашими врагами и воюют на нас. Увы, они не понимают, что враг находится в нас самих, что его вначале нужно изгнать из себя, а потом помогать и другим сделать это. Один враг у нас общий – это дьявол и его духи злые, а человек, как бы низко ни пал, никогда не теряет хотя бы несколько искорок света и добра, которые могут быть раздуты в яркое пламя. А нам нет никакой выгоды воевать с людьми, хотя бы они постоянно осыпали нас всякого рода ударами и поношениями. Воевать с людьми – это значит становиться на их ложную позицию. Даже в случае успеха эта война нам ничего бы не дала, а отвлекла бы надолго от нашей задачи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 1927 год. Тульская губерния. Усадьба Поленова. Летом умер художник Поленов. Все было очень неожиданно. Наверное, взрослые понимали, что он доживает последние дни. Но нам, детям, никто не говорил, что болезнь смертельная. Это были первые похороны в моей жизни. Накануне похорон сын художника, дядя Митя, собрал нас всех, девочек, и сказал: «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы нарвали много-много васильков». Стояла самая середина лета, васильки были в разгаре. Ближе к вечеру он нас опять позвал, принес такую рамку большую, деревянную, прямоугольную, на которой была натянута из тонкой проволоки крупная решетчатая сетка. И вот он начал, а мы ему помогали в каждую дырочку вставлять букетики. В итоге получился синенький коврик из васильков. Хоронили Поленова на деревенском кладбище в ближайшем к его дому селе Бехове, возле церкви, построенной по его рисунку, на высоком берегу Оки. Стоял погожий летний день. Все вокруг было так красиво. Василия Дмитриевича отпевали в этой почти игрушечной церквушке Святой Троицы. Как нам сказали, изнутри расписаны его друзьями и учениками Репиным, Головиным, Якунчиковой. Все-таки это был еще 1927 год, и церкви в таком количестве не закрывали, как позднее. И похоронный звон был еще разрешен. Могила была вырыта заранее, вокруг плотно стояли люди. Но нас, детей, пропустили вперед. Гроб опустили, засыпали землей. Потом сделали холмик. Вдруг вот здесь Дмитрий Васильевич взял раму с нашими васильками и положил прямо на холмик, на могилу отца. А потом люди клали много цветов, и красных, и белых. Но на наш коврик ни одного цветка положено не было. Он так и остался таким синеньким пятном. И помню, как я стояла и все любовалась васильковым пятном и думала, как же стыдно, что вот я стою у могилы и радуюсь красоте, в то время как все-то люди только и думают, что о Поленове. Это чувство стыда до сих пор немножко где-то сидит во мне, хотя сейчас я понимаю, что это были первые глубокие мысли о жизни и о смерти.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каждый день ровно в полдень после выстрела пушки Петропавловской крепости художник Архип Куинджи выходил на крышу своего петербургского дома. Здесь его уже ждали друзья. Так Куинджи называл голубей, воробьев, ворон и галок, которые прилетали в любую погоду и которых Архип Иванович кормил с рук. Птицы садились на голову и плечи счастливого Куинджи, нисколько не боясь, словно знали, что для него нет большей радости, чем помочь голодному или больному. Куинджи постоянно приносили раненых пернатых. Архип Иванович лечил их, делал перевязки. Над сентиментальностью художника даже подтрунивали коллеги. Он, например, боялся раздавить муравья на тропинке или затоптать траву в лесу. Однажды помог бабочке, залетевшей в мастерскую, склеив ей разорванное крылышко, и прооперировал двух грачей, спасая их от удушья. Конечно, Куинджи помогал не только птицам. Защищать слабых он начал лет с 5. В этом возрасте Архип остался сиротой, скитался по родственникам, работал и был грозой для мальчишек-хулиганов, обижавших животных. «С детства привык, что я сильнее и помогать должен», — говорил о себе Архип Иванович. Многие знали, что своим творчеством художник заработал огромное состояние, но мало кому было известно, что он пожертвовал его на благие дела. Куинджи передавал деньги старикам и больным, а сам жил более чем скромно. При церкви деревни Карасевка, в которой когда-то крестили маленького Архипа, открыли приходскую школу. Об этом просил сам Куинджи, передавая храму изрядную сумму. Одна из благотворительных акций живописца потрясла его знакомых. Архип Иванович подарил Академии художеств, в которую безуспешно поступал 2 раза, 100 тысяч рублей. На эти деньги учредили 24 премии и каждый год вручали их студентам. Кроме того, Куинджи устроил для учащихся кассу взаимопомощи. Императорское общество поощрения художеств тоже получило в дар от благотворителя 12 тысяч рублей. Именно в этом обществе была устроена выставка всего одной картины «Лунной ночи на Днепре» кисти Куинджи. Зрители часами не отходили от полотна. Самые дотошные порывались заглянуть за холст, чтобы удостовериться, пейзаж не написан на стекле и не подсвечивается электричеством. В 1894 году Куинджи пригласили преподавать в Академию художеств. У Архипа Ивановича не было детей, но он стал заботливым отцом своим студентам, помогал им деньгами, оплачивал зарубежные поездки, отправлял учеников в Крым на отдых, там у Куинджи было имение. В 1909 году он подарил его вместе со 150 тысячами рублей обществу поощрения художников, которое сам же и основал. «Живописцы должны помогать друг другу», – считал Куинджи. И перед кончиной все свои полотна вместе с 1 000 000 рублей завещал обществу. Во время Первой мировой войны, уже после смерти Архипа Ивановича, оно передавало средства, собранные от продажи картин художников, которые в него входили, госпиталям, и учредило палату для раненых солдат в лазарете деятелей искусств. Картины Куинджи продавались по немыслимо высоким ценам. Знаменитый художник Павел Чистяков даже позволил себе язвительное замечание: «Куинджи – это деньги». Возможно, он был бы менее циничен, если бы знал, на что расходуются эти деньги. Но Архип Иванович тщательно хранил от посторонних глаз свою частную жизнь и предпочитал помогать людям так, чтобы они не знали, откуда пришла помощь.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и у Бога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Село Курба – одно из самых крупных и древних поселений в Ярославской области. Здесь находится церковь Казанской иконы Божьей Матери, которую построили в середине 18 века. Архитекторы называют ее уникальным образцом храмового зодчества, единственным в своем роде не только в России, но и во всем мире. Казанский храм впечатляет необычной цилиндрической формой и пятиярусной колокольней с крестом на высоком шпиле. С высоты птичьего полета церковь напоминает раскрывшийся цветок. Внутри уникального памятника храмового зодчества частично сохранились фрески, изображения святых, ветхозаветные и евангельские сюжеты. В советские годы Казанская церковь в Курбе многое претерпела. В ней долгое время располагались машино-тракторная станция и склад. После 70-х годов прошлого века здание храма пустовало и разрушалось, а в 2000-х его признали аварийным. К счастью, в наши дни нашлись энтузиасты, заботами которых Казанскую церковь законсервировали, то есть спасли от дальнейшего разрушения. Это сотрудники благотворительного фонда «Белый ирис». Он помогает сохранять объекты культурного наследия в российской глубинке. В прошлом году его волонтеры укрепили фундамент храма в Курбе. В этом занимаются усилением стен и по специальной технологии закрывают образовавшиеся трещины. Впереди реставрация кирпичной кладки. Все это вернет Казанскому храму исторический облик. Работа предстоит большая, но уже сегодня в церкви совершаются богослужения, а со всей России в Курбу едут паломники, туристы и любители храмового зодчества. Вы тоже можете внести вклад в восстановление церкви Казанской иконы Божьей Матери на сайте благотворительного фонда «Белый ирис». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, Царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего, из себя и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Се твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне. Но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних. Нерасторжимо в единое пламя неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на Тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний паломницы в Троице-Сергиевую лавру Анны Рикман, 1909 год. «Ездили мы с моим сыном-офицером к преподобному Сергию Радонежскому. Помолились Божьему угоднику. Сын уехал обратно в Москву. А я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно, что без глаз. Искали, так и не нашли, и пришлось уехать сыну как слепому. Было это дело зимой. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось место ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в лавру, к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу, и внезапно вспомнила, что мне один человек дал 6 копеек на просфору вынуть за здравие. А я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой. Завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю, пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа. Передо мною бочку с водой через него провезли, и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я. Да и то когда? Когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там все на счету и на виду у божьих угодников. Голос.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий возвращался к себе в келью после утреннего богослужения в одном из монастырей на Святой Горе Афон. Дверь, как обычно, была заперта на засов, старинный и тяжелый. В последнее время двигать его становилось все труднее, настолько старым было железо. Вместе с отцом Порфирием были двое послушников, молодых людей, уже несколько лет живущих на Афоне и готовящихся к принятию монашества. Один из них дернул засов, но тот не захотел поддаваться. Послушник с силой дернул еще раз. Никакого результата. Вскоре молодые люди, нервничая и пререкаясь друг с другом, стали по очереди тянуть упрямый засов, стучать по нему кулаками и даже пытались камнем выбить щеколду из пазов. Но все было бесполезно. Засов как будто прирос к двери и, несмотря на их отчаянные попытки, не сдвинулся ни на миллиметр. Отец Порфирий все это время стоял в сторонке и молча наблюдал за происходящим. Потом жестом попросил послушников отойти, внимательно осмотрел засов со всех сторон, взялся за его тяжелую ручку, постоял так несколько секунд и легким движением открыл дверь. Старый ржавый замок даже не скрипнул. У послушников округлились глаза. «Отец, как ты это сделал?» Хором воскликнули они. «А я ничего и не делал. Просто дернул и все», — развел руками монах. «Только я был спокоен и молился про себя. А вы взялись за дело с раздражением. В таком состоянии можно было и до утра провозиться». Когда душа взбудоражена, ум помрачается и утрачивает остроту. В мирном же состоянии душа просвещает ум, и человек ясно и трезво смотрит на вещи, — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит, за годы монашества не понаслышке узнавший,

0: умиротворяюще действует искренняя молитва и как важно никогда не забывать о ней.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Святитель Иоанн Златоуст. Ничто не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренномудрие, то есть когда мы скромны, смиренны и никогда нисколько не мечтаем о себе. И Христос, когда приступал к проповеди духовного учения, начал с увещания к смиренномудрию и, отвержи уста, наперед постановил этот закон словами «блаженны нищие духом». Кто намеревается строить большой великолепный дом, тот полагает и основание соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая впоследствии будет лежать на нем. Так и Христос, начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрие, наперед полагает увещание к смиренномудрию как твердое и непоколебимое основание, зная, что когда эта добродетель укоренится в сердцах слушателей, то и все прочие добродетели могут уже безопасно назидаться.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1940 год. Уехав на работу после выходного дня, папа мой забыл в нашей избе на подоконнике свой маленький карманный молитвослов. Я знала, что отец с этой книжечкой не расстается. Я решила до папиного приезда спрятать молитвенничек в свой карман, чтобы не попал он к неверующим людям. Я спустилась по крутому берегу к реке, спряталась за высоким кустарником, передо мной расстилалась зеркальная гладь, противоположный берег был далек и безлюден, кругом царила тишина. Тут я достала из кармана папин молитвенничек, начала искать в нем что-нибудь новое. Утренние и вечерние правила мы уже читали наизусть, с 11-12 лет, так что молитвенник никогда раньше я в руки не брала. Акафисты святым у нас были в отдельных книжечках, а о существовании акафиста Иисусу Христу я никогда не слышала. Тут он открылся мне. Я впилась в него, как голодная в хлеб. «Иисусе, желание мое, не отринь меня! Иисусе, пастырю мой, взыщи меня!» — шептала я. Я как будто нашла ключ в комнату, где могла быть теперь с моим Спасителем. Я без храма в деревне тосковала по нем, не находила слов для беседы с Господом, не знала, что сказать ему. А тут знакомые евангельские события вставали перед моим мысленным взором, и образы сопровождались обращением ко Христу. Я целовала крохотную потрепанную книжечку, прижимала ее к сердцу. Через нее я нашла общение с Богом. Я стала счастлива.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В середине 19 века самым популярным местом города Тамбова была Большая базарная площадь. Жизнь здесь бурлила. Со всей губернии торговцы свозили свой товар, а по выходным растягивали шатры, в которых чего только не было. Сладости, мед, масло, ягоды, грибы. Но тамбовчане приходили на рынок не только за покупками. Тут можно было посмотреть на дрессированного медведя, танцующего под балалайку, вдоволь посмеяться над кукольным представлением с петрушкой, отведать горячего сбитня с пряником, а то и поглазеть на иностранцев. Частыми гостями местного базара были англичане, покупавшие здесь шкуры знаменитого тамбовского волка для шапок своих королевских гвардейцев. И все же, несмотря на такое отношение жителей Тамбова к своему рынку, большинство из них считало, что любимой базарной площади определенно чего-то недостает. И когда в 1850 году Тамбовская городская дума объявила сбор средств на строительство Христорождественского храма, а местом строительства определила базарную площадь, горожане ахнули. А ведь и правда, именно большой красивой церкви здесь и не хватало. Первым откликнулся на призыв властей к благотворительности купец Михаил Степанович Ашурков. Семейство Ашурковых имело в Тамбове довольно большую известность, и не только из-за своего прибыльного бизнеса. На протяжении нескольких поколений Ашурковы поддерживали щедрыми пожертвованиями храмы и монастыри по всей губернии. Михаил Степанович, воспитанный благочестивыми родителями в православной вере, считал своим прямым долгом заботиться о благоустроении божьих храмов и помогать ближним. Сумма, которую он внес на постройку Христорождественского собора, составила более чем половину от всей утвержденной сметы. А когда через несколько лет храм на базарной площади вырос, величественный, пятиглавый, сложенный из красного кирпича, Михаил Ашурков пожертвовал крупную сумму на его внутреннюю отделку, приобрел утварь и иконы. Он принимал активное участие в создании при соборе церковно-приходской школы и библиотеки, который впоследствии взял под свою финансовую опеку. Так, благодаря Михаилу Степановичу, Тамбовский базар стал не только местом, где горожане искали хлеба и зрелищ, но и центром церковной жизни города. Михаил Степанович не упускал возможности сделать доброе дело для родного города и его жителей. Когда купец Андрей Носов открывал в Тамбове свою знаменитую богадельню, приют милосердия, как называли ее сами горожане, Ашурков поддержал своего старинного приятеля, внеся в это важное и нужное дело свою лепту. Участвовал Михаил Степанович и в создании первого тамбовского ночлежного дома, куда принимали нищих и бродяг, не имеющих собственного крова. Специально для этого Ашурков приобрел большую усадьбу в центре города и построил на ее территории еще двухэтажный кирпичный дом. Особая ценность ночлежного дома заключалась в том, что постоянным его посетителям предоставлялась возможность небольшого заработка. Они занимались изготовлением картонных коробок и упаковки. В 1887 году Михаил Степанович реализовал свой давний замысел – строительство Свято-Введенской церкви. Этот храм, выстроенный полностью на средства Ашуркова, стал одним из красивейших в городе. Незадолго до своей смерти Михаил Ашурков сделал Тамбову еще один подарок – передал в распоряжение города принадлежавшие ему земли в Саратовской губернии с условием, что 80% дохода с них пойдут на содержание Христорождественского и Введенского храмов, а также Носовской богадельни и ночлежного дома. Завещание щедрого благотворителя еще раз подтвердило его готовность следовать евангельским идеалам до последнего вздоха. Весь свой капитал и доходные земли Михаил Степанович Ашурков оставил городу с указанием употребить наследство исключительно на благотворительные цели.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Смысл песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
1: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь Его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Одного старца спросили, что значит изречение апостола Павла «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 16. Он ответил, слова апостола учат, как извлекать из времени прибыль. Тебе, например, пришло время терпеть поношение. А ты искупи время поношения смирением и долготерпением. Предстоит пережить время бесчестия? Искупи это время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, самое трудное время в нашей жизни будет служить нам на пользу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Кто же ся вам мнит, человек некий?»
10: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
9: «Вы же, видев, и не раскаялись, а последи, веровать ему».
8: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к Небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти – означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал – это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. Этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам: для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакіна. Літературні ескізи. Радость милостыни. С тех пор, как тяжело заболела моя мама, и я взял кредит на ее лечение, на операцию в частной клинике, я перестал подавать милостыню деньгами. Мне казалось это логичным, сам в долгах. За маму я молился и дома, и довольно часто в храме, по утрам, по пути на работу. Однажды июньским утром я шел в храм и не замечал ни многоцветия клумб, ни яркого солнца. В этот день маме предстояла операция, и я о ней особенно тревожился. У ворот храма я встретил опрятно одетого человека, совсем не старого, который просил милостыню. Говорил, что болен и не может работать, а инвалидность пока не оформил. Я его и раньше тут встречал и всегда отказывал. А тут открыл вдруг бумажник и отдал все наличные, что были. Совсем немного, впрочем. А мужчина так обрадовался, спросил мое имя и поспешил в храм, чтобы немедленно помолиться обо мне, как о благодетеле. Мне даже неловко стало. И вместе с тем я ощутил волну необъяснимой радости и понял, что поступать нужно не по мирской холодной логике, а по закону Божьему, который на любви строится. Просящему у тебя дай. А днем мамин доктор сообщил, что операция прошла успешно, и все будет хорошо.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении слов Христа «Аз есмь дверь» иеромонах Андрей Баранов.
2: «Аз есмь дверь» – это и простой вопрос, и сложный. Сложный ввиду того, если мы будем подходить к этому вопросу интеллектуально, мы все время приходим в какой-то тупик, потому что это мистические сакральные вопросы, которые живутся не интеллектом, а сердцем. А тот, кто не говорил о Христе в своем христианстве, а жил Христа, для того этот вопрос очень простой, естественный. Действительно, мы входим в Царствие Небесное через Христа. Двери – это слишком земная аллегория. Проходя сквозь Христа, наверное, мы входим в Царствие Небесное. Или, может быть, даже не сквозь Христа, а входя во Христа, потому что Он и есть Царствие Небесное. Это у святых отцов называется обожением. Поэтому Он себя и называет и дверью, и царством, и смыслом, и любовью. Он все, все смыслы. И поэтому дверь – это не которую нужно войти и выйти с той стороны, а, наверное, в этой линии остаться навсегда в самом Христе. Потому что Царствие Небесное живет другими понятиями, там не трехмерное пространство, там вообще другое пространство.
0: Актуальная тема.

В каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет священник Анатолий Правдолюбов.
0: «Парсуна».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В июне 2020 года в социальных сетях появилось тревожное сообщение. Утки в городском парке подмосковного города Химки попали в беду. Горожанин Андрей Басов, прочитав клич о помощи птицам, сразу же отправился их спасать. Причиной утиного бедствия стали затяжные ливни. Они затопили бетонную чашу водоема, в центре которого находился фонтан. Эта железная конструкция служила остовом, на котором отдыхали недавно вылупившиеся утята. Когда же остов фонтана ушел под воду, птенцы оказались в ловушке. Они не могли, как взрослые птицы, подняться с водной глади, чтобы перелететь на сушу. Малышам оставалось только плавать, без передышки. Для неоперившихся птенцов это очень опасно. Цыплячий пух быстро намокает, тяжелеет и тянет на дно. Если у утят нет возможности выйти на землю и обсушиться, то они просто-напросто тонут. Андрей Басов имеет опыт содержания птиц, поэтому сразу же понял, что действовать нужно быстро. За полчаса он построил небольшой плот с фанерной хижиной на борту и спустил его в пруд. На воде домик превосходно держался за счет основания из пенопласта, а крыша надежно защищала его от дождя. Утята тут же выбрались из воды, чтобы отдохнуть от непрерывного плавания. Очевидцы записали видео, как птенцы, сбившись в кучку, дремлют на палубе своего

Вера. Светлое радио. Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет. В 1559 году митрополит константинопольский Неофит проезжал через Волынь. Он посетил местную дворянку Анну Гойскую и в благословение передал ей старинную икону Богородицы с младенцем. Вскоре по молитвам к иконе состоялось первое чудо. Исцелился брат Анны Филипп. Женщина передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Через несколько лет там возник монастырь. По месту стала называться и икона Почаевской. Существует множество свидетельств о помощи Царицы Небесной по молитвам к этому чудотворному образу. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. Укрепления монастыря не представляли никакой помехи для турецкого войска. Но в ответ на молитвы настоятелей и всей братии над монастырем возникла сама Пресвятая Богородица с небесным воинством, и завоеватели в страхе отступили. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Почаевскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!

1974 году творческое объединение «Луч» Киевской киностудии имени Александра Довженко выпустило четырехсерийный художественный фильм «Юркины рассветы». Картина о трудовых буднях демобилизованного из армии Юрия Хмеля не отличалась особой глубиной и психологизмом. Она походила на агитационный плакат, на котором положительные и отрицательные персонажи изображены излишне упрощенно и прямолинейно. Однако, когда в вечернее время фильм показывали по телевидению, люди спешили к экранам. Успеху киноленты способствовал, во-первых, удачный актерский состав. Николай Тимофеев, Нина Сазонова, Ирина Калиновская, Иван Краско оживляли образы героев, вызывали симпатию зрителей. В этот ансамбль гармонично вошел исполнитель главной роли, молодой артист Валерий Рыжков.

0: Лужков. Второй причиной популярности «Юркиных рассветов» стала музыка, звучащая в фильме. Песня, написанная Марком Фраткиным на стихи Роберта Рождественского, стала своеобразным позывным сигналом картины, ее гимном. «Степная птица вдаль зовет, а степь привольна и чиста. Во мне моя мечта живет, такая непонятная мечта». Проникновенные строки талантливого поэта звучали перед каждой серией, задевая в сердцах струны, настроенные на высокий лад. И в свете этой песни немножко иначе воспринимались безыскусные сюжетные линии и поступки героев. Исполнитель роли Юрки Хмеля Валерий Рыжаков в 90-е годы оставил актерскую профессию. Видя бедственное положение, в котором пребывают многие пожилые коллеги, он решил создать для их поддержки гильдию актеров кино. Возникла острая необходимость зарабатывать деньги, и Валерий стал осваивать издательское дело. Переиздание дореволюционных православных книг не только приносило прибыль, но помогло обрести веру во Христа. Многие годы Валерий Николаевич пел на клиросе в храме Троицы Живоначальной в Голенищеве. Здесь его и отпевали в 2015 году. В честь памяти актера по одному из телеканалов тогда показали «Юркины рассветы». Молодой Рыжаков, на экране улыбаясь, шагал по полю. И по-новому звучала знакомая песня. «Мечта горит в моей груди, ее костер всегда горяч, и мне за ней всю жизнь идти. Не плачь, моя хорошая, не плачь».
1: Степная птица вдаль зовет, а степь...

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции – Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: мнения могут быть разными.
1: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
0: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Святой праведный Феодор Ушаков, великий русский флотоводец и праведник, родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Феодор Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1787 году Турция объявила о вступлении в войну с Россией. Уже через год русская эскадра под командованием Ушакова одержала первую победу над превосходящими силами противника. Блистательная победа в сражении у мыса Калиакра завершила русско-турецкую войну. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. В 1806 году он вышел в отставку и переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. Во время войны с Наполеоном он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. В 2001 году церковь причислила праведного воина Феодора к лику святых. Его канонизировали не за военные заслуги, а за то, что в центр жизни он ставил евангельские идеалы и, как мог, следовал им. Ушаков сочетал высокое воинское звание с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой. Мы верим, что ныне праведный воин Феодор Ушаков предстоит перед Господом в Царстве Небесном и просим его как самолитвенника. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Восемнадцатилетняя Катя Шелихина волновалась. Впервые в жизни ей предстояло оказаться на съемочной площадке. Пусть и не участницей процесса, а сторонним наблюдателем. Ей выпала счастливая возможность заглянуть на съемки фильма «Человек не сдается» истории о первых днях Великой Отечественной войны. Фильм снимался в ее родном Минске. Было раннее утро. Она сидела в автобусе киностудии «Беларусь-фильм», с волнением разглаживала руками складки на белом ситцевом платье и ждала, когда соберется вся съемочная группа, чтобы отправиться в путь. И вот в салон вошел еще один пассажир. Катя подняла голову и взглянула с любопытством. Перед нею стоял молодой человек двухметрового роста, крупный, с выразительным лицом. Веселые карие глаза смотрели прямо на Катю. Парень уселся рядом, наговорил комплиментов. Девушка смутилась, отвела взгляд. А когда вновь взглянула на молодого человека, его лицо вдруг стало расплываться у нее перед глазами. Катя потеряла сознание. «Вот так я с первого взгляда полюбила его. До обморока», – вспоминала Екатерина Андреевна свою первую встречу с будущим мужем, актером Романом Филипповым. Съемки фильма проходили на натуре. Команда жила в палатках на берегу живописного озера. До Катерины то и дело долетал раскатистый заразительный смех Романа. Однажды Катя и Филиппов случайно столкнулись. Он обрадовался, поздоровался и предложил встретиться после съемок, посидеть на берегу, поговорить. Вечером они провожали закат. И Роман читал Катерине стихи на немецком. Хотел произвести на девушку впечатление. Она слушала его голос. И хоть ни слова не понимала, чувствовала, как тянется к этому человеку ее душа. Казалось, будто она знает его уже очень давно. Время пролетело быстро. Съемки закончились. Филиппову нужно было возвращаться из Минска в Москву. Накануне отъезда они с Катериной объяснились друг другу в любви. А потом перезванивались, писали письма. Екатерина Андреевна вспоминала: «Наши отношения были чистыми, целомудренными. Мы до свадьбы даже не обнялись ни разу». Через полтора года они поняли, что жить друг без друга просто не могут, и решили пожениться. Свадьбу сыграли в 1962 году. Филиппов уволился из Малого театра, где в то время служил, и переехал в Минск к супруге. Не захотел отрывать ее от родного города и близких людей. «Он все тогда ради меня оставил», – с признательностью вспоминала Екатерина Андреевна. В Москве Филипповы обосновались только спустя 9 лет, вместе с дочерью Аней, которая родилась в Белоруссии. Роман стал активно сниматься в кино. Правда, роли ему доставались в основном эпизодические, но каждая из них надолго запоминалась зрителям. Никола Питерский в «Джентльменах удачи», парень с Колымы в «Бриллиантовой руке», Вася Зайцев в «Девчатах». Филиппова узнавали на улицах. Вместе с мужем Катерина объездила весь Советский Союз. Роман Сергеевич высоко ценил поддержку супруги и дорожил ее мнением. Каждую свою роль он прорабатывал вместе с Екатериной, прислушиваясь к ее рекомендациям и замечаниям. А вот к совету поберечь себя не прислушался. Филиппов работал на износ. В театре, в отличие от кино, у него всегда были ведущие роли. Спектакли, гастроли, съемки, преподавательская деятельность. Роман Сергеевич был доцентом Государственного института театрального искусства. В феврале 1992 года актер скоропостижно скончался. «Мы не расставались всю жизнь», – вспоминала Екатерина Андреевна Филиппова. Долгие 24 года после кончины супруга она свято хранила память о нем. Каждое утро перечитывала письма мужа, в которых он признавался ей в любви. Она чувствовала, что их душевная связь не прервалась. И это давало силы жить.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Кто же ся вам мнит, человек некий?»
3: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: «Вы же, видев, что не раскаялись, а последи, веровать ему».
1: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к Небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «Я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти – означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал – это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. И этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповедей Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем». И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам: для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются. Такими словами древнее псаломское пророчество предрекало великое событие преображения Господня на Палестинской горе Фавор, взойдя на которую Спаситель явил избранным ученикам дивное сияние своего божества. На Фаворе я был один раз в жизни, а вот участвую в божественной литургии достаточно часто, по милости Господа. Литургия для нас и есть гора Фавор, потому что, приобщаясь святых Христовых тайн, мы сами просвещаемся живительной благодатью Иисусовой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В главном храме Вооруженно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню ВКС России. Праздничную божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. За богослужением молились военнослужащие воздушно-космических сил, ветераны и прихожане храма. Владыка Кирилл вознес сугубую молитву о здравии и спасении воинов, оберегающих воздушные рубежи Отечества. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов ВКС сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Делегация Ставропольской митрополии в количестве 10 человек приняла участие в Международном православном фестивале «Братья». Он объединил участников из множества регионов России, а также гостей из разных уголков мира – Коста-Рики, Израиля, Алеутских островов, Беларуси и других. Особенной атмосферой фестиваля стало и место его проведения – территория Байкальского заповедника. Как отмечают ставропольские участники, в таком месте особенно ярко ощущалась красота Божьего мира и ценность живого общения. Регенская школа Ставропольской духовной семинарии приглашает пройти обучение по специальности «Псаломщик». Учеба займет 1 год и 9 месяцев, рассказывает руководитель епархиального отдела по культуре, заведующий регенской школы, протоиерей Владимир Сафонов.
3: Для кого эта программа? Для всех православных христиан. От 18 лет до 60. Кому она будет интересна? Всем тем, кто не безразличен православной традиции, и всем тем, кто хочет создавать православные сообщества ради прославления великого Бога, утверждения Церкви православной и передачи наших благочестивых традиций. Что нужно, чтобы стать псаломщиком? Вера православная. Благое и непринужденное желание, опыт церковной жизни и благословение батюшки того прихода, где вы причащаетесь и исповедуетесь. Формат обучения очень удобный. По вечерам, очно-заочно, свободное время для вас. Можно выходить на связь с преподавателем посредством обычного телефона. Я и коллеги-преподаватели будем рады видеть вас среди обучающихся по программе «Псаломщиков».
2: Документы абитуриенты могут сдать до 6 сентября, а 7 сентября состоятся вступительные испытания. Поступающие будут сдавать русский язык, то есть писать сочинения на церковно-историческую или библейскую тему, чтение молитв на церковнославянском языке и должны пройти собеседование. Более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте Ставропольской духовной семинарии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: пришел человек.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает журналист Нина Миловидова.
3: В больнице святителя Алексея есть разные добровольцы. И вот один из них, Сергей, больше нажимал на духовное. Он любил читать пациентам Евангелие, отодвигая все бренное на второй план. И вот однажды у нас лежал пациент Герман, которому было 93 года, и он был с деменцией. После инсульта Герман практически не мог говорить, а если и произносил какие-то слова, то почти всегда не впопад. Так что на чтение Герман никак не реагировал. И Сергею все задавали вопрос: «Ну на что ты тратишь свое время? У него же деменция, он тебя не понимает, да и не крещенный он». И внушали причем это даже воцерковленные врачи. Сергей отвечал: «А я не ему читаю, я его душе читаю». Ну, ходи, мол, ходи, вроде как действительно он становится спокойнее, когда ты читаешь, говорили ему врачи. Прошло время. Однажды в ординаторскую вбегает Сергей с горящими глазами. Он хочет креститься. Кто хочет креститься? Врачи, медсестры не понимали, о ком он говорит. Герман хочет креститься, он сам мне сказал. Все побежали к Герману. «Вы действительно хотите креститься?» – спросили его. Тот отчетливо кивнул, согласился. Священник пришел к нему при первой же возможности и, войдя в палату, еще даже не успел спросить, как зовут крещаемого, поздравил всех с днем памяти святого Германа Аляскинского. Конечно же, и пациенты, и медсестры были поражены, потому что пациента, который хотел креститься, звали именно Герман. И батюшка сказал: «Значит, будущий небесный покровитель так позаботился». Старик уходил абсолютно умиротворенным, счастливым, спокойным. Таким образом, произошла встреча Германа с Богом в паллиативном отделении нашей больницы. И вот так вот поступок Сергея, который с открытым, чистым сердцем верил, что чтение Евангелия и молитва может привести к Богу даже неверующего человека, сумел действительно сотворить чудо.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
4: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Священномученик Аполлинарий и епископ Равенийский жил в первом веке. Вместе с апостолом

гоняли его из города, отправляли в ссылку. Но и ее Аполлинарий использовал, чтобы проповедовать среди отдаленных племен. Однажды он исцелил сына правителя Равенны, и с тех пор тот сам укрывал его от преследователей. Но ярость врагов настигла епископа. Его избили, он долго болел и скончался от ран. Перед смертью Аполлинарий предсказал, что для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского, и обращается к нему со словами: «Святой мученик Аполлинарий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Будучи пианистом-виртуозом, композитором и педагогом, венгерский музыкант Ференц Лист уже в самом начале своего творческого пути снискал небывалую популярность. Он с успехом гастролировал за рубежом и был чрезвычайно почитаем в своей родной Венгрии. Но проходят годы, и музыкант, презрев земные лавры, принимает монашество. Однако его творческая деятельность не закончилась, а как будто стала зеркалом его духовных и философских размышлений. Впрочем, даже в зените славы Лист тяготел к самоанализу, глубоким раздумьям, на которые его вдохновляла в том числе природа. Причем природа не только родной страны, но тех уголков света, где музыканту довелось побывать во время гастролей. Свои впечатления от путешествий композитор отразил в цикле фортепианных пьес, именуемом «Годы странствий». Этот сборник формировался на протяжении почти 30 лет, с 1848 по 1877 год, и включает в себя три тетради, посвященные образам Швейцарии и Италии. Удивительно по красоте пьеса из первой, швейцарской тетради. Эта композиция носит название «На Валенштадтском озере» и живописует умиротворяющий пейзаж. Неподвижная лазурная гладь воды в обрамлении поросшего лесом горного массива предстают в звуках, будто переливающиеся на солнце фортепианной пьесы. Здесь нет драматических всплесков и напряжения. Музыкальная ткань раскрывает грани лишь одного состояния – душевного покоя. Пьеса «На Валенштадтском озере» из цикла «Годы странствий» Ференца Листа прозвучит в исполнении Лазаря Бермана.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Екатерина Гилева, проектный менеджер, организатор мероприятий.
0: Частное мнение.
2: Служба завершилась. Все направились к выходу из храма. Вдруг сквозь толпу выходящих людей прямиком ко мне стала протискиваться женщина лет 50. «Простите, а не могли бы вы мне помочь?» – попросила она. «Постараюсь. А чем?» – автоматически ответила я. «Не могли бы вы мне одолжить 2 рубля? Мне не хватает всего 2 рубля. Помогите, пожалуйста. Мне очень нужно». Я немного опешила. На нищенку не похоже. Почему просит всего 2 рубля? Ни 100, ни 200. Ведь это такая мелочь. Я начала рыскать по карманам в поисках кошелька и поняла, что он остался дома. И мелочи у меня с собой как раз не оказалось. Было только 100 рублей одной купюрой на такси до дома. Городок у нас маленький, мне как раз хватило бы на дорогу. Неловко пожав плечами, я извинилась и сказала, что, к сожалению, нет мелочи и не смогу ей помочь. Женщина попросила прощения за беспокойство и быстро ушла. Я вышла из храма, дошла до дороги, но не взяла такси. Меня начала мучить совесть. Бог направил ко мне человека, а я отказала ему в помощи. В тот момент я больше беспокоилась о своем комфорте, а не о предоставившейся возможности помочь человеку. А быть может, ей не хватило в магазине 2 рублей, чтобы купить домой буханку хлеба и накормить большую семью. А может быть, она потеряла кошелек или так же, как я, оставила его дома. И сейчас уходит последний автобус и не хватает на билет всего 2 рублей. В ужасе от тех картинок, что рисовались в голове, я почти побежала назад к храму, чтобы отдать этой женщине все деньги, которые у меня были. Такси? Да ладно, пешком дойду. Раз уж женщина обратилась за помощью, значит, она ей действительно нужна. Не понимаю, почему именно ко мне, но было как было. Человек подошел и попросил меня помочь. Я так надеялась, что она еще где-то там, стоит и ждет, когда ей кто-нибудь поможет. Но женщины уже не было. В памяти всплыла притча о бедной вдове. Она отдала все, что у нее было, а было всего 2 лепты. А я? А я в тот день не сдала экзамен на милосердие. Скажете, что это не такой уж и значительный эпизод? Возможно. Думаю, и 2 рубля та женщина нашла, и кто-то ей наверняка помог. Но это была не я. Для моей души та ситуация стала уроком. Укол совести был болезненным. Мне показалось, что сам Христос был моим учителем через эту женщину. Показал степень моего жестокосердия. Ведь он просто и прямо сказал: «Все, что делаете другим, делаете для меня. Господи, прости меня».
0: Частное мнение. Радио.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте беседу с протоиереем Сергием Барановым. Разговор пойдет о христианском отношении к смерти, о вере и умении слышать Бога. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии священник Илья Соловьев и священник Евгений Агеев. Поговорим о жизни известного священнослужителя первой половины 20 века, протопресвитера Георгия Шавельского.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Мученик Андрей Аргунов родился в 1904 году в подмосковной деревне в крестьянской семье. Отец его рано умер, но, несмотря на бедность, Андрею удалось окончить сельскую школу. Он занимался кустарным промыслом, много лет был старостой в приходской церкви и пел в церковном хоре. В 1933 году в деревне был создан колхоз. Аргунов отказался в него вступать, так как колхоз открыто называл себя безбожным. В 1936 году Аргунов, как единоличник, должен был заплатить государству неподъемный налог. Он не смог этого сделать, и все имущество было отобрано. А еще он, как председатель церковного совета, не разрешил колхозу взять из церковной ограды кирпич на строительство электростанции. Следующие два года его преследовали по мелким доносам, штрафовали, заключали в тюрьму на небольшие сроки. Тем временем дело о кирпичах шло по инстанциям. В 1937 году Аргунова заключили в Таганскую тюрьму. Он подтвердил, что действительно призывал всех членов церковного совета протестовать против разбора ограды. Его приговорили к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Андрей Аргунов скончался в лагере и был погребен в безвестной могиле. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них, как мученик Андрей Аргунов, причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день мы чтим память мученика Андрея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Андрей, моли Бога о нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Вот уже больше 200 лет лежит на дне Черного моря корабль «Капудания», грозный флагман турецкой эскадры и свидетель блистательной победы российского флота в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 9 сентября 1790 в одном из ключевых сражений, бою у мыса Тендра, Капудания, а вместе с ней еще десяток военных турецких судов, разбили русские моряки под командованием Федора Федоровича Ушакова. В России его называли непобедимым адмиралом. В Турции – Аль-Мириаль, что значит «повелитель морей». И не случайно. Из 43 сражений, в которых принимал участие Ушаков, он не проиграл ни одного. Когда в сражении у мыса Тендра охваченная огнем Капудания подняла белый флаг, по приказу Ушакова к турецкому флагману подплыли русские шлюпки, чтобы эвакуировать с тонущего корабля командование и матросов. Непобедимый адмирал был милосерден и сострадателен к побежденным. За блестящую победу у мыса Тендра Федор Федорович был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. К тому времени это была уже далеко не единственная его награда. Интересно, что свой самый первый орден святого равноапостольного князя Владимира IV степени Ушаков получил не за морские военные подвиги, а за победу над чумой. В 1783 году тогда еще капитан-лейтенант Ушаков был направлен в Херсон, колыбель русского Черноморского флота, где строились первые его корабли. Через несколько месяцев после приезда Федора Федоровича в городе вспыхнула эпидемия чумы. Незамедлительно капитан Ушаков приказал своей команде как можно скорее построить отдельно стоящий лагерь из камышовых шалашей и землянок и изолироваться в нем. Выходить позволялось только за продуктами и водой. Одежда членов команды ежедневно дезинфицировалась, проветривалась на улице и окуривалась дымом от костров. Строгие меры и ограничения быстро дали результат. В команде Ушакова эпидемия прекратилась. Молодому капитану объявил благодарность сам командующий флотской дивизией. Остальным было велено перенять его опыт. Вскоре чума в Херсоне была побеждена, а Федор Федорович награжден за решительность и дисциплину. В 1798 году Ушаков предпринял один из самых славных своих походов – Средиземноморский. Вершиной этой военной кампании стало освобождение от французских захватчиков греческого острова Корфу. Осада длилась около 3,5 месяцев и завершилась безоговорочной победой русского флота. В ее ознаменование Ушаков организовал крестный ход с главной святыней Корфу, мощами святителя Спиридона Тримифунского. Неподалеку от храма в честь этого святого сегодня установлен памятник адмиралу Ушакову. Одна из улиц столицы Корфу, города Керкеры, носит имя прославленного русского флотоводца. А сколько улиц и бульваров, спортивных парусных клубов, морских школ и вузов названо в честь непобедимого адмирала в России, пожалуй, не сосчитать. Имя Ушакова носит станция московского метрополитена. С 1944 года в нашей стране существует государственная награда – Орден Ушакова, которым награждаются за отвагу офицеры военно-морского флота. Ушаков признан великолепным тактиком военно-морского боя. Однако сам адмирал всегда утверждал, что в конце концов не тактика играет в битве решающую роль, а помощь и воля Божья. И в жизни, и в бою Ушаков старался быть не только военным, но и христианином. В 2001 году Русская Православная Церковь прославила непобедимого адмирала в лике святых. В тропаре святому праведному воину Феодору Ушакову есть слова, которые в точности отражают его жизнь на службе русскому народу и Отечеству. «Ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Роман Федотов.
3: Мы спросили несколько дней назад у нашей младшей дочки: «Слушай, что такое промысел Божий?» Она говорит: «Ну, это говорит, это мысли. Но это мысли Бога о нас». И вот, наверное, так и бывает, когда человек хочет жить с Богом, когда он любит Бога, он слышит мысли Бога о себе. Так рассуждает ребенок о промысле Божьем. Когда я еще был ребенком, я ходил в школу воскресную при храме, которым, как оказалось, я и стал священником впоследствии, уже спустя порядка 25 лет. Ходил-то я всего немного, может быть, год ходил. А потом мои родители очень захотели, чтобы я стал сотрудником полиции. Так оно и получилось. Я устроился в хорошее место работать в отдел уголовного розыска. И вот однажды наша оперативная группа поехала на задание по изъятию карабинов с одного из предприятий закрытых. Я увидел перед собой храм, он так мне понравился. Оказалось, что это храм очень известный, московский храм Флоры и Лавры на Зацепе. Я очень упрашивал своих коллег, чтобы они меня смиренно подождали в машине, пока я сбегаю и попрошу Бога помощи в этом таком опасном предприятии, чтобы все было хорошо. Совершенно не зная о том, что в православный храм нельзя заходить с табельным оружием, захожу, влетаю туда и сразу оказываюсь перед лицом батюшки, который там давно-давно служил. Он мне сразу вручает хоругви. Оказалось, что это была Светлая Седмица, был крестный ход. Говорит: вот ты понесешь вот эту икону. И я растерялся, я понимаю, что меня ждут, что что-то нужно делать, но вот думаю, что это, наверное, какое-то особое вот действие обо мне Божие. Я беру эту хоругви с таким военной торжественностью, и мы обходим храм, как и полагается, поем пасхальные тропари. Когда я вернулся, были очень недовольны мои коллеги тем, что я так задержался, но с этого момента что-то перевернулось в моей душе. Я понял, что нужно подумать о том, что Бог о тебе что-то тоже думает. Предназначение. То есть это не то, что ты сам думаешь о себе, а то, что действительно хочет увидеть в тебе Бог. И с тех пор потихонечку я начал уже думать о священстве. Я попал в первый храм свой, это было в Ивановской области, и предел этого храма как раз был в честь Флоры и Лавры.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Кто же ся вам мнит, человек некий?»
3: «А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: «Вы же, видев, что не раскаялись, а последи, веровать ему».
1: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «Я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле – игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал, это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. И этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам. Для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Наша программа называется «Сила слова». Давайте порассуждаем, как существительное «слово» появилось в языке, каковы его свойства, значение и происхождение. Начинается история слова издалека, от индоевропейского корня «клеос», означавшего «слышимое». Со временем буква «к» поменялась на «с». Остальная часть трансформировалась и получилось прославянское «слово» со значением «сказанное» или «то, что можно услышать». Также лингвисты связывают эти формы с существительным «слава», которое, в свою очередь, родственно понятию «слыть», «быть на слуху». Получается, что слово – это то, что мы слышим, говорим и рассылаем, то есть передаем информацию. Вот они, составляющие главного строительного элемента языка. Попробуем разобраться, какие у него функции. Во-первых, это называние предметов и явлений действительности. В словаре Ожегова так и сказано. Слово – это сочетание звуков, составляющие одно целое, которое по себе означает предмет или понятие. Во-вторых, слово не только именует, но и обобщает. Например, мы говорим «книга» о маленьком или большом, подарочном или старом потертом издании, но объединяем их этим общим названием в один тип. Третья миссия слова – отделить предметы друг от друга. То есть с помощью наименования мы как бы очерчиваем суть называемого предмета, отграничиваем его от других. Эта вещь называется так, а та иначе, потому что они разные. А самое интересное, по-моему, в слове то, что оно, как любой предмет или существо нашего мира, имеет внешнюю форму и внутреннее содержание или назначение. Как человек, дерево или облако. Являясь строительным элементом речи, слова не бездушные кирпичики, а скорее жители языкового пространства, каждый со своим характером, миссией и возможностями. Такое понятное, с детства известное, казалось бы, нисколько не загадочное, но таящее множество тайн – слово. Оно всегда сопутствует нам, помогает узнать, сказать, услышать, осмыслить. Как писал поэт Вячеслав Иванов, «стремителен технический прогресс, а слово медленно. Не поспевает слово. Вокруг такой индустриальный лес. Но слово – это все-таки основа». С вами была и говорила слова Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вера. Вера. Живут такие люди.
8: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В нашу редакцию пришло письмо. Слушатель написал о своем знакомом и попросил рассказать о нем всем вам, что я и делаю с удовольствием. Предприниматель Рафаэль Ярулин живет в Бугульме, живописном городе на юго-востоке Республики Татарстан. Его бизнес вырос из хобби. Рафаэль – директор и сотрудник сувенирной фабрики, где своими руками мастерит мини-модели и диорамы. Людей и животных, архитектурные сооружения и военные сражения. Для макетов он использует дерево, металл, пластик, картон и строительные смеси. Ярулин – художник-самоучка. Всю историческую информацию черпает из книг. Его главный благотворительный проект – организация бесплатных обедов для людей с инвалидностью, бездомных и тех, кто попал в сложную ситуацию. Каждое воскресенье, начиная с 2020 года, он закупает к обеду около 10 килограммов мяса. А добровольные помощники готовят под открытым небом на улице Ленина плов или шашлык, шурпу, картофельное пюре или гречневую кашу. Бугульминцы одобряют инициативу Рафаэля, приносят для его подопечных одежду, обувь и долгосрочные продукты, вроде круп и печенья. Некоторые помогают деньгами. Предприниматель оборудовал склад для хранения, который, к его радости, никогда не пустует. «Спасибо неравнодушным людям за то, что участвуют», — повторяет наш герой. В марте 2025 года в городе открылся гриль-бар – точка притяжения любителей бургеров, шашлыка, шаурмы и кофе с десертами. Его директор и сотрудник Рафаэль Ярулин по-прежнему готовит по воскресеньям обеды для нуждающихся. Продолжайте отправлять к нам пожилых, бездомных и больных. Накормим, оденем, есть и лекарства, пишет он в своей социальной сети. А еще Рафаэль участвовал в сборе средств для строительства православной часовни, искал водителей-волонтеров, не раз помогал собирать деньги для лечения больных детей. Вот что пишет о себе в соцсети сам активист. «На пути добра веду проекты помощи людям и реформирования общества. Он убежден, милосердие не обязательно связано с передачей финансов. Можно посадить дерево и отчистить территорию на субботнике, защитить слабого, накормить голодного». «Практикуйте добро», – призывает Рафаэль Ярулин. «Мы вместе можем оставить нашим детям лучший мир, более безопасное и доброжелательное общество». И с этими словами нельзя не согласиться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие...

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет. В 1559 году митрополит Константинопольский Неофит проезжал через Волынь. Он посетил местную дворянку Анну Гойскую и в благословение передал ей старинную икону Богородицы с младенцем. Вскоре по молитвам к иконе состоялось первое чудо. Исцелился брат Анны Филипп. Женщина передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Через несколько лет там возник монастырь. По месту стала называться и икона Почаевской. Существует множество свидетельств о помощи Царицы Небесной по молитвам к этому чудотворному образу. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой

Чествуя Почаевскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!

60-х годах 20 века поэт Юрий Энтин работал главным редактором детского отдела фирмы «Мелодия». В 1969 году в сотрудничестве с режиссером Инессой Ковалевской и композитором Геннадием Гладковым он взялся за создание мультипликационного мюзикла по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты». Многие коллеги вначале сочли эту идею странной. Слишком мрачным казалось произведение немецких писателей 19-го столетия о старых животных, которых хозяева выгнали из дома. Драматургию истории пришлось дорабатывать. На этом этапе в качестве второго сценариста к работе подключился Василий Ливанов. Сценарий разрастался неожиданными линиями. В сказке появились новые персонажи – трубадур, король, принцесса. Вскоре от сказки «Братьев Гримм» осталось одно название. Общее озорное настроение разделил художник Макс Жеребчевский. Трубадур, принцесса и их друзья-музыканты вышли из-под его карандаша похожими на любителей группы «Битлз». А разбойники воспроизводили облик актеров-комиков Моргунова, Вицина и Никулина. Стилю и настроению рок-н-ролла соответствовала и вторая часть мюзикла, снятая в 1973 году. Она получила название «По следам бременских музыкантов». На этот раз Василий Ливанов стал не только сценаристом, но и режиссером. По его задумке, в мультфильме должна была прозвучать серьезная лирическая песня. У Юрия Энтина, писавшего в основном юмористические произведения, возникли затруднения с текстом, которые, впрочем, разрешились, когда он услышал новую мелодию Геннадия Гладкова – возвышенную, проникновенную. Соавтор откликнулся на музыку великолепными стихами. Так получилась знаменитая песня «Трубадура». Ее исполнил Муслим Магомаев, один из самых популярных певцов своего времени. Его глубокий бархатный баритон поведал зрителям, что главный герой мультфильма не просто беспечный повеса, но человек, способный любить по-настоящему.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны. А потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Мне приснилось, что я поссорилась с мамой. Якобы она хотела укутать моим любимым тонким пледом кошку. Но он был великоват для такой цели, и мама отрезала от него кусок. Я это увидела и высказала маме свою досаду. Конечно, на слегка повышенном тоне. Чего было достаточно, чтобы она обиделась. Хорошо, что я проснулась. Сон. И просто сон. А где-то в груди тяжесть. Господи, как хорошо, что это был сон. Но как знакомо это ощущение в груди. Как часто реально происходят конфликты. И так вот тяготят. А повод наипростейший. Порезанный плед или выброшенный случайно пакетик с приправой. Спрятанные кроссовки или звонок по телефону не вовремя. Что еще может сделать старенькая мама, чтобы я высказала свое недовольство? Потом набухает ее обида, холод в отношениях. Мое через силу сказанное «ну, прости меня». Затем выяснение, как так все произошло, и тяжесть. Та самая тяжесть в груди. Почему же мне трудно промолчать? Неужели не проще остановить всю эту дурную цепочку конфликта на первом эпизоде? Ведь это в моей власти. И не придется разбираться, ранить друг друга. Это уже не говоря о том, что маму обижать нельзя. Просто нельзя. Как же остановить свое негодование в самом начале? Эмоция ведь уже зародилась и начала захватывать меня. Можно, как рекомендуют психологи, выплеснуть ее вовне. Запереться в одной комнате и топнуть, крикнуть, когда никто не услышит. Это ведь естественная реакция. Но у верующих есть еще один ресурс. Он сверхъестественный. Молитва. Вам знакомо ощущение, когда обожженную кожу мажешь прохладной сметаной? Боль гаснет, выдыхаешь, испытываешь даже наслаждение. Также и молитва действует на мою вспыхнувшую от злости душу. Молитву не объяснить. Это чудо, происходящее в глубинах души. В нее всегда можно погрузиться целиком. Господь реально помогает справиться с собой. Не перетерпеть, а именно принять с миром происходящее. Ты меняешься изнутри. Ты уже наслаждаешься освобождением от ожога, свободой. И это наслаждение, эта радость выше, чем желание отстаивать свою правду.
0: Частное мнение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была драгоценной святыней княгини Натальи Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла образ с собой из Москвы в Петербург. Были созданы списки с чудотворного образа. Один хранился в маленькой часовне на Шлиссельбургском тракте. Со временем икона потемнела и закоптилась. В 1888 году в городе разразилась страшная гроза. Молния ударила в часовню. Она опалила шнур, на котором висела икона, разбила вдребезги кружку для подаяний. Монетки разлетелись, и несколько из них прилипло к поверхности иконы. С самим образом тоже случилось чудо. Лик Богородицы обновился и посветлел. О необычном происшествии вскоре стало известно во всем Петербурге. К святыне потянулись верующие за исцелением и помощью. По молитвам к Царице Небесной начали совершаться чудеса. Через год на месте часовни была построена церковь, а икона «Всех скорбящих радость» получила свое второе именование «Простодушная и искренняя с грошиками». По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа. Чествуя Богородицу в день ее иконы, именуемой «Всех скорбящих радость», мы еще раз молитвенно просим Царицу Небесную. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Открываем историю.
1: Зарядье – исторический район Москвы, в котором тесно переплелись сегодняшняя действительность и глубокая старина. Здесь, неподалеку от Кремля и Красной площади, находится один из самых современных парков столицы, который так и называется «Зарядье». Дизайнерские ландшафты здесь соседствуют с арт-объектами и высокотехнологичными решениями. Но стоит сделать несколько шагов, и можно ощутить дыхание далекого прошлого, перенестись на несколько веков назад. Вокруг чудесные памятники давно минувших дней. Один из них – палаты бояр Романовых на улице Варварки. Здание было построено в конце 15 века. Сегодня здесь музей. Его экспозиция воссоздает боярский быт более позднего, 17 столетия. Времени, когда русская культура расцветала в своей уникальности. Палаты бояр Романовых, как нетрудно догадаться, связаны с российской монаршей династией. Во времена Ивана Грозного, то есть в середине 16 столетия, здание палат вошло в состав городской усадьбы боярина Никиты Романовича Юрьева, родоначальника Романовых. Позднее здесь жил его сын, боярин Федор Никитич Романов. Здесь же родился внук, будущий царь Михаил Федорович. Когда в 1613 году, по окончании смутного времени, Михаил Федорович был избран на царство, усадьбу стали называть «Старый государев двор». После кончины своей матери, инокини Марфы, в 1631 году царь Михаил Федорович основал в Зарядье Знаменский мужской монастырь. Обители он передал усадьбу со всеми постройками. В 1821 году здание собирались снести, отчасти из-за ветхости, отчасти потому, что оно выступало за предусмотренную планом линию улицы Варварки. Спас палаты бояр Романовых от сноса архиепископ Филарет Дроздов. Московский архипастырь добился разрешения на ремонт памятника старины. Еще одна масштабная реконструкция палат бояр Романовых состоялась в 1856 году по инициативе императора Александра II. Государь стремился не просто восстановить старинное здание, но и сохранить живую память о начале царской династии Романовых. По его распоряжению палатам вернули исторический облик и открыли в них музей, ставший одним из первых в Москве. Проект реконструкции разработал архитектор Федор Рихтер, а сам государь внимательно следил за ходом работ. По его предложению шпиль палат украсил флюгер в виде грифона, одного из символов рода Романовых. Из оружейной палаты сюда передали подлинные предметы, связанные с царской семьей, среди которых щит царя Михаила Федоровича и янтарный посох его отца, патриарха Филарета. После революции 1917 года новая власть, как ни странно, взяла музей под свое покровительство, несмотря на прямую связь со свергнутой монархией. Правда, уже без мемориальных предметов Романовых. Они вернулись в оружейную палату, а палаты бояр Романовых стали просто музеем боярского быта. Затем на протяжении долгих лет музей то прекращал работу, то открывался вновь. С 1984 по 1991 год в здании палат бояр Романовых проводилась масштабная научная реставрация и археологические работы. После этого в 1991 году обновленный музей открыл свои двери. Вернулись в его экспозицию уникальные вещи, связанные с царской династией. И сегодня каждый может стать желанным гостем в палатах бояр Романовых на Варварке.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Что же ся вам мнит, человек некий?»
3: «А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: «Вы же, видев, что не раскаялись, а последи, веровать ему».
1: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле – игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал, это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. И этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам. Для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки. Потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. В ожидании. Катя – хирургическая медсестра. Работает в больнице, через смену дежурит ночами. Домой возвращается ранним утром. Идет центральным парком маленького уютного городка и представляет, как однажды изменится ее жизнь. Как у больницы ее будет встречать муж и крепко держать за руку до самого дома. А пока Катя ускоряет шаг перед подъездом, поспешно заходит в лифт. Он доставит уставшую медсестру на 5-й этаж и остановится с характерным звуком. Жильцы 15-й квартиры давно выучили все звуки наизусть. Как только хозяйка шагнет из лифта в их направлении, пес не выдержит первым и громко залает. Кот лениво зевнет и повернется к двери спиной. А потом оба жильца побегут в прихожую. «Как ты могла снова меня оставить?» Обиженно мяукнет кот и поведет Катю на кухню. «Какое счастье, что ты снова вернулась!» 100 раз повторит пес хвостом и первым делом поведет ее мыть руки. И будет еще один завтрак, и еще одна неделя, и один месяц. А потом появится он. Жизнь заиграет новыми красками. Ожидание радостных встреч станет не просто больше, они станут иными, долгожданными, вдохновляющими, счастливыми. Но Катя пока об этом не знает. Только надеется, верит, молится Богу и ждет. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. 7 августа в 10 вечера слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Парсуна. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
5: Сегодня гостем программы будет священник Анатолий Правдолюбов.
4: «Парсуна».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает журналист Анна Филаткина.
2: У меня есть очень хорошая знакомая, которая усыновила детей с ограниченными возможностями. Детей зовут девочку Ксюша, мальчика Саша. Когда родилась девочка, она была недоношенная. Она ей не весила 2 килограмма. И когда она родилась, у нее и почки отказывали. И слепнуть она должна была. И как раз вот Надежда, когда приехала в детский дом, поняла, что ей нужен этот ребенок, что она хочет ее как-то спасти. И вот она ее взяла. И после прошел месяц, по-моему, и ей захотелось еще взять мальчика. И дали направление на этого мальчика. А вот у Саши, у мальчика, отмирали легкие. И плюс ко всему он должен был болеть ДЦП или в худшем случае он вообще должен был умереть. А сейчас полностью здоровые дети. Конечно, я ее считаю человеком-героем нашего времени, потому что не каждый человек смог бы взять, как, грубо говоря, отказываются от близких, а здесь она взяла чужих детей, да еще и с ограниченными возможностями, что нам не каждый человек на это способен. И мы должны этими поступками мотивировать других.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 5 августа, церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Святой праведный Фёдор Ушаков, великий русский флотоводец и праведник, родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Фёдор Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1787 году Турция объявила о вступлении в войну с Россией. Уже через год русская эскадра под командованием Ушакова одержала первую победу

0: Собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. В 2001 году церковь причислила праведного воина Феодора к лику святых. Его канонизировали не за военные заслуги, а за то, что в центр жизни он ставил евангельские идеалы и, как мог, следовал им. Ушаков сочетал высокое воинское звание с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой.
1: Мы верим, что ныне праведный воин Феодор Ушаков предстоит перед Господом в Царстве Небесном и просим его как самолитвенника. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николая Андреевича Римского-Корсакова называют композитором-сказочником. 9 из его 15 опер написаны на фантастические сюжеты. Да и в других сочинениях композитор неоднократно обращался к теме народных преданий и сказок. Римского-Корсакова привлекали яркие сценические образы, красочные фольклорные сцены, а также возможность изобразить в звуках природу, зверей и птиц, которые часто являются героями таких повествований. В опере «Сказка о царе Салтане», созданной в 1900 году, эффектно изображены сразу несколько персонажей из мира животных. Это и лебедь, обернувшаяся царевной, и белочка, грызущая золотые орехи. Но особую любовь слушателей завоевал шмель, в которого по сюжету сказки превратился князь Гвидон, чтобы тайно повидать отца. Композитор максимально реалистично изобразил стремительный полет маленького насекомого, чье движение не останавливается ни на миг. Римский-Корсаков, обладавший абсолютным слухом, мог с точностью угадать ноты в трели соловья или в стрекотании кузнечика. Оказывается, голос почти каждого божьего создания можно изобразить средствами музыкальных инструментов. В заметках композитора сохранились нотные расшифровки, жужжание мышкары, пчелы и других живых существ, среди которых присутствовал и шмель, который, по мнению Николая Андреевича, гудит на ноте «до». Возможно, именно поэтому мелодия «Полета шмеля» то и дело возвращается к этому звуку. Послушаем сцену «Полета шмеля» Римского-Корсакова в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Художественный

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Кубасов, публицист, гид паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: В то лето я работал воспитателем в детском православном лагере. В окружении живописной природы, дружного коллектива педагогов, психологов, вожатых семинаристов и священников. А главное, в окружении детей, которые и были тогда нашей общей главной заботой. Среди приехавших ребят было немало тех, кому дома недоставало внимания и любви. Некоторые из таких, проявляя сильный характер, становились в своей среде неформальными лидерами. Они-то и осложняли работу воспитателей, священнослужителей и жизнь лагеря в целом. До одного случая, который многое изменил. Однажды в лагерь кто-то привез гитару, и вечерами мы пели в узком дружеском кругу. Послушать старших приходили и подростки. Исполнял я свои авторские песни. Одна из них называлась «О самой высокой любви». Пелась в ней о подлинной истории, которую я услышал от участника тех событий. В одной из горячих точек на территории бывшей Союзной Республики в Средней Азии экипаж военного вертолета выполнял сложные боевые задачи. В них входило и спасение небольших групп наших пограничников и десантников, которые преграждали путь боевикам-наемникам через наши границы в горах Памира. В экипаже была медсестра. Она оказывала необходимую помощь раненым бойцам. Во время одного из таких боевых вылетов вертолет, не заглушая двигателя, приземлился высоко в горах на маленьком пятачке земли, чтобы срочно забрать наших ребят-воинов. Неожиданно в этот момент с криками о помощи на борт устремилось несколько женщин с детьми. Это были жители крошечного горного селения, расположенного рядом. Узнав о приближении большого отряда бандитов, они увидели свое спасение на борту боевого вертолета. Вскоре все они оказались внутри него вместе с бойцами и их ранеными товарищами. Командир начал подъем. Но все попытки оторвать машину от земли были тщетными. Слишком тяжелым оказался ее вес. Борт только подпрыгивал на месте и не мог взлететь. Казалось, время остановилось, а гибель людей неотвратима. И вдруг вертолет, словно облегченно вздохнув, оторвался от земли и стал удаляться. Набирая скорость, он уходил от своих преследователей все дальше. Это было спасение. В эти страшные мгновения с борта кто-то заметил на площадке внизу одинокую фигурку. Это была медсестра Светлана Соколова. Девушка в минуту общей смертельной опасности незаметно открыла дверь и выпрыгнула с борта вниз на землю, позволив взлететь надрывающемуся ревущему вертолету. Судьба ее осталась неизвестной, а вот память о поступке живет. Наши трудные подростки слушали эту песню про подвиг юной девушки молча. После их словно подменили. Они ходили за мной буквально по пятам с просьбой спеть песню снова. Еще и еще. Подвиг, совершенный практически их ровесницей, подвиг, показавший христианскую любовь, так просто и непостижимо, что-то зацепил в сердцах мальчишек. И я наблюдал тем летом рождение чего-то хорошего, доброго, светлого в душах наших воспитанников.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Священномученик Аполлинарий и епископ Равенийский жил в первом веке. Вместе с апостолом Петром он из родной Антиохии пришел в Рим. Там Петр посвятил Аполлинария в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь. Аполлинарий вошел в Равенну как простой странник. Местный житель, воин Ириней, дал ему приют. По молитве Аполлинария исцелился слепой сын Иринея. Вся семья тут же уверовала в Христа. 12 лет проповедовал Аполлинарий в Равенне. Местная христианская община увеличивалась год от года. Несколько раз язычники заключали епископа под стражу, пытали, изгоняли его из города, отправляли в ссылку. Но и ее Аполлинарий использовал, чтобы проповедовать среди отдаленных племен. Однажды он исцелил сына правителя Равенны, и с тех пор тот сам укрывал его от преследователей. Но ярость врагов настигла епископа. Его избили, он долго болел и скончался от ран. Перед смертью Аполлинарий предсказал, что для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, и обращается к нему со словами: «Святой мученик Аполлинарий, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В периодической системе Менделеева есть химический элемент под номером 114 – флеровий. Он назван в честь выдающегося физика-ядерщика Георгия Николаевича Флерова, ученого, стоявшего у истоков атомной эры и совершившего ряд важнейших для мировой науки открытий. Но не только физике нашлось место в жизни Георгия Флерова. Была в ней и лирика, огромная любовь к жене Анне Викторовне. Георгий Николаевич и его супруга прожили вместе 50 лет до самой смерти ученого в 1990 году. Флеровы не афишировали свою личную жизнь, не делились ее подробностями с прессой. Но каждый, кто знал эту семейную пару, чувствовал искреннюю любовь друг к другу и душевную близость этих двух людей. Рядом с ними всегда было тепло, говорили коллеги Георгия Николаевича. Георгий и Анна познакомились летом 1939 года на Кавказе, куда оба приехали отдохнуть с туристическими группами. Георгий к тому времени уже был перспективным молодым ученым, работал с выдающимся физиком Курчатовым и сделал открытие мирового уровня, выявил спонтанное деление урана, найдя таким образом ключ к созданию атомной энергетики. Анна Подгурская недавно окончила физико-технический факультет Ленинградского университета, поступила в аспирантуру, где занималась изучением космических лучей. Воспоминания о встрече с будущей супругой Георгий Николаевич кратко записал в своем дневнике. «Я увидел сидящую на пне симпатичную по походному одетую девушку. Она молча созерцала панораму заснеженных гор, а на земле перед ней стояла открытая банка мясных консервов. Такое сочетание духовного и вполне земного произвело на меня сильное впечатление. Я подошел, представился. Долго говорили». Во время отдыха на Кавказе Анна и Виктор часто общались. Им было интересно вместе. Когда пришло время расставаться, Анна и Виктор обменялись адресами. Она жила в Ленинграде, он в Москве. Оба были занятыми людьми, и встретиться им никак не удавалось. А потом началась Великая Отечественная война. В 1943-м Анна из блокадного Ленинграда была эвакуирована в Москву. Виктор по-прежнему оставался в столице. И здесь они снова увиделись. Делились друг с другом болью. Оба недавно потеряли своих матерей. Именно тогда Флеров понял, что любит Анну. Своей любовью и верой в лучшее он помог девушке оттаять, оправиться от тяжелых блокадных воспоминаний. В 1944 году молодые люди поженились. Научно-исследовательский институт атомной энергии имени Курчатова, где в то время работал Георгий, выделил молодой семье квартиру в новом доме. Там спустя год у Флеровых родился сын Николай. В это же время Георгия утвердили к участию в атомном проекте. Это было испытание в прямом и переносном смысле. Ученым предстояло провести на полигоне экспериментальный взрыв атомной бомбы. Все было строго засекречено. Анна Викторовна не знала, чем именно занимается муж. Он все время куда-то уезжал и ничего толком не мог рассказать. Она бесконечно его ждала и не знала, что будет дальше. Эксперимент прошел успешно. Георгий Николаевич получил сталинскую премию и звание Героя социалистического труда. Его премировали дачей и пожизненным правом бесплатного проезда по просторам Советского Союза для всей семьи. Путешествовать Флеровы любили. Им не нужны были ни санатории, ни отели с номерами люкс, палатка, рюкзаки, горы или тайга. Главное, чтобы подальше от цивилизации, чтобы были только они и природа. В остальное время супругам нечасто удавалось побыть вместе. С 1957 года Флеров жил в подмосковной Дубне, где возглавлял Объединенный институт ядерных исследований. Ввиду особого режима объекта, Анна Викторовна с 12-летним сыном оставались в Москве. Перед началом рабочего дня и после работы Флеров всегда звонил жене. По субботам с утра Георгий Николаевич приезжал из Дубны в Москву. Дома ученого ждали приготовленные женой вафельные трубочки с мармеладом – его любимое лакомство. После обеда они с Анной Викторовной шли на прогулку или принимали гостей. Дом Флеровых всегда был открыт для близких и друзей. По словам коллеги и друга семьи, директора лаборатории ядерных реакций Сергея Дмитриева, Георгий Николаевич и Анна Викторовна относились друг к другу с уважением и теплом. «Моя постоянная величина» – в шутку и с любовью называли они друг друга.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Кто же ся вам мнит, человек некий?»
3: «А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. И Иисус говорит им: „Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“».
2: «Вы же, видев, что не раскаялись, а последи, веровать ему».
1: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: „Не хочу“, но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: „Иду, государь“, но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «Я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле – игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал, это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. Этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: „Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю“. Так Писание в очередной раз напоминает нам. Для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
0: Евангелие, день за днем.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются. Такими словами древнее псаломское пророчество предрекало великое событие преображения Господня на Палестинской горе Фавор, взойдя на которую Спаситель явил избранным ученикам дивное сияние своего божества. На Фаворе я был один раз в жизни, а вот участвую в божественной литургии достаточно часто, по милости Господа. Литургия для нас и есть гора Фавор, потому что, приобщаясь святых Христовых тайн, мы сами просвещаемся живительной благодатью Иисусовой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.

0: Тай.
1: Радио. Вера. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда я приезжаю на дачу к дедушке во Владимирскую область, обязательно прогуливаюсь по любимому сосновому лесу. И, к сожалению, все чаще замечаю на своем пути свалки мусора, которые сотворили сами нерадивые дачники. Радует, что все можно исправить. Недавно прочитала в соцсетях историю про мужчину из Индии, который смог организовать уборку городского пляжа. За 2 года он вместе с другими добровольцами собрал 5000 тонн мусора. Этого мужчину зовут Афроз Шах. Он родился в городе Мумбаи и с самого детства наблюдал, как постепенно загрязняется городской пляж. Время шло, и мусора накопилось так много, что за ним уже не было видно ни моря, ни песка. Но власти и жители города настолько привыкли к свалке, что не обращали на нее внимания. Тогда Афроз решил очистить пляж своими силами. С октября 2015 года он вместе со своим пожилым соседом каждые выходные приходил на свалку и с утра до вечера вручную собирал мусор. Было трудно поверить в успех его затеи, но мужчина не терял надежду. Вскоре к уборке пляжа стали присоединяться и другие жители Мумбаи. Афроз смог увлечь свои идеи и объединить самых разных людей, от рыбаков до режиссеров. Всего около 1000 человек. В виде усилия волонтеров правительство со временем выделило им необходимое оборудование. Но даже с экскаваторами и грузовиками на уборку мусора у добровольцев ушло почти 2 года. И вот пляж наконец стал аккуратным. Усилия Афроза принесли свои плоды. А еще за отзывчивость, доброту и трудолюбие Организация Объединенных Наций наградила его титулом «Чемпион мира». Выходит, даже один человек способен изменить мир к лучшему. Главное – действовать. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
3: Сегодня, 5 августа, церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Мученик Андрей Аргунов родился в 1904 году в подмосковной деревне в крестьянской семье. Отец его рано умер, но, несмотря на бедность, Андрею удалось окончить сельскую школу. Он занимался кустарным промыслом. Много лет был старостой в приходской церкви и пел в церковном хоре. В 1933 году в деревне был создан колхоз. Аргунов отказался в него вступать, так как колхоз открыто называл себя безбожным. В 1936 году Аргунов, как единоличник, должен был заплатить государству неподъемный налог. Он не смог этого сделать, и все имущество было отобрано. А еще он, как председатель церковного совета, не разрешил колхозу взять из церковной ограды кирпич на строительство электростанции. Следующие 2 года его преследовали по мелким доносам, штрафовали, заключали в тюрьму на небольшие сроки. Тем временем дело о кирпичах шло по инстанциям. В 1937 году Аргунова заключили в Таганскую тюрьму. Он подтвердил, что действительно призывал всех членов церковного совета протестовать против разбора ограды. Его приговорили к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Андрей Аргунов скончался в лагере и был погребен в безвестной могиле.
4: Гонения на церковь в 20 веке коснулись 1000 простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них, как мученик Андрей Аргунов, причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день мы чтим память мученика Андрея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Андрей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: Весенним вечером 1970 года популярный певец Валерий Ободзинский был приглашен в гости к композитору Давиду Тухманову. Предполагалось дружеское чаепитие с женами Нелли и Татьяной. За столом супруга Давида Федоровича, поэтесса Татьяна Сашко, некоторое время таинственно молчала. А потом сказала значительно, обращаясь к Ободзинским: «Ребята, посмотрите друг на друга. Эти глаза напротив. Вы ничего в них не замечаете?» Гости смутились, а Тухманов объяснил: «Не удивляйтесь. Просто Таня сочиняет песню. Нашла первую строчку. Эти глаза напротив чайного цвета». И сочла ее очень удачной. «А разве не удачная?» – парировала поэтесса. «Вы посмотрите на Нелли. У нее глаза именно чайного цвета. А искристые какие! Калейдоскоп огней!» «А вот это уже лучше. В тексте появляется поэзия». Тухманов встал из-за стола, подошел к роялю и взял несколько аккордов. Ободзинский почувствовал, что присутствует при рождении чуда. «Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и все теплей», — торжественно выводила Татьяна. И ее вдохновение заражало присутствующих. В работу над песней оказались вовлечены все. Бросали слова, словно щепки в костер, и понимали, что получается замечательно. Через несколько часов песня была готова. В 10 утра композитор и певец позвонили начальнику грамзаписи «Мелодия». Прослушав песню по телефону, тот разрешил ее записать, что и было сделано незамедлительно. Валерий Ободзинский с первого дубля нашел верные интонации исполнения. Вскоре песня зазвучала в эфире, а радиокомитет был буквально атакован заявками вновь ее услышать. Один из самых последовательных и жестких критиков советской эстрады, Сергей Жариков, так охарактеризовал нечаянно созданное произведение. Сплав утонченной и, казалось бы, устаревшей манеры Ободзинского с элементами бита, инкрустированного Тухмановым в советскую песню, по-настоящему воплотился в бессмертном ностальгическом шедевре Татьяны Сашко «Эти глаза напротив».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: Честное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Честное мнение.
2: Однажды я услышала фразу: «Не еда дает силы человеку, а Господь». Для меня служба натощак – настоящее испытание. Но знала я человека, который, проснувшись, спешил в храм, а не на кухню. Ей силы точно Бог давал. Вспоминаю одну маленькую старушку-прихожанку нашей деревенской церкви. Баба Валечка с самой ранней весны до первых заморозков жила на своей ветхой дачке в 11 километрах от храма. Транспортного сообщения не было, а путь лежал вдоль трассы, затем некошенным полем. Трава по пояс, утром всегда в росе. После по деревенской то пыльной, то грязной дороге. 2 часа она бежала и по жаре, и по холоду, и под дождем. На службе стояла солдатиком. Редко-редко присаживалась. Раньше всех приходила, да еще и на уборку оставалась. А потом обратно столько же. И на чай в трапезную не заходила. Дел, говорила, много. Сама бабуленька маленькая, не больше 1,5 метра ростом. Ручки натруженные, а глаза молодые, веселые. Мы всем приходом удивлялись ее стойкости и последовательности в посещении служб. Ведь насквозь мокрая иной раз приходила, а храм настывший. А баба Валечка, как мы все ее называли, только посмеивалась. «Ой, буду бегать, сколько Господь сил даст». Ходили однажды с ней в Елизаветинский крестный ход. Она мне говорила: «Будешь меня под руку вести, а то уморюсь быстро». Под конец уж я уставала, а она бодренькая. Да еще с ней, птичкой Божьей, все здоровались. Маленькая, скромная, едва заметная старушка, а все ее знали и любили. Я чувствовала, будто рядом со мной знаменитость какая шла. 2 года назад баба Валечка подхватила вирус, попала в больницу. И все Господа благодарила за жизнь со всеми ее горестями и радостями, за болезнь, за возможность покаяться. Я звонила ей, чтобы утешить, а она только посмеивалась. Голос был слабый, но радостный, обнадеживающий. Когда ее дочь сообщила о том, что баба Валечка, причастившись святых Христовых тайн, отошла ко Господу, я была сражена этой новостью. Ведь мы только позавчера говорили по телефону. Через 2 дня было отпевание. Народу, видимо-невидимо. 4 батюшки отпевали. 1 после, на проповеди, сказал, что так уходят праведники. Перед самой кончиной уже бабулечка наша говорить не могла. Исповедь написала: «Я счастлива, что в моей жизни была такая баба Валечка. Пример праведной жизни. Благодаря ей мне понятно, что если у тебя Господь будет на первом месте, то все остальное на своем. Найди в себе силы дойти до храма, а уж на все остальное Господь дарует тебе ресурсы с лихвой».
0: Честное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте беседу с протоиереем Сергием Барановым. Разговор пойдет о христианском отношении к смерти, о вере и умении слышать Бога. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии священник Илья Соловьев и священник Евгений Агеев. Поговорим о жизни известного священнослужителя первой половины 20 века, протопресвитера Георгия Шавельского.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была драгоценной святыней княгини Натальи Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла образ с собой из Москвы в Петербург. Были созданы списки с чудотворного образа. Один хранился в маленькой часовне на Шлиссельбургском тракте. Со временем икона потемнела и закоптилась. В 1888 году в городе разразилась страшная гроза. Молния ударила в часовню. Она опалила шнур, на котором висела икона, разбила вдребезги кружку для подаяний. Монетки разлетелись, и несколько из них прилипло к поверхности иконы. С самим образом тоже случилось чудо. Лик Богородицы обновился и посветлел. О необычном происшествии вскоре стало известно во всем Петербурге. К святыне потянулись верующие за исцелением и помощью. По молитвам к Царице Небесной начали совершаться чудеса. Через год на месте часовни была построена церковь, а икона «Всех скорбящих радость» получила свое второе именование «Простодушная и искренняя с грошиками». По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа. Чествуя Богородицу в день ее иконы, именуемой «Всех скорбящих радость», мы еще раз молитвенно просим Царицу Небесную. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1866 году на Урале, в Пермской и Вятской губерниях, свирепствовал голод. Последствия неурожая были серьезные. Крестьяне и рабочие горных заводов погибали от истощения. А благополучные районы, которые могли бы поделиться продовольствием с несчастными голодающими, находились слишком далеко. Но помощь все-таки пришла. Из столицы, преодолев без малого 1000 верст, с несколькими обозами зерна, на Урал приехал чиновник по особым поручениям Министерства внутренних дел, полковник Евгений Васильевич Богданович. Это был молодой еще человек, бывший мичман Черноморского флота. Несколько лет назад он уволился с военной службы по состоянию здоровья. У мичмана неожиданно открылась морская болезнь. Служить Отечеству Богданович продолжил в Министерстве внутренних дел Российской империи. В то время этот государственный орган не только охранял закон и порядок, но и, к примеру, отвечал за работу почты и телеграфа. Попечение о народном хозяйстве тоже входило в его функции. Евгений Богданович лично объехал населенные пункты, где положение было особенно тяжелым. Ослабить натиск голода удалось. Однако надолго ли хватит привезенных запасов? Не придется ли снова кому-нибудь ехать за 1000 верст с грузом, переправляя его то белянами, деревянными речными баржами, то лошадьми? Путь получался долгий, он занимал несколько месяцев. Сколько людей за это время может погибнуть, случись опять неурожай? Вот если бы была железная дорога, паровозы доставили бы все, что нужно, за считанные дни. Полковник Богданович некоторое время ходил в раздумьях, а потом отправил телеграмму в Петербург. Он обращался в ней к тогдашнему министру внутренних дел Петру Валуеву. Изучив местные условия, нахожу, что единственным надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени, сообщал Евгений Васильевич. И добавлял, что рельсы при желании можно протянуть и дальше, через всю Сибирь до самой границы с Китаем. Линия получила бы важное стратегическое и международное коммерческое значение. Так Евгений Богданович стал автором идеи Великого Сибирского железнодорожного пути или знаменитой Транссибирской магистрали. Спустя несколько лет по проекту Богдановича началось строительство одного из первых отрезков Транссиба – Уральской железной дороги. Жители городов, через которые прошла новая магистраль, ликовали. Теперь они больше не были отрезаны от цивилизации и поминали добрым словом Евгения Васильевича. А одну из узловых станций близ Екатеринбурга даже назвали в его честь – Богданович. Она и по сей день носит это имя. Железная дорога была одним из главных свершений Евгения Богдановича на благо людей. Но далеко не единственным. Он вошел в историю еще и как пионер пожарного благоустройства России. Здания тогда возводились преимущественно из дерева, а потому пожары случались часто – и были весьма разрушительными. Евгений Васильевич занялся организацией регулярных пожарных команд. Благодаря его энтузиазму пожарные части постепенно появились в каждом городе. Помимо этого Богданович стал основателем школы брандмейстеров, учебного заведения, где готовили квалифицированные кадры для таких пожарных дружин. Немало благих дел Евгений Васильевич совершил и на духовном поприще. Он долгие годы был старостой Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. На собственные средства издавал брошюры духовно-нравственного и патриотического содержания, которые бесплатно распространялись среди прихожан и в народе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский называл Богдановича «сеятелем доброго слова». Выдающийся русский мыслитель Лев Тихомиров вспоминал, что в своих брошюрах Евгений Васильевич проповедовал очень простую формулу благоденствия России. Нужен царь, заботящийся о народе. Нужен народ, честный, трудолюбивый, верующий. Жизнь самого Евгения Богдановича стала ярким примером ревностного служения Богу, царю, народу и Отечеству.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Роман Федотов.
3: Мы спросили несколько дней назад у нашей младшей дочки: слушай, что такое промысел Божий? Она говорит: ну, это говорит, это мысли. Но это мысли Бога о нас. И вот, наверное, так и бывает, когда человек хочет жить с Богом, когда он любит Бога, он слышит мысли Бога о себе. Так рассуждает ребенок о промысле Божьем. Когда я еще был ребенком, я ходил в школу воскресную при храме, которым, как оказалось, я и стал священником впоследствии, уже спустя порядка 25 лет. Ходил-то я всего немного, может быть, год ходил. А потом мои родители очень захотели, чтобы я стал сотрудником полиции. Так оно и получилось. Я устроился в хорошее место работать в отдел уголовного розыска. И вот однажды наша оперативная группа поехала на задание по изъятию карабинов с одного из предприятий закрытых. Я увидел перед собой храм, он так мне понравился. Оказалось, что это храм очень известный, московский храм Флоры и Лавры на Зацепе. Я очень упрашивал своих коллег, чтобы они меня смиренно подождали в машине, пока я сбегаю и попрошу Бога помощи в этом таком опасном предприятии, чтобы все было хорошо. Совершенно не зная о том, что в православный храм нельзя заходить с табельным оружием, захожу, влетаю туда и сразу оказываюсь перед лицом батюшки, который там давно-давно служил. Он мне сразу вручает хоругви. Оказалось, что это была Светлая Седмица, был крестный ход. Говорит: вот ты понесешь вот эту икону. И я растерялся, я понимаю, что меня ждут, что что-то нужно делать, но вот думаю, что это, наверное, какое-то особое вот действие обо мне Божие. Я беру эту хоругви с таким военной торжественностью, и мы обходим храм, как и полагается, поем пасхальные тропари. Когда я вернулся, были очень недовольны мои коллеги тем, что я так задержался, но с этого момента что-то перевернулось в моей душе. Я понял, что нужно подумать о том, что Бог о тебе что-то тоже думает. Предназначение. То есть это не то, что ты сам думаешь о себе, а то, что действительно хочет увидеть в тебе Бог. И с тех пор потихонечку я начал уже думать о священстве. Я попал в первый храм свой, это было в Ивановской области, и предел этого храма как раз был в честь Флоры и Лавры.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Что же ся вам мнит, человек некий?»
3: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
2: «Вы же, видев, и не раскаялись, а последи, веровать ему».
1: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к Небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти – означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал – это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. Этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповедей Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем». И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам, для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Заимствование из других языков – обычное дело. И русский язык тоже делится лексикой с другими культурами. Так, в эстонском языке когда-то появились слова «лусикас» – «ложка», «акен» – «окно» или «яам» – от русского «ям» – «станция» и много других. В латышском, например, есть «свец» – «святой» и «недела» – «неделя». Одно из первых заимствований в европейских языках зафиксировано в XVI веке, когда Англия начала торговать с Россией. Англичане оценили вкус русской рыбы и привезли к себе на родину слова «белуга» и «стерлядь». Эти названия сохранились в английском языке до сих пор. Есть они и в немецком, и французском. К шведам пришли такие русские существительные, как «лекарь», то есть «врач», и «торг», «площадь». Даже в далекой Японии есть русизмы. Например, слово «петика» – «печка». Русская литература подарила миру такое слово, как «нигилист» из произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети». Автор произвел это понятие из латинского «нихиль», что значит «ничего». А благодаря писателю Ивану Гончарову в европейскую лексику вошло понятие «обломовщина». Герой его романа «Обломов» Илья Ильич стал символом лени и апатии. Во Франции это слово звучит чуть иначе – «обломовизм», обозначая расслабленный образ жизни. Известное нам всем слово «дача» пришло в европейский обиход в XIX веке. Оно не имеет прямого перевода и вошло в словари именно таким, каким мы его произносим. В 20 веке русский язык продолжил одаривать мир новыми понятиями. В 1957 году человечество впервые услышало слово «спутник», ставшее международным термином для искусственного тела, вращающегося вокруг планеты. Кулинарные заимствования тоже многочисленны. Британцы любят русский борщ и квас. Американцам нравятся пирожоки, которые можно встретить в ресторанах. В советский период русский язык обогатил языки ближайших соседей. Например, в казахском языке слово «почта» звучит как «пошта». В узбекском есть «автобус» и «тыракторы» – «трактор». Русизмы прочно вошли в повседневную речь этих народов. В конце 80-х и начале 90-х годов в мировую лексику проникли понятия «перестройка» и «гласность», обозначавшие реформы в Советском Союзе. Таким образом, русский язык внес свой вклад в мировую лексику. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В главном храме Вооруженно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню ВКС России. Праздничную божественную литургию возглавил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. За богослужением молились военнослужащие Воздушно-космических сил, ветераны и прихожане храма. Владыка Кирилл вознес сугубую молитву о здравии и спасении воинов, оберегающих воздушные рубежи Отечества. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов ВКС сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Делегация Ставропольской митрополии в количестве 10 человек приняла участие в международном православном фестивале «Братья». Он объединил участников из множества регионов России, а также гостей из разных уголков мира – Коста-Рики, Израиля, Алеутских островов, Беларуси и других. Особенной атмосферой фестиваля стало и место его проведения – территория Байкальского заповедника. Как отмечают ставропольские участники, в таком месте особенно ярко ощущалась красота Божьего мира и ценность живого общения. Регенская школа Ставропольской духовной семинарии приглашает пройти обучение по специальности «Псаломщик». Учеба займет 1 год и 9 месяцев, рассказывает руководитель епархиального отдела по культуре, заведующий регенской школы, протоиерей Владимир Сафонов.
6: Для кого эта программа? Для всех православных христиан. От 18 лет до 60. Кому она будет интересна? Всем тем, кто не безразличен православной традиции, и всем тем, кто хочет создавать православные сообщества ради прославления великого Бога, утверждения Церкви православной и передачи наших благочестивых традиций. Что нужно, чтобы стать псаломщиком? Вера православная, благое и непринужденное желание, опыт церковной жизни и благословение батюшки, того прихода, где вы причащаетесь и исповедуетесь. Формат обучения очень удобный. По вечерам, очно-заочно, свободное время для вас, можно выходить на связь с преподавателем посредством обычного телефона. Я и коллеги-преподаватели будем рады видеть вас среди обучающихся по программе «Псаломщик».
5: Документы абитуриенты могут сдать до 6 сентября, а 7 сентября состоятся вступительные испытания. Поступающие будут сдавать русский язык, то есть писать сочинения на церковно-историческую или библейскую тему, чтение молитв на церковнославянском языке и должны пройти собеседование. Более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте Ставропольской духовной семинарии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время покажет. Тьма лишь кажется вечной, закрыв небеса, она с нами в прятки играет.

0: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
1: В небольшом продуктовом магазине, где я стоял в очереди, одна пожилая женщина долго пересчитывала монеты на ладони. Ей не хватало всего 30 рублей, чтобы оплатить пакет молока и батон. Она начала тихо извиняться перед кассиром и просить убрать хлеб из покупки. Стоявший сзади молодой человек в наушниках, который, казалось бы, полностью был погружен в свою музыку, молча протянул свою карту к терминалу и оплатил всю ее покупку, добавив к ней еще коробку хорошего чая и плитку шоколада. Бог посылает нам людей, которые готовы вовремя заметить чужую нужду. Истинная вера проявляется в готовности быть инструментом помощи в нужный момент.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 5 августа, церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Святой праведный Фёдор Ушаков, великий русский флотоводец и праведник, родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Фёдор Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1787 году Турция объявила о вступлении в войну с Россией. Уже через год русская эскадра под командованием Ушакова одержала первую победу над превосходящими силами противника. Блистательная победа в сражении у мыса Калиакра завершила русско-турецкую войну. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. В 1806 году он вышел в отставку и переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря. Адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. Во время войны с Наполеоном он на собственные средства устроил госпиталь для раненых и содержал пехотный полк. В 2001 году церковь причислила праведного воина Фёдора к лику святых. Его канонизировали не за военные заслуги, а за то, что в центр жизни он ставил евангельские идеалы и, как мог, следовал им. Ушаков сочетал высокое воинское звание с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой.
4: Мы верим, что ныне праведный воин Фёдор Ушаков предстоит перед Господом в Царстве Небесном и просим его как сомолитвенника. Святой праведный Фёдор, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецко-австрийский композитор Людвиг ван Бетховен крайне редко давал своим симфониям или сонатам название. Исключением является лишь фортепианная соната номер 8, которая носит заглавие «Патетическое», и симфония номер 6, она же «Пасторальная», то есть изображающая картины сельской жизни. Однако образы и настроения бетховенских сочинений были столь яркими, что за многими из них закрепились заглавия, данные не автором, а другими людьми. Так было с фортепианной сонатой номер 14, известной в наши дни как «Лунная». Произошло нечто подобное и с сонатой для скрипки и фортепиано номер 5. Она стала «Весенней». И действительно, такое заглавие как нельзя лучше подходит этому произведению, светлые краски которого напоминают о весеннем пробуждении природы. Соната номер 5 написана Бетховеном в 1801 году и посвящена графу Морицу фон Фрису, коллекционеру произведений искусства и меценату, который поддерживал музыкантов. Первая часть этого произведения лирическая и безмятежная. В ней отсутствуют яркие контрасты, драматизм. Музыка будто соткана из солнечного тепла и тихой радости. Первая часть сонаты номер 5 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Иегуди и Джереми Минухиных.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, углический феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
2: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
3: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
2: Придет же, когда упразднится.
1: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны, возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: В моей жизни был период, когда я очень много времени проводила в интернет-магазинах. Покупала то, что на самом деле мне не нужно. Желание приобретать вещи превратилось в привычку. Схема всегда одна. Вначале что-то попадается на глаза, а уж затем мысль, что эта вещь может пригодиться. В какой-то момент я осознала, что не управляю своими желаниями. Появляется пара свободных минут, и я тут же погружаюсь в мир онлайн-покупок. «Это грех мышелоимства», — сказал батюшка, которому я пожаловалась на свою страсть во время исповеди. Он пояснил, что само это слово происходит из церковно-славянского языка. «Мшела» — «отмшеть». Это значит «собирать», «жадно приобретать», а «имство» — от слова «иметь». То есть буквально «мышелоимство» означает «жадное накопление имущества». Он привел в пример слова преподобного Паисия Святогорца о том, что вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку сердца, уменьшают любовь ко Христу. Я решила бороться и стала искать рекомендации святых отцов. Многие из них ссылаются на евангельскую притчу о неразумном богаче, который решил излишки урожая сохранить для себя, а не раздать нуждающимся. То есть проблема мышелоимства рассматривается с точки зрения того, как мы распоряжаемся благами, которые даны нам Богом. Святитель Феофилак Болгарский поясняет, что Господь дал человеку хороший урожай для того, чтобы тот проявил милосердие, но он решил построить новые житницы. Святой прямо говорит: «Утробы нищих, вот тебе житницы. Они могут и вместить многое. Они неразрушимы и нетленны, ибо небесны и божественны, так как питающий бедного питает Бога». И Василий Великий говорил о том же: «Хлеб, который ты хранишь в своих закромах, принадлежит голодному». Мысли о том, сколько времени и денег потрачено на ненужные вещи, посещали меня и раньше. Но о том, что все это дано Богом для определенной цели, честно признаться, я не задумывалась. Первым желанием было отправить деньги на благотворительность. Но в этом было что-то фарисейское, какая-то попытка откупиться. Стала молиться и просить Бога указать мне цель. Долго ждать не пришлось. Почти сразу вспомнился разговор с дочерью про ее подругу, которая училась на архитектора и жила в общежитии, где давно не было ремонта. У девушки не было родителей, некому помочь. В тот же день мы с дочкой и ее подругой поехали в строительный магазин. Выбирать обои и краску было гораздо интереснее, чем листать страницы интернет-магазинов. Не хочу делать категоричных выводов о том, что я нашла способ победить свою страсть. Время покажет. Но когда мы вернулись из магазина, я почувствовала, что на душе очень спокойно. Это было ощущение правильности происходящего, которое не хочется разменивать ни на что. Теперь, если меня по привычке тянет зайти на сайт магазина, я начинаю молиться. Прошу Бога указать мне другой способ распорядиться ресурсами. И пока не было случая, когда я оставалась без выбора. Это может быть внезапная идея или как-то сложатся обстоятельства, а иногда через людей, с которыми я общаюсь. Но Господь всегда дает эту свободу – потратить на себя или на нужды других.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет. В 1559 году митрополит Константинопольский Неофит проезжал через Волынь. Он посетил местную дворянку Анну Гойскую и в благословение передал ей старинную икону Богородицы с младенцем. Вскоре по молитвам к иконе состоялось первое чудо. Исцелился брат Анны Филипп. Женщина передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Через несколько лет там возник монастырь. По месту стала называться и икона Почаевской. Существует множество свидетельств о помощи Царицы Небесной по молитвам к этому чудотворному образу. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. Укрепления монастыря не представляли никакой помехи для турецкого войска. Но в ответ на молитвы настоятелей и всей братии над монастырем возникла сама Пресвятая Богородица с небесным воинством, и завоеватели в страхе отступили. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Почаевскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: О том, что Петр I прорубил окно в Европу, знают, пожалуй, все. Однако, как он это сделал, а главное, для чего? Найти ответы на эти вопросы помогут исторические сведения о масштабной русской дипломатической миссии в страны Европы с 1697 по 1698 год. Она вошла в историю как Великое посольство Петра I. Один из видных государственных деятелей Петровской эпохи, дипломат Петр Шафиров, писал, что причиной Великого посольства явился прежде всего разум царя, острый, от натуры просвещенный. Молодому правителю хотелось поднять русскую державу на новый уровень прогресса и мощи. Кроме того, царь ставил перед Великим посольством и важные политические задачи. Россию окружали недружественные соседи. На севере Швеция, которая захватила всю Прибалтику и имела сильнейшую армию в Европе. На юге могущественная Османская империя и подчиненное ей Крымское ханство. Рано или поздно с ними предстояло вступить в борьбу за выход к морям Балтийскому и Черному и за торжество православной веры. Недаром в официальных документах цель посольства в Европу была сформулирована так: «Для общих всему христианству дел к ослаблению врагов креста Господня, Салтана Турского и хана Крымского и всех бусурманских орд к вящему приращению всех государей христианских». Говоря проще, Россия намеревалась привлечь европейские государства в союзники на случай возможного военного противостояния с турками и шведами. Великое посольство выехало из Москвы 9 марта 1697 года. Возглавляли дипломатическую миссию приближенные царя, генералы Франц Лефорт, Федор Головин и думный дьяк, то есть секретарь Боярской думы, Прокофий Возницын. Общая же численность посольства составила около 250 человек. Это были дипломаты, переводчики, священники, лекари, солдаты. Вошел в него и отряд волонтеров. Они ехали в Европу специально, чтобы изучить кораблестроение и военно-морское дело. Среди волонтеров, под вымышленным именем Петра Михайлова, в Европу вместе со всеми отправился 25-летний царь. Петр I хотел сохранить инкогнито. В Голландии на корабельной верфи он устроился работать простым плотником. Однако выдающаяся внешность Петра Алексеевича была хорошо известна по портретам. Его узнали, и вскоре на верфи отбоя не было от зевак, которые хотели своими глазами увидеть царя-плотника. Впрочем, это не помешало Петру получить от своего мастера аттестат о том, что он прошел полный курс обучения и может вести работы на верфи самостоятельно. Позже, в предисловии к морскому регламенту 1720 года, Петр так вспоминал об этом: «В краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил». Из Голландии Великое посольство отправилось в Англию. Там Петр тоже не тратил время на придворные церемонии. В Оксфорде работал на артиллерийском заводе, на верфях Портсмута изучал военные корабли, наблюдал за военно-морскими учениями британского флота. А в это время Лефорт и другие послы пытались заручиться у Европы дипломатической и военной поддержкой. Однако западные монархии проявили уклончивость. Большинство из них решительно не хотели воевать с Османской империей. Впрочем, союз против Швеции наметить удалось. Польша, Дания и Саксония тоже были обеспокоены военной угрозой с ее стороны и в случае войны пообещали России свою поддержку. июле 1698-го пришло известие о Стрелецком бунте. Царю пришлось спешно выехать в Москву. Великое посольство завершилось. Несмотря на некоторые неудачи, оно положило начало великим петровским реформам и дало старт мощному развитию русского государства. Знаменитый английский историк XIX века Томас Макколей так писал о Великом посольстве Петра I. «Это путешествие составило эпоху в истории не только России, но и всемирной».
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1915 год. Был жаркий день в разгаре лета. Подёнщицы пололи у нас огород. Мать, Акулина Фроловна, стоя за решетчатым забором, шутила с девками, и вдруг, должно быть, вспомнив молодость, девки не успели оглянуться, перешагнула Акулина Фроловна через заборчик, села с девками в ряде на борозде и принялась работать на солнцепёке. К вечеру у ней разболелась голова. Я пожурила мать за работу на жаре. «Что сваливать на жару-то, когда приходит время умирать?» — отвечала она. «Батюшку призвать нужно. Я пособороваться хочу». Когда батюшка совершал над матерью величавый обряд, она с детской кротостью стояла на коленях во всей красоте своего великого и мудрого спокойствия. «Пошли нам, Бог, быть так же готовыми, как приготовилась Акулина Фроловна», сказал отец Николай, благословляя нас.
0: Голос.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Свобода выбора, которую нам дал Господь, одна из главных моих ценностей. Считаю, что выбор взрослого человека, в том случае, если этот выбор не вредит другим людям, его неприкосновенное право. Этому и учу своих детей. Не навязываться людям со своими советами, если не просят. Не манипулировать людьми, уважать их право выбора и личное пространство. Те же принципы касаются и семейных ценностей. Семья должна быть неприкосновенной крепостью. Как завещал преподобный Серафим Саровский, истинно христианская супружеская любовь может быть действительно только между одним мужем и одной женой. А потому берегу свою семью от вмешательства других. Стараюсь жить так, как советовал преподобный Серафим, и молюсь Пресвятой Богородице о сохранении нас в мире и любви, о защите от пустых разговоров, зависти и злобы, чтобы семья моя была нерушимой крепостью, накрепко защищенной от всего плохого. Однажды в праздник Почаевской иконы Божьей Матери мы с хором пели песнопение, очень созвучное моим мыслям о семье. Это была стихира, посвященная Почаевской иконе Божьей Матери. Стихиры исполняются на вечернем богослужении и называются так потому, что их исполнение предваряет стих из текста Библии. Текст песнопения такой. «Непроходимые врата, таинственно запечатанные, благословенная Богородица Дева, прими моления наши и принеси их Твоему Сыну и Богу, да спасет Он по молитвам Твоим души наши». Давайте послушаем, как звучит это песнопение на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Божья Матерь названа в стихире очень поэтично, тайно запечатанными непроходимыми вратами. Такое сравнение восходит к основополагающему библейскому смыслу. Пресвятая Богородица зачала своего Сына Иисуса чудесным образом, посредством Духа Святого, будучи девой. А для меня в этом коротком песнопении прозвучали главные добродетели настоящей христианской семьи – целомудрие и верность между супругами, и упование во всем не на советы друзей и родственников, а на попечение Бога и Пресвятой Богородицы. Давайте еще раз вместе послушаем стихиру «Непроходимая врата» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря и помолимся Пресвятой Богородице о наших семьях.

0: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Священно-мученик Аполлинарий и епископ Равенийский жил в первом веке. Вместе с апостолом Петром он из родной Антиохии пришел в Рим. Там Петр посвятил Аполлинария в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь. Аполлинарий вошел в Равенну как простой странник. Местный житель, воин Ириней, дал ему приют. По молитве Аполлинария исцелился слепой сын Иринея. Вся семья тут же уверовала в Христа. 12 лет проповедовал Аполлинарий в Равенне. Местная христианская община увеличивалась год от года. Несколько раз язычники заключали епископа под стражу, пытали, изгоняли его из города, отправляли в ссылку. Но и ее Аполлинарий использовал, чтобы проповедовать среди отдаленных племен. Однажды он исцелил сына правителя Равенны, и с тех пор тот сам укрывал его от преследователей. Но ярость врагов настигла епископа. Его избили, он долго болел и скончался от ран. Перед смертью Аполлинарий предсказал, что для христиан наступят лучшие времена, когда они открыто и свободно будут исповедовать свою веру. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, и обращается к нему со словами: «Святой мученик Аполлинарий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: апостолы?
1: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
2: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
3: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
2: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
3: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
2: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
4: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
5: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
6: Я бы могла рассказать про апостола.

0: простыми людьми, христианами.
1: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
2: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Автор Александр Гребнев. Удивительная работа.
6: А что именно тебя в ней удивило, Саша?
5: Я, когда издалека это произведение увидел, подумал, надо же, как оригинально здесь, в Донецком художественном музее, выставочное пространство организовано. Работа показалась мне проемом в стене, через который видно соседний зал. А оказывается, это на холсте изображено просторное помещение с картинами на стенах.
6: И насколько достоверно? Как будто ты впрямь в реальности видишь музейный зал. Полотна в старинных золоченых рамах, беломраморные скульптуры, декоративные вазы из самоцветов. Именно тщательность в изображении деталей помогла донецким искусствоведам раскрыть секрет этой картины.
5: А у нее был секрет?
6: О, я бы даже сказал, тайна. Полотно поступило в Донецкий художественный музей из Москвы в 1960 году. В сопроводительных документах оно значилось как работа неизвестного художника середины 19 века под названием «Интерьер музея».
5: И как же здешним специалистам удалось установить автора картины и место, изображенное на ней?
6: Они сопоставили изображение с историческими фактами. Смотри, произведение искусства, украшающее запечатленный художником зал, узнаваемы.
5: Это правда. Вот, например, в центре известная картина Карла Брюллова. Как же она называется?
6: «Портрет графини Юлии Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией». Донецкие искусствоведы установили, что в середине 19 века этот шедевр находился в частной московской картинной галерее. Она принадлежала купцу Василию Кокареву.
5: Он коллекционировал картины по примеру Третьякова?
6: Но скорее Павел Третьяков начал собирать коллекцию живописи вслед за Кокаревым. Именно Василий Александрович первым в Москве организовал в своем доме в Трехсветительском переулке выставочное пространство. Да как грамотно организовал!
5: Грамотно? Что ты имеешь в виду?
6: Ну, продуманное оснащение. Посетителям были предложены увеличительные стекла, чтобы рассматривать изображение подробно. Достоинство полотен подчеркивало специальное искусственное освещение. На стенах висели таблички с информацией о произведениях искусства.
5: И посетить музей мог любой человек?
6: Да, это был просветительский проект. Приобщиться к искусству за небольшую плату здесь мог каждый желающий. А молодые художники оттачивали здесь свое мастерство, копируя работы зрелых авторов. Один из них, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества Александр Гребнев, и запечатлел внутреннее пространство музея.
5: А как искусствоведы определили, что именно он автор работы «Интерьер картинной галереи Василия Кокарева»?
6: Благодаря расписке, обнаруженной в архивах училища. Там говорится, что в 1864 году Александр Гребнев передал в собственность образовательного заведения свое полотно «Перспективный вид картинной галереи господина Кокарева» и получил за это 70 рублей.
5: Потрясающую работу проделали сотрудники Донецкого художественного музея. Словно мозаику они сложили из разрозненных фактов историю картины Александра Гребнева Интерьер картинной галереи

0: Василия Кокарева.
1: И в ней отразилась летопись Москвы, личные чаяния и общественные свершения некоторых ее славных жителей. И моменты развития русского изобразительного искусства.
2: Картину Александра Гребнева, интерьер картинной галереи Василия Кокарева, можно увидеть в Донецком республиканском художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Счастье – это деятельность души в соответствии с добродетелью.
1: Для древнегреческого мыслителя Аристотеля, которому принадлежит это изречение, счастье – не дар судьбы, не всплеск удачи, не отстраненный покой, как полагали многие философы античности. Истинную радость человек должен находить в духовном труде, направленном на делание добра. Эпоха Аристотеля, 4 век до Рождества Христова, была далека от сегодняшнего понимания общечеловеческих ценностей. И уж тем более от христианской нравственности. Распущенность, стремление к умственному и общественному превосходству над другими, жажда славы, эгоизм – те привычные для классической Греции явления, которые мало у кого вызывали порицания и считались нормой. Аристотель же, размышляя о природе счастья, в книге «Никомахова этика» говорит, что благо для человека – основывать свое поведение и отношение к людям на умеренности, дружелюбии, справедливости и великодушии. Далеко не все в учении Аристотеля совпадает с идеалами христианства, но в его философии есть проблески, за которые мыслителя именуют христианином до Христа.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Преподобный Паисий Святогорец, монах и один из самых почитаемых святых XX века, так рассказывал об атмосфере на Афоне. «Куда бы ты ни пошел, всюду можно было услышать о чудесах и необычайных явлениях. И сам ты мог увидеть нечто подобное». В 1980 году старец Паисий написал книгу, в которой собрал удивительные рассказы и свидетельства из жизни обитателей Монашеской Республики. Она называется «Отцы-святогорцы и святогорские истории». Большинство из героев своей книги преподобный Паисий близко знал. Например, иеромонаха Тихона из Капсалы, местности на северо-восточном склоне горы Афон. Этот подвижник родом из России жил на Святой Горе в уединенной хижине и сокрушался, что при его жилище нет маленького келейного храма, какие были у многих других монахов, живущих по соседству. Он молился Богу и верил, что однажды Господь пошлет ему денег для строительства церкви. И вот как-то раз отец Тихон отправился в Корею, святогорскую столицу. В городе его окликнул знакомый монах. И ни с того ни с сего вдруг рассказал, что недавно получил солидный денежный перевод от одного благочестивого христианина из Америки. Отправитель попросил передать эти средства на строительство храма. «Хорошо, что я тебя встретил», — сказал монах отцу Тихону. «Ведь у тебя при келье нет храма. Возьми деньги себе и построй его». Рассказывая эту удивительную историю о Божьем промысле, преподобный Паисий подчеркивает, как важно доверять Богу свои печали и заботы, потому что Господь всегда тем или иным образом приходит к нам на помощь. На эту тему старец Паисий рассуждает без преувеличения на каждой странице своей книги «Отцы-святогорцы и святогорские истории». В ней можно найти множество ярких иллюстраций того, как Бог непостижимым образом действует в жизни человека. Например, историю монаха Евлогия, обитателя одного из афонских скитов. Однажды, в канун Дня памяти святого Георгия, отец Евлогий не сумел раздобыть рыбы для праздничного стола. Монах был огорчен, но решил положиться на Божью волю. Под утро у порога своей кельи Евлогий услышал какой-то шум. Открыв дверь, монах не поверил своим глазам. На крыльце стоял мул, нагруженный корзиной, полной рыбы. Евлогий возблагодарил Бога за чудо. Позже выяснилось, что один рыбак решил пожертвовать свой улов в святогорский Заграфский монастырь. Нагрузив двух мулов, он отправился в путь. Но по дороге одно из животных вдруг потерялось. Рыбак долго его искал. А когда наконец узнал, что пропавший мул доставил рыбу прямиком в келью отцу Евлогию, то понял, что таким образом Господь совершил чудо, позаботившись о бедном монахе. Книга преподобного Паисия наполнена радостью и светлой, по-детски искренней верой в то, что Бог никогда не оставляет попечения от тех, кто полагается на Него. Отцы-святогорцы и святогорские истории вдохновляют жить, доверяя Богу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Село Курба – одно из самых крупных и древних поселений в Ярославской области. Здесь находится церковь Казанской иконы Божьей Матери, которую построили в середине 18 века. Архитекторы называют ее уникальным образцом храмового зодчества, единственным в своем роде не только в России, но и во всем мире. Казанский храм впечатляет необычной цилиндрической формой и пятиярусной колокольней с крестом на высоком шпиле. С высоты птичьего полета церковь напоминает раскрывшийся цветок. Внутри уникального памятника храмового зодчества частично сохранились фрески, изображения святых, ветхозаветные и евангельские сюжеты. В советские годы Казанская церковь в Курбе многое претерпела. В ней долгое время располагались машино-тракторная станция и склад. После 70-х годов прошлого века здание храма пустовало и разрушалось, а в 2000-х его признали аварийным. К счастью, в наши дни нашлись энтузиасты, заботами которых Казанскую церковь законсервировали, то есть спасли от дальнейшего разрушения. Это сотрудники благотворительного фонда «Белый ирис». Он помогает сохранять объекты культурного наследия в российской глубинке. В прошлом году его волонтеры укрепили фундамент храма в Курбе. В этом занимаются усилением стен и по специальной технологии закрывают образовавшиеся трещины. Впереди реставрация кирпичной кладки. Все это вернет Казанскому храму исторический облик. Работа предстоит большая, но уже сегодня в церкви совершаются богослужения, а со всей России в Курбу едут паломники, туристы и любители храмового зодчества. Вы тоже можете внести вклад в восстановление церкви Казанской иконы Божьей Матери на сайте благотворительного фонда «Белый ирис». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Кирсанов – город в центрально-черноземном районе России на востоке Тамбовской области. Его история началась в конце 17 века со строительства железоделательного завода. Первым при производстве поселился крестьянин Хрисанф Зубахин, в народном произношении «Кирсан». Его имя и дало название селению. Железноделательный завод вскоре закрылся, а Кирсанов продолжал существовать. Сначала как поселок, а с 1779 года как уездный город. Он успешно развивался за счет удачного географического положения. Через Кирсанов проходили тракты, ведущие в Воронеж, Камышин и Пензу. В 1875 году здесь появилась станция железной дороги, соединявшей Тамбов и Саратов. Все это способствовало торговле. Неудивительно, что значительную часть городского населения составляли купцы. В традициях этого сословия всегда были благотворительность и строительство храмов. К началу 20 века в Кирсанове действовали 8 церквей. До наших дней сохранилось 2 из них – Бессребренников Космы и Дамиана и Тихвинской иконы Божьей Матери. В этих храмах память о прошлом и надежда на будущее Кирсанова.
2: Радио «Вера» в Кирсанове можно слушать на частоте 102.2 FM.
3: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
2: Сегодня гостем программы будет священник Анатолий Правдолюбов.
0: Парсуна. Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
6: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
7: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
6: Придет же, когда упразднится.
5: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны. А потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
1: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моления. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму

Радио «Вера». Светлое радио. Когда человек родится, весь мир радуется, и только сам младенец плачет. Но жить нужно так, чтобы когда человек умрет, весь мир плакал, и только он радовался. Патриарх сербский Павел.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1917 год. Мой брат Серафим родился в Нижнем Новгороде. Врачи предупредили маму и папу, что плод в чреве при родах грозит матери смертью. Предложили загодя убрать эту смертельную опасность. Мама наотрез отказалась убить в чреве живую жизнь и полностью отдала себя воле Божьей. Хотя папа, боясь за ее жизнь, колебался и просил ее хорошенько подумать. А когда мама без колебаний отвергла все варианты своего спасения, то папа обрадовался ее решению и сам передал все и ребенка, и жену воле Божьей.
1: Голоса

любовь дает толчок невидимые крылья.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Исполинский богатырь, голыми руками разрывающий молодого льва. Все помнят фигуру легендарного Самсона, венчающую большой каскад фонтанов в Петерговском парке. Знаменитый зодчий Карл Растрелли неспроста выбрал этого библейского героя для своей скульптуры, символизирующей победу русского оружия в Полтавской битве. Рассказы о Самсоне, которые можно прочитать в Священном Писании, а именно в книге Судей, свидетельствуют о его несокрушимой силе. Ученые не раз задавались вопросом: Самсон – это реальная историческая личность или вымышленный персонаж, собирательный образ израильского народного героя? В 2012 году археолог Тель-Авивского университета Цви Лидерман обнаружил неподалеку от израильского города Бейт-Шемеш артефакт, который может пролить свет на эту историческую загадку.
1: На холмах Бейт-Шемеш в слое раскопок 11 века до нашей эры была найдена круглая каменная печать диаметром 1.5 сантиметра с выгравированным на ней рисунком. На гравировке хорошо различимо изображение человека, который вступает в схватку с большим животным семейства кошачьих. Место находки, рисунок и датировка печати не оставляют почти никаких сомнений, что на ней изображен прославленный герой, порвавший руками молодого льва. Можно смело утверждать, что находка в Бейт-Шемеше поможет увязать библейскую историю с археологическими данными.
0: Совпадений и в самом деле много. Согласно Библии, Самсон действительно жил в долине Сорек, там, где находится древний город Бейт-Шемеш. Соответствует данным Священного Писания и датировка археологической находки. Начало 11 века до Рождества Христова. Это время, когда еврейским народом управляли так называемые судьи, одним из которых Библия называет «богатыря Самсона». Бейт-Шемеш стоял на границе территории, где в непосредственной близости друг от друга проживали филистимляне и евреи. Цикл библейских историй о Самсоне как раз и повествует о том, как непросто складывались отношения израильтян с воинственными соседями-язычниками. Филистимляне были гораздо сильнее. И свою надежду отстоять национальную, культурную и религиозную идентичность иудейский народ возлагал на Бога и его избранников, таких как Самсон. С рождения, посвященный родителями Богу, этот герой обладал невероятной физической силой, которую обращал против филистимлян. В книге Судей рассказано, как однажды Самсон победил 1000 противников, имея в качестве оружия лишь ослинную челюсть. В другой раз исполин легко разорвал толстые веревки, которыми его связали враги, пока он спал. Героически представлено в Писании и смерть Самсона. Коварная филистимлянка Далила, в которую богатырь был влюблен, выведала обманом, что секрет его силы в волосах, которые он ни разу не обрезал по обету данному Богу. Далила остригла спящего Самсона и предала его обессилевшего в руки соплеменников. Те ослепили героя и заставили на себя работать. Во время одного из праздников филистимляне вывели Самсона на всенародное поругание в языческий храм. Они не знали, что вместе с отрастающими волосами к богатырю возвратилась и его могучая сила. Подойдя к двум столбам, на которых держалось здание, Самсон обрушил языческое капище. Под развалинами погибло множество филистимлян, а с ними и сам Самсон.
1: Долгое время считалось, что собранные в книге Судей истории о Самсоне всего лишь легенды, которые были необходимы израильскому народу в непростой исторический период для укрепления духа. Однако теперь у нас есть печать с изображением героя, изготовленная в том месте и в то время, на которое указывает Священное Писание. Это многое меняет. Едва ли удастся доподлинно установить, кому именно принадлежала обнаруженная в Бейт-Шемеше печать. Такие штампы с гравировкой обычно использовались для маркировки имущества. Одно лишь можно сказать с уверенностью. Среди жителей Бейт-Шемеша в 11 веке до нашей эры был герой, одолевший льва.
0: Библейские рассказы о Самсоне – это история контактов и конфликтов на границе, которая была одновременно политической, культурной и религиозной. Книгу Судей вполне можно назвать историческим документом, под которым теперь стоит настоящая печать.

0: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Мученик Андрей Аргунов родился в 1904 году в подмосковной деревне в крестьянской семье. Отец его рано умер, но, несмотря на бедность, Андрею удалось окончить сельскую школу. Он занимался кустарным промыслом. Много лет был старостой в приходской церкви и пел в церковном хоре. В 1933 году в деревне был создан колхоз. Аргунов отказался в него вступать, так как колхоз открыто называл себя безбожным. В 1936 году Аргунов, как единоличник, должен был заплатить государству неподъемный налог. Он не смог этого сделать, и все имущество было отобрано. А еще он, как председатель церковного совета, не разрешил колхозу взять из церковной ограды кирпич на строительство электростанции. Следующие два года его преследовали по мелким доносам, штрафовали, заключали в тюрьму на небольшие сроки. Тем временем дело о кирпичах шло по инстанциям. В 1937 году Аргунова заключили в Таганскую тюрьму. Он подтвердил, что действительно призывал всех членов церковного совета протестовать против разбора ограды. Его приговорили к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Андрей Аргунов скончался в лагере и был погребен в безвестной могиле. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них, как мученик Андрей Аргунов, причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день мы чтим память мученика Андрея и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой мученик Андрей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И он должен был принять бой с мощным, закаленным в сражениях, вдвое превосходящим по количеству кораблей турецким флотом. Мог ли тут рассчитывать на победу капитан бригадирского ранга Федор Федорович Ушаков? Если бы он полагался лишь на орудийные батареи своих кораблей, то, конечно же, нет. Но благочестивый и милосердный христианин, племянник преподобного Феодора Санаксарского, твердо верил, что все в руках Божьих. И потому в Севастополе прилежно молился в маленькой церкви святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, чтобы даровал Господь ему вразумление, как осилить неприятеля. 3 июля 1788 года русская эскадра встретилась с турецким флотом у острова Фиданиси. Спустя 3 часа была одержана первая большая победа русского флота на Черном море. Ушаков победил не числом, а умением. Ему присвоили звание контр-адмирала и назначили

0: Турецкий флот понес такие огромные потери, что туркам ничего не оставалось, как 29 декабря 1791 года подписать мирный договор. Российское государство твердую ногою встало на берегах Черного моря, отвоеванного у турок. А между тем сам Федор Федорович приписывал победы не себе, а тому, от кого зависят все судьбы земные.
1: «Рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему моления за столь счастливо дарованную победу. Всем, кому возможно, с судов и священникам со всего флота, быть в церкви святого Николая Чудотворца в 10 часов по полуночи и по окончании благодарственного молебна выпалить с корабля Рождество Христово из 51 пушки».
0: Кстати, церковь святителя Николая Федор Федорович на свои деньги перестроил и снабдил всем необходимым для богослужения. Когда в начале 1793 года контр-адмирала Ушакова призвали в Петербург, Екатерина II, зная его набожность, преподнесла ему в дар не украшенное драгоценностями оружие, а золотой складень крест с мощами святых угодников и пожаловала Ушакову чин вице-адмирала. А золотое оружие, усыпанное бриллиантами, ему все же подарили. Но сделала это не императрица, а освобожденные от власти французов жители Ионийских островов, которым Федор Федорович Ушаков дал свободу, республику и конституцию.
1: Благодарение Богу! При всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением высочайшей благости, ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался.
0: При императоре Александре I придворные решили, что сухопутной России и флот ни к чему, и Бонапарт ей не опасен. Прославленный адмирал сначала был переведен на незначительную должность, а затем сам подал прошение об отставке.
1: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны. Да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением».
0: Отойдя от служебных дел, в 1810 году он переехал в свою деревню Алексеевка Тамбовской губернии, чтобы жить вблизи Санаксарского Рождество Богородичного монастыря. Этот монастырь возродил, и в нем подвязался его родной дядя, преподобный Феодор Санаксарский, к тому времени уже почивший. Здесь адмирал вел жизнь уединенную, часто посещал богослужения. А во время поста и вовсе переселялся в монастырь, чтобы не пропускать длительных монастырских богослужений. Как и прежде, творил дела милосердия, помогал бедным и нищим, жертвовал немалые суммы на благо украшения монастыря. Когда началась Отечественная война 1812 года, Федору Федоровичу предложили возглавить Тамбовское ополчение. Поблагодарив за оказанное доверие, адмирал отказался от этой чести по слабости здоровья, но пожертвовал 2000 рублей на формирование первого Тамбовского пехотного полка. И почти все свое состояние потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь ближним, пострадавшим от разорения врага. Дела его милосердия людская молва ставила вровень с его славными победами на море. Флотоводец мирно скончался 2 октября 1817 года в своем имении. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных.
2: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Желание соблюдать заповеди Господни заставляет все внимание сосредоточить на сердце. Старец Сафроний Сахаров –

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Темой книг для детей и, конечно, взрослых часто становится преодоление сложностей. На долю главной героини повести «Что Кейти делала», написанной Сьюзен Кулидж в 1872 году, выпало особенно тяжелое испытание. В результате травмы девочка на несколько лет потеряла способность ходить. Узнав о своем диагнозе, Кейти впадает в депрессию. Выводит ее из этого состояния тетя Хелен, которая сама много лет живет с тяжелой болезнью. Хелен говорит много мудрых вещей, но одна ее фраза особенно глубоко врезается в память девочки. «Кейти», — сказала тетя, — «попробуй каждое утро говорить себе: а что, если сегодня последний день моей болезни? Как хорошо было бы прожить его красиво». «На что означает прожить красиво?» – недоумевает Кейти. Тетя отвечает: «Если он останется в памяти всех, кто тебя окружает, как день полный света и тепла, если ты не омрачишь его ни чутким словом, ни добрым взглядом, самолюбивым поступком, то к вечеру ты оглянешься и скажешь: это был красивый день». Кейти обещает попробовать. Больше всего в уроке тети Хелен ей нравится мысль, что красиво прожить ей нужно всего один день. Только один. Это, подумала Кейти, право же, несложно. Иными словами, тетя учит девочку жить настоящим, учит ее искусству малых шагов. Может, стоит и нам попробовать проживать каждый день красиво, так, как если бы он был единственным.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте беседу с протоиереем Сергием Барановым. Разговор пойдет о христианском отношении к смерти, о вере и умении слышать Бога. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии священник Илья Соловьев и священник Евгений Агеев. Поговорим о жизни известного священнослужителя первой половины 20 века, протопресвитера Георгия Шавельского.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Кто же себя вам мнит, человек некий?»
4: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
3: «Вы же, видев, и не раскаялись, а последи, веровать ему».
2: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти – означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал – это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. И этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам. Для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки. Потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного».
0: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Послушник Задонского Богородицкого монастыря по имени Георгий Машурин возвращался с утреннего богослужения к себе в келью. В обители он жил недавно, еще не всех хорошо знал, и не все знали его. Молодой дворянин, в ту пору ему было 29 лет, он приехал сюда из Казани, где служил в императорском лейб-драгунском полку, имел звание офицера. О монастырской жизни Георгий мечтал с самого детства. После окончания службы прямо из армии он, нигде не задерживаясь, прибыл в Богородицкую обитель. Георгий уже подходил к келейному корпусу, когда его окликнул старый седой монах. «Сынок, окажи милосердие. Наколи мне дров для печки. Такой мороз, а я с утра что-то занедужил, ослаб. Боюсь, и топор не подому». Георгий поклонился монаху и с готовностью последовал за ним к двери его кельи. Возле нее лежала вязанка дров. Рядом стоял большой чурбак с воткнутым в него топором. Монах зашел в келью, а Георгий растерянно и смущенно смотрел по сторонам, ведь он ни разу в жизни не рубил дрова. В семье Машуринах, хотя и не богатой, всегда держали прислугу и дворовых людей, которые выполняли работу по хозяйству. В армии Георгию, офицеру, тоже не довелось усвоить этой науки, но отказать старому больному монаху Георгий никак не мог. С трудом оторвав топор от чурбака, он поставил на него полено и, примиряясь, замахнулся. Бах! Топор со звоном вонзился в чурбак, а целехонькое полено отлетело куда-то в сторону. Георгий терпеливо поднял его, снова установил на чурбаке, замахнулся, ударил и опять мимо. С какой попытки Георгию удалось-таки расколоть упрямое полено, он и сам уже не знал. Медленно, с трудом, но все же дело пошло на лад. Когда примерно через час старый монах выглянул из кельи, рядом с его дверью уже лежало немного наколотых дров. «Спасибо тебе, сынок!» — с улыбкой поблагодарил Георгий монах. «Не трудись больше, мне и этого надолго достанет». А когда Георгий с поклоном подошел к нему за благословением, сказал: «Ты ведь, сынок, я вижу, из благородных. Топора-то поди в руках не держал, а не отказал старику. Благослови тебя, Господь!» И от этих простых слов на душе у Георгия стало тепло и радостно, как не бывало еще никогда в жизни. Георгий оставался в Богородском монастыре до своего последнего дня. Монашеский постриг из глубочайшего смирения он принял тайно и до самой смерти оставался для всех простым послушником. Его глубочайшая молитвенная жизнь стала примером для монахов, которые с почтением называли Георгия Алексеевича Машурина старцем. Много лет прожил он в уединении, затворившись в своей келье, за что получил прозвание «затворник». Если можешь сделать хоть малое для брата своего, делай без раздумья, с кротостью и смирением, даже если бы пришлось приложить к тому все твои силы, говорил старец Георгий, затворник Задонский. Ибо неизреченна радость, которую посылает Господь творящим доброе ради ближнего.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

Радио «Вера». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Главная сила в человеке – это сила духа. Юрий Гагарин.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Виктора Розова. Ирвинг Стоун показал нам музыкальный центр Лос-Анджелеса. Стоун был одним из инициаторов, а позднее и создателем этого предприятия. «Приходилось, — рассказывал он, — буквально с шапкой обходить горожан. Кто бросит доллар, кто 100 тысяч. Вот так и набирали. Не смогу описать увиденное во всей красоте и величии. Зал оперы — 3250 мест». Когда стоишь в партере и взор твой бродит по бесчисленным ярусам, забираясь в их бескрайнюю глубину, поднимается все выше и выше, становится жутко. Возникает боязнь пространства. Ослепительно всюду. Все летит ввысь, сверкает, ошеломляет. Большое впечатление произвел на меня этот музыкальный театр. Просто музей. Достопримечательность. Пожалуй, единственный недостаток — чересчур богата. Такая роскошь театру не обязательно, может быть, даже вредна. Она мешает сосредоточиться на главной его прелести, на том, что происходит на сцене. А на сцене, как известно, главное тоже не декорация, не костюмы, не люстры, а полет человеческого духа, который может быть так прекрасен, что не сравним ни с одной материальной ценностью. Мудрые Станиславский и Немирович Данченко вместе с художником Симовым построили театр в Камергерском переулке. Скромный орнамент, оливковые и серые стены, серое сукно на полу. А то, что происходило на сцене, можно сравнить только с лучшими сокровищами мира.
1: Голоса времени.

0: буду там.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Алло, Дим, ты?
3: Я, Андрюша.
2: Ну, слава богу, нашелся.
3: Хотя мне самому не верится, что я дома и с тобой разговариваю. Я и представить себе не мог, что в нашем-то лесу можно так заблудиться. Ведь почти двое суток плутал. Если бы вы поиск не организовали, неизвестно, чем бы моя грибная охота закончилась?
2: Заставил ты нас поволноваться.
3: Ты прости меня, брат, что так получилось. Хотя, знаешь, я понял, что попадать вот в такие экстремальные ситуации бывает полезно.
2: Полезно?
3: Ну да. Я ж тебе говорил уже, что пытаюсь твою псалтырь читать. Ту, которую ты в нашем деревенском доме оставил. Так вот, в лесу это было будто бы практическое занятие по ней. Я ведь перед тем, как в лес пойти, как раз 62-й псалом прочитал. Когда ночевал на дереве, дремать пытался. А под утро устал и продрог, и страх на меня напал. И тут у меня в голове строчки псалмопевца как будто золотыми буквами вспыхнули, с особой силой зазвучали. «Боже, Боже мой, поутру взываю к тебе, возжаждала тебя душа моя. Томлюсь я по тебе, во плоти моей». В земле пустынной, непроходимой и безводной.
2: Да, в тяжелых обстоятельствах человек часто обращается к Богу. Помнишь, что наш дед-фронтовик говорил, когда его упрекали в религиозности? На фронте трудно остаться атеистом.
3: Ну, атеистом я и до своего лесного приключения не был. Просто вера моя была, не знаю, теоретической, что ли. А в лесу вдруг такое чувство посетило. Вот как в детстве, помнишь, когда мы у бабки с дедом в деревне ждали родителей на выходные? Так сильно к мамке хотелось. Ну, помнишь? А тут я о Боге, как об отце, соскучился, остро, жадно. Трудно, Андрей, слова найти, чтобы это состояние передать.
2: Да зачем же искать? Царь Давид 3000 назад смог облечь в слова эту жажду богообщения. «Пришел бы я к тебе во святилище увидеть силу твою и славу твою, ибо драгоценней жизни милость твоя, уста мои восхвалят тебя».
3: Вот-вот, псалмопевец стремился во святилище, и перед моими глазами церквушка наша стояла деревянная, та, что на холме над озером, на краю села. Я и бывал-то в ней нечасто, а тут под своды ее войти хотелось сильнее, чем домой». В ней отопление до сих пор печное, и я все представлял, как там тепло, ладаном пахнет, и образа старинные, словно портреты родных. А царь Давид что, тоже в переделку какую попал, когда 62-й псалом писал?
2: Да, эту песню-молитву он создал в то время, когда родной сын Авессалом поднял против него восстание. Неблагодарный отпрыск долго готовил мятеж, привлекал на свою сторону придворных, настраивал народ. А потом началось открытое противостояние. И жизни Давида стала угрожать смертельная опасность. Он был вынужден скрываться в пустыне.
3: Человек все-таки парадоксальное существо. Его преследуют, он скитается, крыши над головой не имеет. Но вспоминает своего Творца и поет. «Благословлять буду тебя во все дни жизни моей. Во имя твое воздевать буду руки мои. Умягчится и словно елеем напитается душа моя, и молитвой радости восхвалит тебя уста мои». И я это на себе почувствовал, понимаешь, Андрюш? Ночью в лесу один, звери дикие кругом. У нас ведь, говорят, даже медведи не перевелись. А я держу про себя 62-й псалом, и необъяснимая радость по телу разливается, согревает.
2: А я вот удивляюсь, как ты псалом-то выучил? Ты же с детства технарь, в школе, помню, не мог ни одного стиха запомнить. А тут читаешь как по писаному.
3: Сам не понимаю. Я не старался специально учить, а помню сейчас эти строки, как будто сам их написал. «Ты заступник мой, и под сенью крыл твоих я возрадуюсь. Проникла душа моя к тебе, и поддержала меня десница твоя.
2: Люди, которые любят псалтырь, не раз признавались мне, что подчас кажется, будто тот или иной псалом написан именно о тебе. Словно Давид снял у тебя с языка драгоценные слова, обращенные к Богу. Неспроста поэты во все времена создавали творческие переложения песней Давида. Вот послушай, например, как вдохновенно и правдиво изложил 62-й псалом наш современник Наум Басовский. «Хвалою и радостью я наполняю свой дом, душа насыщается туком Господних щедрот, когда о тебе вспоминаю на ложе моем, когда о тебе размышляю всю ночь напролет. Ты помощь моя, ты мое упование в судьбе, под Божьим крылом воспою и возрадуюсь я, душа воспаряя, навек прилепилась к тебе. На все времена мне поддержка, десница твоя».
3: И вот эта радость о Боге, благодарность Ему, способна наполнить собой всю твою жизнь, вытеснив из нее все горести. Вот как воздух наполняет воздушный шар, делает его красивым и легким. Подумать только, Давида могут убить в любой момент. И в это драматичное время он пишет одну из самых своих светлых песен. Лишь в двух строках, в самом конце, упоминает о врагах, преследующих его. «А те, что без вины моей искали смерти моей, сойдут в преисподнюю. Преданы будут мечу, станут добычей лисиц».
2: Помню, помню. «А царь возрадуется о Боге, прославлен будет кающийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Ведь так все и вышло в конце концов. Все гонители Давида бесславно погибли, а слава псалмопевца прошла через многие столетия. И главное, именно в его роду родился Спаситель Иисус Христос.
3: Да, Андрюш, как жить-то хорошо. Ты давай приезжай. Я так соскучился, сил нет. Грибов-то, кстати, я принес. Груздей, как ты любишь. Засолю сегодня холодным способом. Так что дней 40 у тебя есть на раздумья? А как усолиться, чтоб как штык был? В церковь сходим, деда помянем. Потом баньку натопим, а?
2: Обязательно, Дима. Слов даю. Соленые грузди – это такой аргумент, против которого возразить-то нечего. До встречи, брат. С Богом.
0: Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руку.

0: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радость с грошиками». Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» была драгоценной святыней княгини Натальи Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла образ с собой из Москвы в Петербург. Были созданы списки с чудотворного образа. Один хранился в маленькой часовне на Шлиссельбургском тракте. Со временем икона потемнела и закоптилась. В 1888 году в городе разразилась страшная гроза. Молния ударила в часовню. Она опалила шнур, на котором висела икона, разбила вдребезги кружку для подаяний. Монетки разлетелись, и несколько из них прилипло к поверхности иконы. С самим образом тоже случилось чудо. Лик Богородицы обновился и посветлел. О необычном происшествии вскоре стало известно во всем Петербурге. К святыне потянулись верующие за исцелением и помощью. По молитвам к Царице Небесной начали совершаться чудеса. Через год на месте часовни была построена церковь, а икона «Всех скорбящих радость» получила свое второе именование «Простодушное и искреннее с грошиками». По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа. Чествуя Богородицу в день ее иконы, именуемой «Всех скорбящих радость», мы еще раз молитвенно просим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В главном храме Вооруженно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню ВКС России. Праздничную божественную литургию возглавил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. За богослужением молились военнослужащие воздушно-космических сил, ветераны и прихожане храма. Владыка Кирилл вознес сугубую молитву о здравии и спасении воинов, оберегающих воздушные рубежи Отечества. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов ВКС сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Делегация Ставропольской митрополии в количестве 10 человек приняла участие в Международном православном фестивале «Братья». Он объединил участников из множества регионов России, а также гостей из разных уголков мира – Коста-Рики, Израиля, Алеутских островов, Беларуси и других. Особенной атмосферой фестиваля стало и место его проведения – территория Байкальского заповедника. Как отмечают

0: Кому она будет интересна? Всем тем, кто не безразличен православной традиции, и всем тем, кто хочет создавать православные сообщества ради прославления великого Бога, утверждения Церкви Православной и передачи наших благочестивых традиций. Что нужно, чтобы стать псаломщиком? Вера православная, благое и непринужденное желание, опыт церковной жизни и благословение батюшки того прихода, где вы причащаетесь и исповедуетесь. Формат обучения очень удобный. По вечерам, очно-заочно, свободное время для вас, можно выходить на связь с преподавателем посредством обычного телефона. Я и коллеги-преподаватели будем рады видеть вас среди обучающихся по программе «Псаломщик».
1: Документы абитуриенты могут сдать до 6 сентября, а 7 сентября состоятся вступительные испытания. Поступающие будут сдавать русский язык, то есть писать сочинения на церковно-историческую или библейскую тему, чтение молитв на церковно-славянском языке и должны пройти собеседование. Более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте Ставропольской духовной семинарии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Передал это на своей картине. Посмотри, глаза у девочки горят, щеки разрумянились, волосы взъерошены. Ей с трудом удается усидеть на месте, хочется поскорее вернуться к увлекательным играм.
4: А во что Вера любила играть?
3: В усадьбе Абрамцева, где выросла Вера, ее старшие братья и младшая сестра, царила творческая атмосфера. И игры были соответствующие. Кроме обычных догонялок, пряток и казаков-разбойников, здесь устраивали домашние спектакли, представляли живые картины, изображали сюжеты известных живописных полотен. На речке Воре, неподалеку от дома, у детей была целая игрушечная флотилия.
4: А кто для ребят все это организовывал?
3: Гости усадьбы. Художники, поэты, музыканты. Савва Мамонтов покровительствовал искусству. Его дом всегда был открыт для творческих людей. И они охотно делили свой досуг с детьми хозяина.
4: Валентин Серов тоже был частым гостем в Абрамцево?
3: Не просто гостем, членом семьи. Серов впервые попал в Абрамцево еще ребенком. Мама часто и подолгу оставляла его у Мамонтовых, уезжая по делам за границу. В усадьбе Валентину был знаком каждый уголок. На картине «Девочка с персиками» видно, с какой нежностью художник запечатлел интерьер с дорогими его сердцу подробностями.
4: А что за подробности?
3: Дубовый стол, за которым часто собирались хозяева и гости Абрамцева. Игрушечный солдат-гренадер за спиной у Веры. Эту выструганную из дерева фигурку Мамонтовы купили в Троице-Сергиевой лавре, а расписывал ее Валентин Серов. Керамическая тарелка на стене, возможно, изготовленная хозяином. Савва Иванович любил работать за гончарным кругом. Даже персики изображены на картине неспроста.
4: Художник очень любил эти фрукты?
3: Любил, как одну из примет Абрамцева. Эти персики были выращены в усадебной оранжерее. Для Подмосковья опыт уникальный.
4: А, я поняла. Не персики любил Валентин Серов, а дом, который стал для него родным. Эту любовь он и выразил в своей работе.
3: Любовь и благодарность за ту радость, которой наполнили жизнь Валентина Серова хлебосольные хозяева Абрамцева. Радость творчества, дружбы, настоящего братства. Именно о ней рассказывает полотно «Девочка с персиками» в Третьяковской галерее.
2: Свидание с шедевром.

0: Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Блаженный Августин. Люди сотворены не для того, чтобы владеть так называемыми хорошими вещами. Но если люди сами стали хорошими, они делают и вещи хорошими по-настоящему, используя их ради добра.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В 2001 году Русская Православная Церковь прославила в лике святых адмирала Федора Ушакова. Этому знаменательному для нашей истории факту немало поспособствовал доктор исторических наук, журналист, лауреат Патриаршей литературной премии, писатель Валерий Ганичев. Он предоставил в распоряжение комиссии по канонизации массу уникальных исторических и биографических материалов. Впоследствии именно на их основе Валерий Ганичев написал несколько книг о легендарном адмирале. В их числе масштабное и увлекательное жизнеописание, вышедшее в популярной книжной серии «Жизнь замечательных людей» под названием «Ушаков». Личность Федора Ушакова интересовала автора книги на протяжении едва ли не всей жизни. Поначалу адмирал привлекал писателя исключительно своей воинской доблестью. Но чем глубже изучал Валерий Ганичев жизнь флотоводца, тем более убеждался в том, что непревзойденный талант военного далеко не все, чем может быть интересна сегодня фигура Ушакова. В событиях и фактах его биографии находилось немало такого, что нелегко было объяснить с обычной, земной точки зрения. Вот почему в своей книге «Ушаков» Валерий Ганичев стремится найти тот баланс, который представил бы читателю непобедимого адмирала, героя величайших морских сражений XVIII века при Калиакре и Корфу и святого праведного Федора Ушакова, которому сегодня молятся верующие по всей России, не как две стороны одной медали, а как цельную, глубоко органичную личность, на протяжении всей жизни сочетавшую в себе ратную доблесть и подлинную святость. И это автору, кажется, вполне удалось. Не скупым языком биографии и не специфическим житийным слогом рисует он на страницах своей книги грандиозную фигуру святого адмирала. Перед читателем захватывающий, остросюжетный, художественно-документальный исторический роман. Здесь и бравые гардемарины морского кадетского корпуса, в котором обучался морским наукам юный Федя Ушаков. Кстати, любопытный эпизод. На первом же занятии по корабельному делу он заметил плохо закрепленную рею на мачте, чем вызвал немалое удивление и поощрение преподавателя. Здесь и тишина монастырских стен, куда удалился, приняв постриг, родной дядя и тезка Федора. К нему Ушаков не раз будет приезжать за советом, наставлениями и благословениями. А уж про морские сражения и говорить нечего. Они выписаны так детально, что, кажется, слышно, как трепещут на ветру паруса линкора «Святой Павел», и на адмиральском мостике в треуголке стоит непобедимый Ушаков и произносит свое знаменитое и пророческое «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России». Не менее ярко воссозданы и другие моменты жизни адмирала, когда во время чумы он собственноручно спасал своих солдат, как при битве у Корфу не захватил в плен французских моряков, а отправил их домой, как, выйдя в отставку, раздал все свое имущество и поселился неподалеку от Цинаксарского монастыря. Прославленный воин, много сделавший для того, чтобы русский Черноморский флот обрел свою мощь и величие, милосердный и щедрый человек, святой. Таким был Ушаков, многогранную и удивительную личность которого писатель Валерий Ганичев сделал близкой и понятной нам сегодняшним. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: часть речи.
1: Отрывок из исторической повести Дмитрия Дмитриева «Два императора». Прощай, Сережа, укрепи тебя Господь. Будь храбр и мужественен, поддержи род Гагариных. Святый архистратик небесных воинств Михаил да укрепит тебя, говорил старый князь, благословляя сына небольшой иконой святого Михаила Архангела.
2: Архистратик в переводе с греческого языка означает «главнокомандующий». В наше время слово «архистратик» стало практически синонимом «архангела», то есть высшего ангела, Михаила. По церковному преданию, еще до сотворения мира, когда дьявол и с ним многие ангелы восстали против Бога, именно архистратик Михаил возглавил войско ангелов и вступил в битву с сатаной, победил его и сверг с небес в преисподнюю. Архистратик Михаил с давних пор почитается верующими как святой покровитель военных и всех людей, которые борются со злом.
0: Часть

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Летом 2022 года в Вологде на Горбачевском кладбище были обретены мощи праведного Александра Баданина. Святой служил священником в Вологодском храме Вознесения Господня в конце 19-го – начале 20 века. Прихожане любили пастыря за его усердие к богослужению. Каждый день отец Александр совершал литургию, а после нее – молебен Животворящему Кресту и читал акафист страстям Господним. С людьми батюшка неизменно был приветлив и ласков. За кротость и смирение он получил от Бога дар прозорливости. К пастырю непрерывным потоком шли верующие за духовными советами, и он никому не отказывал. В последние годы жизни старец не мог по болезни подняться с постели, но продолжал принимать посетителей. После кончины отца Александра его могила стала местом паломничества. И зимой, и летом здесь горела лампада, лежали живые цветы. В 2000 году церковь прославила праведника в лике святых. Его мощи покоятся в Лазаревском храме Вологды.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
4: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Вологодский феоктист. Апостол Павел в своем служении был абсолютно открытым. Он ни от кого ничего не утаивал. Он не боялся говорить о своих планах, страхах, сомнениях, радостях и откровениях, получаемых от Бога. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 16 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. В этом отрывке апостол делится своими планами с христианами Коринфа. Давайте послушаем эти апостольские слова, а затем попытаемся понять, чем они могут быть сегодня полезны для нас.
6: «Аще же достойно будет и мне идти, со мною пойдут».
7: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно».
6: Придет же, когда упразднится.
5: Исследователи Нового Завета полагают, что во время своего первого визита в Коринф апостол Павел провел в этом городе около полутора лет. Только что мы услышали, что Павел, планируя еще один визит, не хотел быть там мимоходом. Он надеялся задержаться в Коринфе на некоторое время и планировал свои путешествия, исходя из этой мысли. Может показаться, что это та информация, которая нужна была лишь христианам Коринфа. Однако из нее мы можем сделать вывод о том, что апостольская деятельность включала в себя не только проповедь, но и духовное наставление, которое требует времени. Это, как кажется, очень важная мысль апостольского послания. Ведь в наши дни многие христиане, осознанно или нет, избегают пастырского воздействия на себя, путешествуя из одного прихода в другой, от одного священника к другому. Действия апостола Павла показывают, что такой путь не может привести к духовному росту. Так поступающий человек попросту будет оставаться в плену собственных иллюзий о духовной жизни. Нам всем нужно постоянство, в том числе и постоянство пребывания в той или иной церковной общине. Далее апостол Павел упомянул Эфес и написал, что там для него отверста великая и широкая дверь. Из контекста апостольских слов понятно, что он имел в виду обширные возможности для пастырской и миссионерской деятельности. Вместе с этим Павел здесь же сделал ту приписку, которая выглядит некоторым диссонансом. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». С одной стороны – возможности, с другой – множество противников. На первый взгляд кажется, что первое со вторым плохо сочетается. Но если вдуматься, то мы здесь найдем подтверждение современной теории, гласящей, что именно кризисные ситуации дают человеку возможности для развития. Именно они открывают нам ту самую упомянутую святым апостолом великую и широкую дверь. Да, хочется, чтобы не было никаких кризисов. И мы молимся об этом. Однако кризисы и нестроения неизбежны, а потому на них необходимо как-то реагировать. Апостол Павел подсказывает, какой должна быть христианская реакция. Дай Бог, чтобы мы его слова услышали, поняли, и чтобы у нас хватило сил поступать так, как поступал святой апостол.
0: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Одна из главных святынь Нижегородской области – Свято-Троицкий Серафимодивеевский монастырь. Он находится в 50 километрах к югу от города Арзамас. Если свернуть на половине этого пути на проселочную дорогу и проехать 4 километра, то среди бескрайних полей перед вами предстанут два белокаменных храма, стоящие бок о бок. Это Архангельский скит Дивеевского монастыря. Место тихое и уютное. С 15 века здесь стояло село Ездаково, от слова «езда». Через него проходил тракт из Поволжья в Мордовию. Местные жители сообща построили две церкви – Покровскую и Михаило-Архангельскую. При советской власти обе закрыли. В одной устроили клуб, в другой – зернохранилище. Ездаково просуществовало до 60-х годов 20 века. После строительства новой дороги на Арзамас село обезлюдело и заросло бурьяном. Поруганные церкви стояли заброшенными. Они представляли собой руины, когда окрестные земли в 1997 году передали Серафимодивеевскому монастырю для ведения подсобного хозяйства. Сестры впервые приехали сюда весной на праздник Благовещения. Прочитали акафист архангелу Михаилу у развалин посвященного ему храма и принялись за дело. Монахини возделывали землю и с помощью меценатов реставрировали старинные церкви. К осени 1998 года над сводами Архангельского храма установили купола. Покровский восстал из руин спустя еще 6 лет. Митрополит Нижегородский Арзамасский Николай Кутепов осветил его в честь образа Божией Матери «Спарительница хлебов». Это неспроста. Трудами сестер на окрестных полях колосились пшеница, рожь, ячмень и овес. В 2009 году церковь была расписана сюжетами из земной жизни Богородицы от ее рождения до Успения. Сестры Архангельского скита живут под покровом Божьей Матери и защитой архистратига Михаила. Трудятся по хозяйству на кухне и в трапезной, пекут просфоры для церковных служб, возделывают огороды, работают в саду, в швейной мастерской и выращивают хлеб. А утром и вечером собираются на общее монашеское правило. В тишине храма соборно молятся и обретают силы и дальше совершать свое нелегкое, но радостное служение.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом.

Радио «Вера». Светлое радио. Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1919 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Матушка Валентина вдруг, минуя всех более или менее образованных, назначена игуменьей, без всякого образования, едва грамотная, из купеческого звания, чудесно назначена самим старцем Иосифом. Когда надо было выбрать игуменью, батюшка Иосиф уединился в своей келье на несколько дней, никого не принимал и молился. Говорят, ему было внушено, даже был слышен голос, что нужно назначить монахиню Валентину. И вот, когда благочинный монастыря прибыл для избрания игуменей, он собрал сестер в соборе, сказал, чтобы они молились и после молитвы избрали игуменью. Они ответили после молитвы, кого батюшка назначит, та и будет. В запечатанном конверте благочинный привез избрание старца Иосифа. Тут он распечатал конверт и произнес: «Старец назначает монахиню Валентину». Сразу не могли даже сообразить, кто это Валентина. Такая смиренная, незаметная она была в монастырской жизни. У меня сохранилась тетрадь. Когда-то еще мирской я приезжала в монастырь. Пришлось всю ночь осматривать жалующихся в своих недомоганиях сестер. И вот она, матушка Валентина, монахиня, записана у меня последней. Значит, она всем уступила свою очередь, а это было в 2 часа ночи. Так велико ее смирение. Не напрасно батюшка избрал ее. Она была необразована светски, но обладала такой мудростью, которая граничила с прозорливостью. А ее смирение, истинно христианская простота, как они должны были поражать и действовать на окружающих. Она же, как истинная монахиня, вызывающая в памяти древние христианские времена, безропотно терпела возложенный на нее крест игуменства. Голос.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Иордания – совсем небольшая страна на Ближнем Востоке. Репутация Иордании, как страны с богатым библейским прошлым, незаслуженно забыта. И сегодня все основные лавры в этом смысле принадлежат Израилю. А ведь Иордании тоже есть что показать. На территории этой страны располагается, например, гора Нево, где закончились земные дни пророка Моисея. С вершины Нево Моисей увидел землю обетованную. О храме в честь пророка и фестивале, который ему посвящен, мы уже как-то говорили. Но и кроме Нево, а также таинственного, вырубленного прямо в скале города Петра, в Иордании есть на что посмотреть. В Иордании расположены, в частности, гробницы знаменитых святых Ветхого Завета. Одна из них – гробница святого Аарона, находится вблизи от упомянутого города Петра на вершине горы Джабаль-Харун. Святой Аарон был родным братом пророка Моисея и вместе с ним вывел евреев из Египта. После своей кончины Аарон был похоронен на вершине горы Ор, нынешний Джабаль-Харун. В VI веке вокруг его гробницы был устроен православный монастырь. В XIV веке обитель была разрушена. На ее месте возник мавзолей Аарона, почитаемый мусульманами как святое место. Сегодня гробница Аарона – общая для христиан и мусульман Иордании святыня. Кроме гробницы Аарона, в Иордании имеются другие захоронения ветхозаветных святых. В местечке Эс-Салт, к северо-западу от Аммана, столицы страны, располагаются гробницы Иова Многострадального, Иофора, тестя Моисея, и двух сыновей праотца Иакова. Мавзолеи над могилами праведников Ветхого Завета также принадлежат мусульманам. На территории Иордании расположена и могила праотца Ноя. Она располагается на высокой скале, рядом с городом Эль-Карак, и находится на старом мусульманском кладбище. Сама могила расположена ниже уровня земли. Над местом погребения построена небольшая усыпальница, а над самой могилой – мраморный саркофаг. Христианам доступ сюда разрешен. Еще одной важной святыней иорданских христиан и мусульман является так называемая пещера спящих – Ахль-Аль-Кахаф. Согласно церковному преданию, именно здесь нашли прибежище 7 отроков, которые скрывались от язычников, уснули чудесным сном и проснулись века спустя, уже в период расцвета христианства. Когда-то в пещере уснувших отроков располагался православный храм. Однако из-за мусульманского нашествия он был упразднен. Напоминанием о христианских корнях этого места служат остатки росписей на стенах пещеры. Так что, если у вас будет такая возможность, посетите Иорданию. Лучше своими глазами увидеть святыни и ощутить глубокие библейские корни этой страны. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ветхозаветных святынях Иордании.

0: Сегодня, 5 августа, Церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери, а также вспоминает святого праведного воина Фёдора Ушакова, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского, мученика Андрея Аргунова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемый «Всех скорбящих радость с грошиками». Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает более 400 лет. В 1559 году митрополит константинопольский Неофит проезжал через Волынь. Он посетил местную дворянку Анну Гойскую и в благословение передал ей старинную икону Богородицы с младенцем. Вскоре по молитвам к иконе состоялось первое чудо. Исцелился брат Анны Филипп. Женщина передала образ инокам, жившим на Почаевской горе. Через несколько лет там возник монастырь. По месту стала называться и икона Почаевской. Существует множество свидетельств о помощи Царицы Небесной по молитвам к этому чудотворному образу. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. Укрепления монастыря не представляли никакой помехи для турецкого войска. Но в ответ на молитвы настоятелей всей братии над монастырем возникла сама Пресвятая Богородица с небесным воинством, и завоеватели в страхе отступили. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Почаевскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Царицы Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

0: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Прообразы. Святые в литературе.
4: В годы Великой Отечественной войны появилась советская флотская награда – орден Ушакова в честь выдающегося русского флотоводца 18-го, начала 19 века Федора Федоровича Ушакова. Имя этого человека в России является символом воинской славы и духовной силы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом праведном воине Федоре Ушакове и венке сонетов Юрия Богданова «Русское море, вернувшей России». Место действия – Россия. Время действия – конец 18-го, первая половина 19 века. Венок сонетов – весьма трудная форма поэтического произведения. Это 15 сонетов, то есть стихотворение из 14 строк, которые связаны между собой в определенном порядке. Как правило, венок сонетов – это поэтическое приношение кому-то. Современный поэт Юрий Николаевич Богданов написал венок сонетов под названием «Русское море, вернувшей России» и посвятил его святому праведному воину Федору Ушакову. По сути, это биография в стихах великого русского флотоводца. Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Ярославской губернии в дворянской семье. Родители воспитали его в православной вере. На мальчика сильно повлиял и его дядя, монах Санаксарского монастыря в далекой Мордовии.
5: «Был перед Федором светлый пример». Дядя-монах и двойной его тезка. В служении Богу не знал полумер. Воин за веру Христового войска. Рассказы о нем приносили плоды. Скромный, уступчивый юноша Федор в минуты опасности, страха, беды вдруг становился решительным, твердым.
4: Федор Ушаков с блеском окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и получил направление на юг, где на Черном море шло активное формирование регулярного линейного русского флота. В августе 1787 года Турция объявила России войну. Ушакову в ту пору исполнилось 42 года. Он был капитаном корабля и в баталиях с турецким флотом одержал не одну победу над превосходящими силами противника. В начале 1790 года 45-летний Федор Ушаков, получив чин контр-адмирала, был назначен командующим Черноморским флотом. За 4 года русско-турецкой войны он проявил выдающиеся способности флотоводца и принес России победу. Федор Ушаков благодарил Бога за одержанные победы и воспитывал дух благочестия в своих матросах.
5: «Придя в Севастополь, дал строгий приказ быть на молебне всем в храме Николы и принести благодарность престолу за помощь, что верил всемилостный спас».
4: 29 декабря 1791 года был подписан мирный договор между Турцией и Россией. Императрица Екатерина II лично пожелала увидеть и наградить контр-адмирала Ушакова, стяжавшего громкую славу Отечеству в русско-турецкой войне. Достигнув преклонных лет, Федор Федорович поселился в своей деревне Алексеевка вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря.
5: «Выйдя в отставку, от дел удалился, от славы

0: 2000 году адмирал российского флота Федор Ушаков был прославлен в лике святых. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Человека ничто не может удовлетворить, кроме любви к Богу. Митрополит Вениамин Федченков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самооправдание достаточно редко встречается в чистом виде. Мало кто беззастенчиво скажет: «Это мои родственники, соседи, обстоятельства мешают мне быть таким, каким меня хочет видеть Бог». Самооправдание хитрит и камуфлируется. Яркий образец подобной маскировки можно найти в Евгении Онегине Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой по семейным обстоятельствам из Петербурга приезжает в деревню. Там он знакомится с соседними помещиками, молодым поэтом Ленским и сестрами Лариными. Одна из сестер, Татьяна, признается ему в любви. Но Онегин не отвечает ей взаимностью. Вскоре он уезжает из деревни, многое путешествует, а когда приезжает в Петербург, встречает на балу уже замужнюю Татьяну. Онегин понимает, что любит Татьяну. Он пишет ей письмо, признаваясь в своих чувствах. Перечисляя разлучившие их обстоятельства, Онегин упоминает и смерть своего друга Ленского. Вот как он это делает. «Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал». Складывается впечатление, что Онегин не причастен к гибели друга. Но это не так. Ведь Ленский погиб на дуэли, а стрелял в него сам Онегин. Однако убийца не видит своей вины. Настолько им овладело самооправдание. С того момента, как человек оправдывает то, чему нет оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога, говорил преподобный Паисий Святогорец, один из самых известных подвижников XX века. Душевное опустошение, охватившее Онегина в финале романа, связано в том числе и с его неспособностью увидеть себя без личины самооправдания. Тем ярче выступает на этом темном фоне внутренняя красота Татьяны. Несмотря на то, что она со времени их первой встречи в деревне любит Онегина, Татьяна без колебаний выбирает верность мужу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах XIX века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
6: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Возможно ли получить прощение в смертных грехах? Что необходимо для этого сделать? Прямой ответ на этот вопрос находим в отрывке из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «Кто же себя вам мнит, человек некий?»
9: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истину говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
8: «Вы же, видев, и не раскаялись, а последи, веровать ему».
7: Два сына, о которых рассказывается в только что прозвучавшей притче, это два типа отношения к небесному Отцу, Богу. Первый сын сказал отцу: «Не хочу», но потом раскаялся и пошел работать. Второй сказал: «Иду, государь», но не пошел. В иудейской традиции публичное обещание «я иду» было не просто формальностью. Это было сродни торжественной клятве, которую нельзя было нарушить. Сказать «иду» и не пойти означало не просто обмануть отца, а публично опозорить себя. Именно это и делали фарисеи и книжники, к которым обращается Господь. На словах они выглядели самыми праведными, а на деле игнорировали волю Бога. А именно, они отвергли Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, его свидетельство об Иисусе как о Мессии. И наоборот, сын, который сказал, что не пойдет, а потом пошел и сделал, это мытари, блудницы и другие грешники. Те люди, которых иудейское общество считало погибшими и недостойными Царства Небесного. Однажды они сказали Богу «нет» своими нарушениями закона. Однако, когда пришел Иоанн и позвал их к покаянию, они прислушались к его словам, раскаялись и приняли в итоге Мессию. Этими образами Спаситель заставляет иудейских вождей самих вынести себе приговор. Они вынуждены признать, что прав первый сын. Так они соглашаются с тем, что покаявшийся грешник угоднее Богу, чем лицемер, который говорит красивые слова, но на деле ничего не исполняет. Прозвучавшая притча показывает нам, что единственный путь в Царство Божие – это не только изменение мировоззрения и сожаление о прошлой жизни, но и новые дела. Как говорит апостол Иаков в своем послании, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Я стараюсь устраивать свою жизнь и свои отношения с окружающими на основе заповеди Евангелия. Если такие дела есть, то Господь готов простить нам многое. Он готов забыть все наши прошлые прегрешения, какими бы тяжкими они ни были. Он готов не обращать внимания на наши человеческие немощи и несовершенства в настоящем. И Священное Писание постоянно напоминает нам об этой истине. Так у пророка Исаии читаем: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так Писание в очередной раз напоминает нам. Для духовной жизни, которая ведет ко спасению, имеют значение не столько наши знания о Боге, сколько наши реальные поступки, потому что именно они формируют в нашей душе то состояние, которое привлекает к нам божественную благодать и приближает к Творцу. Поэтому и предупреждает Христос в Евангелии: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
10: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос сидел на высокой скале и смотрел на море. На душе у него было тоскливо и грустно. Совсем недавно он приехал на Афон, чтобы стать монахом, и теперь жил на Святой Горе в маленьком скиту под названием Ковсоколивия. Под руководством старших монахов, старцев, Евангелос проходил период подготовки к постригу, который называется послушничеством. Он должен научиться смирению и строго исполнять приказы старцев. Но какой же он теперь послушник, если сделал такое? Вчера старцы, отлучаясь по делам из их маленькой хижины, сказали Евангелосу, чтобы он не брал с полки одну толстую книгу в темном кожаном переплете. «Ты еще мал для этого чтения, ничего там не поймешь, так что не трогай ее пока», — заявили они и ушли. Сначала Евангелос даже не смотрел в сторону полки, где стояла книга. Но постепенно любопытство стало одолевать молодого человека. «Я только одним глазком взгляну», — подумал он. Принес табурет, встал на него и с замиранием сердца взял с полки запретную книгу. Это был старинный рукописный том. Евангелос, едва выучивший сочетать печатный текст, действительно не разобрал ни единого слова, выписанного замысловатой вязью. Он поставил книгу на место, убрал табурет, но с этого момента места себе не находил и постоянно думал о том, что не исполнил своего послушания, нарушив приказ старцев. Но душе у молодого человека стало так скверно, что он не мог ничего делать. Мир как будто померк. Все валилось из рук. Он пошел на высокий скалистый берег и стал бездумно смотреть на море. Так прошел день. Ночью Евангелос не мог сомкнуть глаз. Душевные терзания не отпускали послушника. Наутро молодой человек не выдержал. После службы в храме он подошел к одному из своих старцев и, опустив голову, проговорил: «Батюшка, я не послушался. Помните, вы велели мне не трогать одну книгу, а я ее взял, и вот с тех пор не могу найти покоя. Простите меня, мне очень стыдно». Старец не стал ругать Евангелоса. Он лишь улыбнулся, положил свою ладонь на голову мальчика и тихо произнес: «Благослови тебя Господь, детка». И на душе Евангелоса сразу же стало легко и радостно. Через несколько лет Евангелос стал монахом, получив новое имя Порфирий. Люди называли его святым афонским старцем Порфирием Ковсоколевитом. Он никогда не упрекал людей в их грехах, но радовался, видя искреннее раскаяние, и говорил: «Не нужны годы, чтобы покаяться. Покаяние приходит как молния. Это дар любви Божией человеку. Если ты раскаиваешься и исповедуешься в своих грехах, ты наполняешься силой, и тебе не страшны никакие жизненные трудности».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

Радио «Вера». О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. Окинь улыбкой мирскую весь и солнце зыбкой к кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень. Сергей Есенин.

Радио «Вера». Светлое радио. Всякая любовь – благо, даже самая разнесчастная. Павел Мельников-Печерский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Александра Бенуа о художнике Илье Репине. 19 век. Санкт-Петербург. С самых детских лет меня водили на выставки. И вот в 1878 году я впервые увидал «Бурлаков». Картина блистала светом, яркостью красок, затмевая все вокруг себя и производя прямо ошарашивающее впечатление. Помнится, какие-то большие пытались мне ее объяснить и возбудить во мне, мальчишке, сострадание к этим несчастным. Но мне эти объяснения казались докучливыми, и я не мог оторваться от того, что мне доставляло невыразимое наслаждение. Мне картина нравилась как таковая, и я благодаря ей познал, что картина вообще может нравиться чем-то таким, что не есть миловидность лиц, блеск костюмов, привлекательность пейзажного мотива, тонкость выписки, а что она может нравиться всем своим существом, как органически связанное целое, как вещь, имеющая свою внутреннюю подлинную жизнь. С этого дня имя Репина мне запомнилось. Стал я бывать в доме у Ильи Ефимовича лишь в 1889 году. Однажды, возвращаясь из Екатерингофа, я очутился рядом с Репиным, тоже возвращавшимся вместе с дочерью с какой-то пригородной экскурсии. Он необычайно приветливо ко мне отнесся и стал звать к себе, обещал показать казаков, о которых говорил весь город. Я пришел, застал у него многолюдное собрание. Я был весь охвачен счастьем, что увидал казаков. Какой картина оказалась нужной, необходимой, в высшей степени важной. Как радостно и бодряще действовала она на те чувства, которые можно назвать художественным патриотизмом. В те годы Репин стоял в одном ряду с Достоевским, Толстым, Глинкой, Бородиным. И сам Репин был весь светлый, без тени чванства, доступный, простой, непосредственный, отзывчивый. Как приятно было говорить с ним об искусстве.
0: Голоса времени. Радио.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Свобода выбора, которую нам дал Господь, одна из главных моих ценностей. Считаю, что выбор взрослого человека, в том случае, если этот выбор не вредит другим людям, его неприкосновенное право. Этому и учу своих детей. Не навязываться людям со своими советами, если не просят, не манипулировать людьми, уважать их право выбора и личное пространство. Те же принципы касаются и семейных ценностей. Семья должна быть неприкосновенной крепостью. Как завещал преподобный Серафим Саровский, истинно христианская супружеская любовь может быть действительно только между одним мужем и одной женой. А потому берегу свою семью от вмешательства других. Стараюсь жить так, как советовал преподобный Серафим, и молюсь Пресвятой Богородице о сохранении нас в мире и любви, о защите от пустых разговоров, зависти и злобы, чтобы семья моя была нерушимой крепостью, накрепко защищенной от всего плохого. Однажды в праздник Почаевской иконы Божией Матери мы с хором пели песнопение, очень созвучное моим мыслям о семье. Это была стихира, посвященная Почаевской иконе Божией Матери. Стихиры исполняются на вечернем богослужении и называются так потому, что их исполнение предваряет стих из текста Библии. Текст песнопения такой. «Непроходимые врата, таинственно запечатанные, благословенная Богородица Дева, прими моления наши и принеси их Твоему Сыну и Богу, да спасет Он по молитвам Твоим души наши». Давайте послушаем, как звучит это песнопение на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Божья Матерь названа в стихире очень поэтично, тайно запечатанными непроходимыми вратами. Такое сравнение восходит к основополагающему библейскому смыслу. Пресвятая Богородица зачала своего Сына Иисуса чудесным образом, посредством Духа Святого, будучи девой. А для меня в этом коротком песнопении прозвучали главные добродетели настоящей христианской семьи – целомудрие и верность между супругами, и упование во всем не на советы друзей и родственников, а на попечение Бога и Пресвятой Богородицы. Давайте еще раз вместе послушаем стихиру «Непроходимая врата» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря и помолимся Пресвятой Богородице о наших семьях.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет священник Анатолий Правдолюбов.
0: «Парсуна».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, а Лев Соловьев – современный художник?
2: Нет, Саша. Лев Григорьевич родился в 1837 году. Он жил здесь, в Воронеже, во второй половине XIX века. Дом Соловьева находился на улице Консисторской. Сейчас она носит имя Фрунзе. Это в получасе ходьбы от художественного музея, в котором мы находимся. А почему ты решил, что художник наш современник?
1: А посмотри на его картину «Молитва». Пожилая женщина стоит на коленях перед иконой. Пространство вокруг нее погружено в сумерки, и только образ ярко освещен лампадой. И мне кажется, Лев Соловьев специально не прорисовал детали изображения, чтобы добиться эффекта таинственности. А я где-то читал, что незаконченность картины, как художественный прием, стали использовать недавно.
2: Ну что ты, Саш, прием старинный. Его использовали еще в эпоху Возрождения. И Лев Соловьев, возможно, обратился к нему, чтобы выразить чувства, которые переполняли душу.
1: И что же это за чувства?
2: Чтобы рассуждать об этом, хорошо бы знать, в какой период жизни художника было создано полотно. А оно не датировано.
1: Ну вот, если, к примеру, художник написал свой этюд в юности, что тогда?
2: Ну, в таком случае, думаю, Лев Соловьев посвятил молитву отчему дому. Он родился в деревне, в крестьянской семье. Мальчиком учился в Воронеже в иконописной мастерской и наверняка скучал по родным. И воссоздал в памяти образ бабушки.
1: Она молитвенницей была?
2: Как большинство крестьянок в XIX веке. Старушка ночами вела сокровенный разговор с Богом. И внук чувствовал, что происходит нечто, выходящее за рамки обыденности.
1: А если картина написана зрелым мастером, то и содержание ее иное?
2: Конечно. В 35 лет Лев Соловьев отправился в Санкт-Петербург. Вольным слушателем посещал занятия в Императорской академии художеств. Наверняка переживал, что жизнь в столице полна суеты, которая препятствует молитве. И мог выразить это, изобразив гигантские тени, поглощающие свет лампады.
1: Художник настолько верующим был.
2: Да, вера во Христа была краеугольным камнем всей жизни Льва Соловьева. Он старался жить для людей. Писал иконы для храмов, преподавал иконопись в Воронежской духовной семинарии. Создал в городе рисовальную школу, где до глубокой старости бесплатно учил детей и взрослых.
1: То есть он и в преклонных годах мог написать картину, что висит перед нами?
2: Вполне. И тогда это, безусловно, хвала молитве. Художник показал, что беседа со Христом освещает душу человека, подобно тому, как огонек лампады на картине не дает комнате погрузиться во тьму.
1: Сколько интересных вариантов трактовки картины Льва Соловьева ты предложил, Андрей.
2: Думаю, их намного больше. Этюд «Молитва» в своей незавершенности оставляет зрителям простор для восприятия и для размышлений о важном и сокровенном.
3: Картину Льва Соловьева «Молитва» можно увидеть в Воронежском областном художественном музее имени Ивана Крамского.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Федор Бородин.
1: Как бывает полезно для нас, для людей, слышать доброе слово, особенно читать Священное Писание, созерцать природу, бывать в храме Божьем. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Николая Сербского о чистоте мыслей. Задерживайся мыслями и любовью на хороших образах, чтобы и ты стал образом добра для братьев своих.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Писательница Светлана Копел-Ковтун руководит клубом православных литераторов «Фамилия», пишет сказки и ощущает себя пятилетним ребенком. Не в том, конечно, смысле, что не может сама о себе позаботиться, а в том, что с годами не разучилась видеть мир во всех его самых ярких красках и чудесных проявлениях. Состояние ребенка, искренне радующегося тому, что он существует, стремящегося познавать не только мир вокруг, но и собственное бытие, Светлана Копел-Ковтун считает идеалом. И чтобы напомнить об этом утраченном большинством из нас состоянии гармонии с миром и самим собой, иногда пишет сказки для взрослых. Философская притча «Высекательница искр» – одна из них. Об этой небольшой по объему книге, состоящей из 7 маленьких новелл, написано несколько серьезных статей. Ее анализируют профессиональные психологи, а читатели с восторгом отзываются о ней в литературных блогах. Некоторые даже пытаются сравнивать эту сказку с произведениями Льюиса и Толкина. По всей видимости, знаменитые создатели необыкновенных миров действительно оказали влияние на писательницу. В своей «Высекательнице искр» Светлана Копел-Ковтун тоже создает другую реальность, весьма своеобразно отражающую и преломляющую в себе привычную для нас действительность. Однако в стилистике текста явно звучат и нотки из «Маленького принца» Сент-Экзюпери. Как и там, автор обозначает глубины человеческой души предельно простыми словами и образами, не боясь правды, даже если она оказывается жестокой. Сказка-то ведь для взрослых. «Высекательница искр» – это добрая старушка с волшебным фонариком на голове, которая открывает маленькой девочке удивительные вещи об окружающем ее мире. В нем, оказывается, живут три писателя. Они выдувают шары. У одного шар наполнен смеющимися людьми, цветущими лугами и прохладными реками. У другого там буквы, газетные вырезки и книжные цитаты. А у третьего шар постоянно лопается, и оттуда выпадают скверно пахнущие рыбьи кости. В этом мире есть город кривых дорог, где люди добровольно подчиняются змеям, растущим у них из груди. Здесь живет собирательница миров. Ее муж постоянно разбивает чистое голубое небо на мелкие кусочки, а она раз за разом складывает из черепков новые горизонты. Добродетели – любовь, жертвенность и смирение, и пороки – гордыня, гнев, осуждение – предстают перед читателем, облеченные в непривычные формы, но все равно легко узнаваемые. И как ребенок, еще не разучившийся чутко воспринимать мир, Светлана Копел-Ковтун дергает читателя за рукав, призывая увидеть среди толпы добрую старушку с фонариком – высекательницу искр. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители. Но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя Владимира.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на Радио «Вера» каждый вечер в 21.05. Пересказки для детей
2: и взрослых.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера слушайте беседу с протоиереем Сергием Барановым. Разговор пойдет о христианском отношении к смерти, о вере и умении слышать Бога. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии священник Илья Соловьев и священник Евгений Агеев. Поговорим о жизни известного священнослужителя первой половины 20 века, протопресвитера Георгия Шавельского.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
4: В наши дни люди не сильно заботятся о том, как соотносится между собой место, куда они идут, и выбранная ими одежда. Например, некоторые ничего зазорного не видят в том, чтобы отправиться в театр в джинсах. Может быть, в такой простоте взглядов ничего плохого и нет. Но вот в древности у людей имелось четкое представление о том, что есть одежда праздничная, а есть обыденная. Существовал также особый наряд для дней скорби – вретище. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «вретище». Вот так получилось, что в самом начале программы я уже раскрыл секрет избранного нами слова. Да, действительно, вретище – это одежда траурная, выражающая скорбь ее владельца. Традиционно под вретищем понимается одежда неказистая, сделанная из грубой жесткой ткани. Во времена Ветхого Завета во вретище облачались евреи, когда их постигало наказание от Бога за содеянные грехи. В первую очередь вретище надевали иудейские священники, которые обычно носили одежду из очень хороших тканей. Что же представляло собой древнее вретище? Первоначально это была просто широкая набедренная повязка, которую носили только мужчины. Она закрывала то, что необходимо по правилам приличия скрыть, но не спасала владельца от холода или дождя. Впоследствии вретище превратилось в эдакий мешок с тремя отверстиями, одним для головы и двумя для рук. В таком вретище было ходить теплее, но жесткая ткань особой радости владельцу не приносила. Натирала кожу и только усиливала сожаление о соделанном греховном поступке. Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «вретище» означает одежду из грубой ткани, которую в древности надевали в знак траура.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы всех скорбящих, радость в судьбах России.
1: Образ Божией Матери всех скорбящих, радость написал в конце 17 века иконописец Московской оружейной палаты Иван Безмин. Художник изобразил Пречистую Деву в полный рост, в сиянии славы. Слева и справа от нее он представил людей, обуреваемых скорбями. Над страждущими на изображении парят ангелы, подавая милость небесной заступнице. Тут же о них молятся святые Сергий Радонежский и Варлаам Хутонский, Феодор Сикиот и Григорий Дикополит. Икону всех скорбящих радость поместили в столичном храме Преображения Господня. По молитвам перед святыней исцелилась страдавшая тяжелым недугом дворянка Ефимия Папина, сестра московского митрополита Иоакима. Вскоре после этого церковь прославила образ как чудотворный. Святое изображение Божией Матери широко распространилось по Руси в многочисленных списках. С одним из них связана удивительная история. Она произошла в XIX веке в Санкт-Петербурге. Там, за Невской заставой, неподалеку от стекольного завода, стояла деревянная часовня. В ней хранился список образа Богородицы всех скорбящих радость. Святыня висела рядом с металлической кружкой для сбора пожертвований. 23 июля 1888 года во время грозы молния ударила в часовню, и она загорелась. От здания остался лишь остов. Огонь полностью уничтожил внутреннее убранство. Каково же было удивление людей, когда они обнаружили на пепелище невредимую икону. К ней непостижимым образом прикрепились несколько монет из кружки для пожертвований, которая полностью расплавилась. Деньги легли на изображение веером, не коснувшись лика Пречистой Девы. Образ не только не пострадал от огня, его краски стали светлее и чище. Перед иконой всех скорбящих радость в восстановленной часовне стали служить молебны. И вскоре стало известно о многочисленных исцелениях, совершившихся по молитвам перед чудотворным образом. В 1898 году святыню перенесли в храм, специально для нее построенный и ей посвященный. При советской власти эту церковь снесли. Но икону всех скорбящих радость верующим удалось спасти. В 1932 году ее поместили в Ленинградском храме Святой Троицы, именуемом за свои необычные формы Кулич и Пасха. Чудотворный образ и поныне там, справа от царских врат.
0: Небесная заступница, икона Богородицы всех скорбящих, радость в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле, вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться.

Радио «Вера». Светлое радио. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга притчей Соломоновых.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги писателя Льюиса Кэрролла «Дневник путешествия в Россию в 1867 году» или «Русский дневник». 5 августа 1867 года. Москва. День посвятили осмотру города. Встали в 5 и отправились к 6-часовой службе в Петровском монастыре. По случаю годовщины освящения храма служба была особенно торжественной. Музыка и вся обстановка были чрезвычайно красивы. Присутствовал епископ Леонид, которому принадлежала главная роль в обряде причастия. Мы с интересом наблюдали, как по окончании службы епископ, сняв перед алтарем роскошное облачение, вышел в простой черной рясе, как толпились на его пути люди, чтобы поцеловать ему руку. После завтрака, когда стало ясно, что дождь зарядил надолго, мы решили заняться осмотром интерьеров. То, что мы увидели, описать словами невозможно. Мы начали с храма Василия Блаженного, который внутри так же причудлив, почти фантастичен, как снаружи. Мы осмотрели эту церковь, или, вернее, группу церквей, расположившихся под одной кровлей. У каждой из них свои особенности, но общими для всех являются позолоченные врата и живописные фрески, покрывающие все стены и уходящие высоко в купол.
1: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В конце 70-х годов 19 века вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме кипела работа. Велось новое строительство. Многочисленные рабочие расчищали место под фундамент. Как вдруг на глубине в несколько метров из-под земли показался артефакт – остатки неизвестных каменных колонн. Загадочная находка приостановила стройку и обратила на себя внимание всех видных археологов того времени. Французы, англичане, немцы – все стремились выкупить участок. Конкуренцию им составил начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин. Как и все остальные, он догадывался, что это может быть за реликвия. Храм Гроба Господня, возведенный над пещерой, в которой был погребен Христос, находится в самом центре Старого Иерусалима. Однако известно, что казнили и погребали в те времена вне города. Получается, что евангельская история ошибочна? Спрашивали скептики. Даже то, что нынешние стены старого города были возведены лишь в XVI веке, не умеряло сомнений. «Где же тогда были древние стены?» – задавали вопрос библейским археологам. Ответ на этот вопрос и искал увлеченный древностями архимандрит Антонин. Земля была куплена на средства русского палестинского общества по 86,5 рублей за сажень. В 43 раза дороже, чем за такой же участок чуть в стороне. В 1882 году вместе с архитектором Конрадом Шиком он возглавил раскопки. Исследователи наткнулись на остатки массивной стены, способ обработки которой свидетельствовал о том, что возраст ее более 2000 лет, а также на каменный порог со следами выбоин и петель от ворот. Архимандрит Антонин писал:
2: «Порог древних городских ворот в моем присутствии был открыт, к общему нашему удовольствию, под лестницей. Она состояла из 4 ступеней, сложенных, очевидно, в позднейшее время из камней значительной величины, ничем между собой не связанных. Самая нижняя из ступеней состояла из 2 огромных величин камней или толстых плит, входивших в продолжение линий древней стены. Я приказал работникам снять 3-ю ступеньку. И вот тут-то и оказались ясные и неоспоримые следы, существовавшие в отдаленнейшие времена большой двери в 2,5 метра ширины. Оставивши бывший порог их от земли и вымывши весь водой, мы нашли его чрезвычайно истертым ногами и лоснящимся, особенно же выбитым посредине».
1: Далеко не все готовы были поверить, что двум археологам-любителям удалось раскопать фрагмент древней еврейской стены и порог внешних городских ворот, подтверждающих, что храм Гроба Господня находится вне пределов древнего Иерусалима. Окончательную точку в дискуссии поставил профессор Киевской духовной академии Аким Олесницкий, доказавший, что найденные развалины – это фрагменты древнееврейского сооружения, входившего в систему укреплений городской стены, а, проще говоря, башни с воротами. Расположенные эти ворота были недалеко от места казни Христа и ряда иудейских гробниц, обнаруженных несколькими годами ранее. Один из отчетов архимандрита Антонина Капустина, присланных в Санкт-Петербург, гласил:
2: «Из всего изложенного следует заключить, что на месте наших раскопок находились именно те ворота, через которые, выйдя из города, последовал на Голгофу Спаситель. На основании указаний древних писателей в пролетах ворот находились судьи и исполнители приговора, почему ворота и носили название «судных врат».
1: Археологи XIX века, найдя судные врата и часть древней стены, доказали, что храм Гроба Господня построен на месте казни и погребения Христа, которые находились за стенами древнего Иерусалима. Сегодня же это центр города и центр паломничества для христиан всего мира. Возможность увидеть под крышей одного храма две величайшие святыни, именно ту гору Голгофу, на которой Господь был распят, и, без сомнения, ту пещеру погребения, где Он воскрес.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 5 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Мелания, девочка из богатой и знатной семьи, жила в Риме в первом веке от Рождества Христова. Ее родители были христианами, и они сами преподали дочке первые азы веры. Меланию готовили стать верной женой и добродетельной матерью. Но девочка, с юных лет восхищенная подвигом Христа, мечтала только об одном – стать его невестой, целиком посвятить всю свою жизнь Богу. Однако против ее воли в 14 лет Меланию выдали замуж за знатного римского юношу Апиниана. Мечтавшая о монашестве девушка очень тяжело это перенесла. Она умоляла супруга жить врозь, как брат и сестра. Но Апиниан, в свою очередь, мечтал о наследниках. Он пообещал супруге в ответ на ее мольбы, что после рождения двоих детей они будут жить раздельно. Видя доброту и кротость своего мужа, Мелания сумела полюбить его. Она родила Апиниану дочку и вскоре забеременела снова. Радости молодых родителей не было предела. Казалось, Мелания забыла все мечты своей юности. Но преждевременные вторые роды едва не стоили ей жизни. Родился слабенький мальчик, который сразу после крещения умер. Сама Мелания с трудом оправилась от послеродовой болезни. Но на этом скорби супругов не закончились. Вскоре умерла их маленькая дочь. Мелания решила тайно покинуть город, оставить и семью, и богатство, чтобы жить в монастыре. Но о таких намерениях догадалась ее мать.
1: «Что это ты задумала, дочь моя?»
2: «Мне нечего больше делать здесь, мама. Теперь, когда наши дети умерли, меня ничего не связывает с Апинианом, и я хотела бы посвятить себя Богу».
1: «Но, дочь моя, разве цель брака – это лишь рождение и воспитание детей? Так ли я учила тебя?»
2: «Что же тогда? Любовь к мужу?»
1: «Любовь к Богу. Разве ради него ты не можешь понести немощи брата своего Апиниана? Он ведь так же христианин, как и ты. Почему ты думаешь, что, живя в монастыре, сможешь угодить Богу сильнее, чем живя в кротости и послушании рядом со своим мужем?»
2: «Пристрастная материнская любовь говорит в тебе. Ты не хочешь, чтобы я ушла?»
1: «Разве ты не помнишь, как в церкви недавно читали послание святого апостола Павла? Апостол пишет: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». И еще, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?»
2: «Да. Прости меня и благослови. Я подумаю над твоими словами».
0: Однако все эти печальные события утвердили и самого Апиниана в мысли, что жена была права. Любя Меланию и щадя ее здоровье, Апиниан решил впредь жить воздержанно и не прикасаться к жене. Но не получая плотского выражения, любовь супругов не угасла, а разгорелась новой силой. Они вместе молились, утешая и поддерживая друг друга, вместе переживали скорбь от потери детей и радость от новой, духовной близости, появившейся между ними. Постепенно они стали жить, как в монастыре. Супруги строго постились, занимались рукоделием и раздавали обильную милостыню. После того, как их родители скончались, Мелания и Апиниан продали все свое богатое наследство, имение в Италии и Испании. Деньги они раздали тем, кто в них нуждался, а сами отправились в Египет. Там супруги вместе путешествовали по пустыне и общались с египетскими старцами, которые наставляли их в вере. После Египта они отправились в Иерусалим. Мелания поселилась тут в небольшом домике на Елеонской горе и ни с кем не общалась, кроме своего супруга, приходившего к ней в гости по воскресеньям. Так прошло 15 лет. Мелания, молясь и читая целыми днями, приобрела большую мудрость. К ее жилищу стали собираться девушки, желающие услышать поучение, и она нарушила по их просьбам свое уединение. Со временем вокруг ее домика вырос целый монастырь, где были погребены мощи первохристианских святых, которые Мелания и Апиниан разыскивали с особым усердием. Вскоре Апиниан скончался. 4 года неотступно молилась Мелания над его могилой и готовилась к скорой смерти. Оказалось, что разлука с мужем, о которой она так мечтала вначале, тяжела, и только в молитве о его душе Мелания находила успокоение. В память о любимом она на свои последние средства основала монастырь на горе Вознесения. После этого Мелания осталась совсем нищей, но это не пугало ее. С юных лет она мечтала все оставить ради Христа, и теперь ее желание осуществилось. Еще несколько лет святая жила на окраине Иерусалима в женском монастыре, ежедневно посещая богослужение. Даже когда предсмертная болезнь стала причинять ей страшные муки, старица не перестала ходить в церковь. Причастившись святых тайн, Мелания мирно скончалась в день памяти первомученика Стефана, чьи мощи были обретены ее старанием и покоились в основанном ею монастыре.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Дитя – это молоденькое деревце. Родители – Богом назначенные садовники для этого юного растения.
1: Автор этой педагогической метафоры – священномученик Владимир Богоявленский. После безвременной кончины супруги и единственной дочери, настоятель Троицкого храма города Козлова, ныне Мичуринск Тамбовской области, священник Василий Богоявленский в 1886 году принял монашество с именем Владимир. В 1888 он стал викарным епископом Новгородской епархии. По инициативе владыки повсеместно были введены воскресные беседы о вере и нравственности. Осенью и зимой 1888-89 годов в Софийском соборе Новгорода он прочитал цикл из 18 бесед, посвященных религиозно-нравственному воспитанию. Из второй беседы, которая носит название «О необходимости, сущности и начале воспитания», и взят образ ребенка как молодого деревца, рост которого зависит от заботы садовников-родителей. Позже, уже в сане митрополита, владыка Владимир последовательно возглавлял три главные кафедры Русской Церкви – Московскую, Санкт-Петербургскую и Киевскую. Будучи архипастырем последней, в 1918 году он был расстрелян красноармейцами, став одним из первых новомучеников.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что такое покаяние? Ответить на первый взгляд легко. Покаяние – это сокрушение о грехах. Но только ли о грехах? Может быть, то, что мы иногда считаем благом, то, что принимаем за любовь, требует рассуждения и очищения покаянием? Такие вопросы ставятся в произведении «Эймос Бартон», написанном в 1857 году английской писательницей, издававшей свои книги под псевдонимом Джордж Эллиот. Герою повести, священнику англиканской церкви, приходится нелегко. Плохо складываются отношения с приходом, не хватает денег. Во всех невзгодах Эймоса поддерживает жена Милли. Но однажды он ее теряет. После тяжелой болезни Милли умирает. После похорон Эймос вспоминает прошлое и осознает, как на самом деле была бедна его любовь, как нечуткая и равнодушная. Он ужасается, поняв, как мало почитал он душу, которая была послана самим Богом. Вспоминаются слова святого апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте». Конечно же, апостол Павел имел в виду не банальную учтивость. Почитание в каждом человеке, особенно же в том, кто ближе всего к нам, бессмертной души. Вот о чем писал апостол. И вот чего не хватило Эймосу Бартону, герою повести Джордж Эллиот. А ведь, подчеркивает автор, Эймос был любящим супругом, но только потеряв Милли, он понял, что сама его любовь нуждалась в прощении. Так она была бедна и эгоистична. Наши добродетели нужно оплакивать, как если бы они были грехами, грустно заключает священник. И все же проблеск света появляется в потемневшем со смертью Милли доме Эймоса, когда он сближается со своими детьми и учится дарить им ту любовь, которую не смог в полной мере дать жене.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В главном храме Вооруженно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню ВКС России. Праздничную божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. За богослужением молились военнослужащие воздушно-космических сил, ветераны и прихожане храма. Владыка Кирилл вознес сугубую молитву о здравии и спасении воинов, оберегающих воздушные рубежи Отечества. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов ВКС сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Делегация Ставропольской митрополии в количестве 10 человек приняла участие в международном православном фестивале «Братья». Он объединил участников из множества регионов России, а также гостей из разных уголков мира – Коста-Рики, Израиля, Алеутских островов, Беларуси и других. Особенной атмосферой фестиваля стало и место его проведения – территория Байкальского заповедника. Как отмечают ставропольские участники, в таком месте особенно ярко ощущалась красота Божьего мира и ценность живого общения. Регинская школа Ставропольской духовной семинарии приглашает пройти обучение по специальности «Псаломщик». Учеба займет 1 год и 9 месяцев, рассказывает руководитель епархиального отдела по культуре, заведующий Регинской школы, протоиерей Владимир Сафонов.
5: Для кого эта программа? Для всех православных христиан. От 18 лет до 60. Кому она будет интересна? Всем тем, кто не безразличен православной традиции, и всем тем, кто хочет создавать православные сообщества ради прославления великого Бога, утверждения Церкви Православной и передачи наших благочестивых традиций. Что нужно, чтобы стать псаломщиком? Вера православная, благое и непринужденное желание, опыт церковной жизни и благословение Батюшки, того прихода, где вы причащаетесь и исповедуетесь. Формат обучения очень удобный. По вечерам, очно-заочно, свободное время для вас. Можно выходить на связь с преподавателем посредством обычного телефона. Я и коллеги-преподаватели будем рады видеть вас среди обучающихся по программе «Псаломщик».
4: Документы абитуриенты могут сдать до 6 сентября, а 7 сентября состоятся вступительные испытания. Поступающие будут сдавать русский язык, то есть писать сочинения на церковно-историческую или библейскую тему, чтение молитв на церковнославянском языке и должны пройти собеседование. Более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте Ставропольской духовной семинарии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Уже надо. Мам, а что такое дар Божий?
7: По дороге расскажу.
8: Выражение «дар Божий» происходит из Библии и неоднократно встречается и в Ветхом, и в Новом Заветах. В Ветхом Завете понятие Божьего дара относится и к жизни как таковой, и к благоденствию в ней. Например, Иов многострадальный обращается к Богу и говорит: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». А вот цитаты из книги Екклесиаста. «Познал я, что нет ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если такой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Главная мысль рассуждений автора в том, что единственно доступное счастье для человека на земле – это труд и спокойное наслаждение земными радостями. И далее Екклесиаст добавляет: «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». О различном воплощении дара Божьего в земной жизни говорится и в Новом Завете. Например, апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Здесь даром Божиим людям называется искупительная жертва Христа. Дар нами незаслуженный. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Апостол не сказал: награда – ваша заслуга. но дарование Божие, показывая, что мы освободились не сами собой и получили не долг, не награду, не воздаяние за труды, но все это произошло по благодати. Дар Божий нельзя купить. Он дается не по заслугам или в долг. Это особое благодеяние Божие. В этом смысле показателен пример Симона Волхва, пожелавшего дар Божий купить за деньги. Давайте процитируем книгу «Деяний святых апостолов». «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Сегодня выражением «дар Божий» мы называем нечто самое дорогое и ценное, дарованное Богом. Также этот оборот применим и к особым талантам и способностям человека.
0: Первоисточник.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Во второй половине XIX века южная часть Дальнего Востока под договор с Китаем стала принадлежать России. Началось активное освоение присоединенных земель и появились новые селения. Одним из них стала Хабаровка, в месте слияния рек Амур и Уссури. Первыми ее жителями были военные. Вслед за ними на Дальний Восток по призыву правительства потянулись гражданские переселенцы. По суше и морю сюда добирались энтузиасты из Курска, Казани, Нижнего Новгорода, Киева, Одессы и других городов Российской империи. Хабаровка росла. В 1880 году она получила статус города, а спустя еще несколько лет новое имя – Хабаровск. Развитию города поспособствовало строительство Уссурийской железной дороги, соединившей Хабаровск с Владивостоком. Это был первый участок Транссибирской железнодорожной магистрали, или иначе Великого Сибирского пути. Одной из целей грандиозного проекта стало духовное просвещение жителей Дальнего Востока. Для этого царь Николай II в 1894 году учредил специальный фонд и назвал его именем отца, императора Александра III. На средства фонда в конце XIX – начале XX века на протяжении Транссибирской магистрали строились особые церкви-школы. В них совершались богослужения и могли получить начальное образование дети и взрослые. Одним из таких храмов стала церковь Рождества Христова в Хабаровске. Она была построена при железнодорожной станции и освящена в мае 1901 года. В народе церквушку прозвали «вокзальной». В ней молились жители близлежащих улиц, солдаты и офицеры, расположенных неподалеку у воинских частей, а также служащие железной дороги. Размеренную жизнь прихода нарушили политические нестроения. В 1917 году к власти в России пришли безбожники. В 1937 Христорождественскую церковь закрыли, как и все остальные в Хабаровске. Однако в 1945-м горожанам удалось получить разрешение на возобновление богослужений в храме Рождества Христова. Маленькая вокзальная церковь оказалась единственной действующей в городе и стала считаться собором, главным храмом Хабаровской и Владивостокской епархии. Прихожане открыли здесь свечное производство, организовали изготовление нательных крестиков, продажу лампадного масла и благовоний. Доходы позволили расширить трапезную часть храма и пристроить к ней предел во имя святителя Иннокентия Иркутского. Центральную алтарную перегородку украсил резной деревянный иконостас. На протяжении десятилетий собор Рождества Христова оставался для жителей Хабаровска ковчегом веры. Он и сегодня горячо любим горожанами.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях священник Анатолий Правдолюбов.
0: Священник Анатолий Правдолюбов. Клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате. Духовник гимназии во имя апостола Иоанна Богослова.
1: Здравствуйте, дорогой отче.
2: Здравствуйте.
1: Очень рад вас видеть.
2: Взаимно.
1: Много-много вопросов, но вот в таком нашем небольшом прологе вопрос всегда один, но он всегда повторяется. Сейчас вопрос звучит так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Сходу я бы сказал, что я очень счастливый человек. Это, наверное, именно то, что мне первое приходит в голову. Под этим понятием скрывается много всяких подробностей и деталей. Но в целом могу сказать именно так. Да, я священник, да, я муж, я отец, я сын своего отца. Но в целом я могу сказать именно так. Я благодарен Богу. В жизни много всего было, но я действительно очень счастливый человек.
0: Вера.
1: Ну, вот у нас первая тема – вера. Я, наверное, начну с того, что вполне ожидаемо вами, ну, как одна из тем, да, это то, что у вас в роду 11 святых. А вопрос мой такой. Как вы с этим живете? Что это за ощущение? Вот как вы это переживаете, как обязанность, как какой-то дар, благодать, благословение особое? Вообще об этом не думаете? Вот как вы проживаете этот факт?
2: Я сказал бы в первую очередь как ответственность.
1: Ответственность.
2: Потому что это действительно так. Часто приходится слышать про то, что вот в роду 11 святых, но я откровенно скажу, для меня лично это не является каким-то предметом такого особого ощущения внутреннего.
1: А у тебя сколько?
2: Я же ничего для этого не сделал. Это не моя заслуга совершенно. То есть Господь меня привел родиться в этой семье, а то, что там вот у меня за плечами стоят эти 11 человек, и их там еще больше, то есть там все мои предки, это не является каким-то таким особым предметом гордости. Потому что я-то лично святости не заслужил и не заработал. То есть это только после, так скажем, в дальнейшем, как Бог даст. Но дело в том, что я могу сказать так, я чувствую их присутствие в жизни, их помощь, их поддержку. В своем священнослужении, в каких-то моментах жизненных я понимаю, что я не один. Вот это удивительное чувство. Оно действительно помогает, оно действительно укрепляет. То есть ощущение, что за твоей спиной вот. И не только потому, что они святые, они мои прадед, прапрадед. То есть это мои родные. И когда я выхожу на проповедь в храме, да, я произношу самвоны, бывают какие-то мысли, какие-то внутренние появляются темы, о которых хочется сказать. Я понимаю, что это тоже вдохновение, оно откуда-то идет из оттуда, из глубины. То есть это не мое личное, что я вот вышел и сказал как-то вот, так как-то вот решил поразить всех, да. То есть вот бывает действительно какое-то вдохновение особое. Я понимаю, что помощь их присутствует, конечно. И это является большой ответственностью. Потому что я еще помню, в детстве мама говорила, что когда мы в школу стали ходить с братом, и кто-то там, в общем, пригласили их на собрание родительское и сказали, что ваши дети там вот могут. Она пришла домой и сказала: вы понимаете, что вы дети священника? И на вас смотрят не просто как на одноклассников или учеников, а на вас особая ответственность. Потому что по вам судят о священнослужителях и о церкви в целом. Вы являетесь ответственными за это. Я это помню с детства. То есть вот это было таким важным моментом, потому что я об этом не думал.
1: А вы скажите, пожалуйста, а вот при таком количестве родных святых, да, как у вас складываются отношения с другими святыми? Но я имею в виду, есть ли у вас какой-то святой, не родственник, да, который вам особенно дорог, к которому вы обращаетесь, с которым вы чувствуете связь какую-то?
2: Конечно.
1: А кто это? Если можете поделиться.
2: У меня, откровенно скажу, очень большая любовь к святителю Николаю. И святитель Николай помогал и мне, и моей семье, и моим прихожанам неоднократно. То есть я в чудесах, которые происходили по молитвам, конечно же, к Богу,
1: но
2: о помощи мы просили у святителя Николая, и он выполнял просимое. И это действительно удивительно совершенно. Святитель Николай действительно невероятный святой. И вот он очень близкий к нам, хотя при том, что он
1: вообще
2: этнически, да.
1: И такое то есть, расстояние, знаете, как, по времени.
2: Я думаю, что если мы говорим о святости, то здесь не имеет значения степень родства, национальности, происхождения, потому что это же все в Боге. То есть мы находимся в едином пространстве церкви, в едином пространстве веры, и мы являемся родными друг другу по духу. А это очень важно. Я помню, был в Израиле, в паломническую поездку в 2011 году мы ездили, совершали в Тель-Авиве. Мы шли по улице с паломнической группой, и ехала молодая девушка на скутере по улице по этой. Какого-то непонятного цвета волосы, татуировки. То есть ну, совершенно такой какой-то тинейджер, такой вот классический, вот, что называется, из американских фильмов. И проезжая мимо храма Петра, она повернулась, перекрестилась, поехала дальше. И в эту секунду человек стал совершенно родным. При том, что я никогда не узнаю, как ее зовут, я никогда с ней не разговаривал. Но увидев, что она наложила крестное знамя на себя и поклонилась на храм, я понял, что мы едины в этом. Потому что я точно так же перекрестился и поклонился на этот храм. То есть это вот то, что нас не просто объединяет, это наше одно пространство.
1: А вот удивительно, у меня есть вопрос как раз-таки про, я не знаю, в тот визит это случилось или нет. Вы рассказывали про такой опыт молитвы без слов, да, в храме гроба Господня.
2: Да.
1: И я сейчас подумал, вас слушая, что это вроде бы внешне противоположные вещи. Девушка там с непонятными волосами на скутере и ваша вот эта безмолвная, бессловесная молитва в храме гроба Господня. Это тоже вами ощущается как что-то близкое, как одно пространство? То есть какой-то, в каком смысле, уникальный опыт религиозный и бытовая сцена. Это тоже одно?
2: Да, это
1: можно
2: одно.
1: Можно так сказать?
2: Я, да, скажу одно. Это действительно одно, но просто есть периферия некоторая. То есть вот есть, скажем так, то, что мое переживание, ощущение вот с этой девушкой на скутере, да, то есть я ее увидел, и она вдруг... У меня то же самое было и на Ордынке, когда я шел в Марфо-Мариинскую обитель, женщина на противоположной улице тоже перекрестилась, поклонилась. Я, увидев это, тоже вот... Я это просто почувствовал, как некое внутреннее ощущение. А про молитву, о которой вы говорите на гробе Господнем, это не мое. То есть то, что когда ты смотришь и видишь, что человек верующий перекрестился на храм, то
1: понятно.
2: Это путь твоего внутреннего опыта.
1: Понятно.
2: А когда речь идет о молитве и переживаниях по-своему мистических, я бы мог так сказать, это не мое. То есть это то, что мне было дано.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Надежда.
1: Вот вы в одном интервью сказали, что когда ребенок верующей семьи ходит в храм, он это делает для мамы, для папы, для бабушки, для дедушки, но не для себя. И в переходном возрасте будет в любом случае там охлаждение, отступление, это нормально. Ну, он должен, значит, сам все это пройти. В общем, рассуждение понятное, правильное, точное. Хотя я думаю, что вряд ли вы будете возражать по поводу того, что у всех это по-разному, да, происходит. Но я хочу здесь, как говорится, прицепиться к фразе, что делает не для себя. Но тогда, если мы вот это так констатируем, да, то получается, что в определенном возрасте он все делает не для себя. Он ходит в школу не для себя. Да? Он ходит на кружки, потому что мама сказала, а еще это хорошо бы тебе научиться играть в пинг-понг. Он говорит, ну, мама сказала, пойду. Мне понятно, что кто-то сам захотел. Да? То есть вот это в этом смысле или все-таки вот это не для себя в церкви, оно по-особому? То есть это особенность возраста или ситуации?
2: Я думаю, что там и то, и другое есть. Просто действительно надо пояснить. Конечно, у всех опыт свой, индивидуальный. Но если мы берем именно ситуацию воспитания ребенка в семье взрослыми людьми, то имеется в виду, что ребенок неосознанно это делает. То есть, как вот этот вот пинг-понг или фигурное катание, или там музыкальная школа, разные варианты есть, но ребенок искренне не понимает, зачем ему это нужно. Потом, когда он вдруг начинает чувствовать вкус к пинг-понгу или в музыкальной школе, он вдруг слышит произведение, которое ему нравится, ему хочется его сыграть, он вдруг открывает для себя то, что оказывается, для меня это тоже очень важно. Но это постепенно происходит, и поэтому... Я просто по детству сам помню. Мне нравилось ходить в храм, мне нравилось разглядывать фрески, мне нравился этот запах свечей, ладана, пение церковное слушать, там, разглядывать людей, кто в чем пришел, там еще что-то. Вот я с детства вырос в храме и в какой-то степени несколько завидую людям, которые во взрослом состоянии пришли. Почему? У них совершенно другой путь. Он очень интересный. Потому что я, вот как вот многие считают, что вот если сын священника или там дочка священника, то она на рельсах с детства, и ей это легко. Нет, конечно, там свой путь, он тоже очень интересный. Знаю людей, которые и уходили из церкви, и переставали вообще быть верующими людьми, будучи воспитанными в религиозных верующих семьях. То есть это очень непростой момент. И вот этот момент осознанного прихода, я это имел в виду именно, что когда человек взрослый, то он первый свой шаг в храм сделает, зная, почему он туда идет. И дело не в свечах, фресках, рисунках на подсвечнике и запахе, а дело именно в его желании и стремлении встречи с Богом. А ребенок за ручку с мамой или с бабушкой идет, потому что мама и бабушка туда идут.
1: Понятно. Знаете, есть еще одна тема вот в рамках этой большой темы надежды, которая для меня является такой постоянной, я часто ее поднимаю вот в этой части. Это тема надежды на человека. Вот, ну, мы же привыкли к тому, что вот не надейтесь на князя, на сына человеческие. Мы знаем, что вот непостыдная надежда, то есть единственная надежда, которая нас никогда не подведет, это Господь Иисус Христос. Но вот как вы для себя решаете вопрос с пределом надежды на человека? Можно ли надеяться на человека? Нужно ли надеяться на человека? Часто эти надежды кажутся обманутыми. Способен ли ты сам оправдывать надежды других? И так далее. Вот как, если проблематизировать, короче говоря, эту тему, вот как бы вы ее разрешили? Или поразмышляли бы вокруг нее?
2: Да, я согласен с тем, что нужно надеяться на человека. И в каком смысле? Верить в то, что человек способен и он может. Это очень важно. Это очень важно и для тебя, и для человека напротив, для людей вокруг, неизвестно, ну, неважно, для какого количества. Потому что если отец не верит в своего сына или в свою дочь, то это трагедия. Если отец... Ну, то есть это действительно, знаете, какой момент такой внутреннего ощущения. И у Агенри такой рассказ есть замечательный, когда два друга, они там прыгают через пропасть. И они соперники, и они влюблены в одну девушку. И один другому пожелал перепрыгнуть, а когда тот прыгал, он ему пожелал, чтобы он не перепрыгнул, но он сорвался. И вот этот зафиксированный момент, пускай, да, там в художественной литературе, я с ним согласен полностью. Это очень важно. Просто когда царь Давид говорит, не надейтесь и на князя, и на сына человеческие, почему? Он говорит, не надейтесь в конкретном контексте и в его жизненной ситуации в тот момент. Потому что это действительно очень важно. Когда мы надеемся, а, у меня там, там связи, там у меня там, я там знаю, кому позвонить, я там знаю, что сделать, там сейчас все будет. Вот это, конечно, ну, так скажем, оставим. Вера в человека – это очень такое объемлющее понятие. Тут тоже есть о чем поговорить.
1: Да, я что, понимаю, да, что...
2: Я в свое время с отцом об этом говорил, он говорит, да я никогда не верил в человека. Говорит, я, говорит, в Бога всегда верил, а в человека. Но что и он, как я его тогда понял, и что я сейчас имею в виду? Мы не можем вложить в голову человека свою. Да, то есть наши мысли, наши представления, наши понятия, они индивидуальные. Мы можем иметь единомышленников, мы можем договориться о чем-то, мы можем поделиться, встретиться с взаимопониманием, с состраданием, с сочувствием. У нас это есть в нашем наборе чувств. Но ждать от человека такого же понимания и представления, и такого же там поведения в одинаковой ситуации, это очень наивно и совершенно неверно. Потому что все люди разные, это совершенно нормально. И когда мы верим в человека и надеемся, что он будет именно таким, каким я его вижу, это заведомый провал, потому что в любую секунду Человек имеет право на то, чтобы поступить совершенно иначе, и он имеет на это право, потому что он другой. И все, что у тебя в голове, это только у тебя в голове.
1: А если тебе от этого больно?
2: Тебе от этого, конечно, больно. И будет больно. Но эта боль должна тебя научить давать свободу человеку. Я своей надеждой ограничиваю человеческую свободу. Он должен быть таким, каким я его вижу. И если он не оправдывает моих ожиданий, он не такой. Мне больно, мне горько, я разочаровываюсь. Но в этом заключается человеческая свобода. Он свободен поступать так, как считает нужным. И абсолютно часто вот бывает так, что родители сталкиваются со своими детьми с очень серьезными конфликтами, непониманием и трагедией. Особенно, когда подростковый период проходит, начинается взросление серьезное. Почему? Я всю жизнь в тебя вкладывал, ты у меня должен и пинг-понгом, и на коньках, и карате, и бокс, и на кларнете, чтобы играл, и там еще что-нибудь.
1: А ты пошел.
2: Да. А ты вообще занимаешься хоккеем. Как ты мог, да? Ну, простите. А он имеет на это право. Это же его свободный выбор. И вот я, конечно, примитивный пример привел совершенно. Там бывают более трагичные ситуации именно в взаимоотношениях. Но мы, когда разбиваемся о какую-то скалу непонимания и жесткости, и еще чего-то, мы забываем о том, что это ведь только мои чувства, а человек, напротив, может их испытывать совершенно иначе и по-другому. И он имеет на это право. Да, это очень больно, да, это очень обидно. Да, я с этим сталкивался неоднократно, но это именно тот самый опыт, который очень важно пережить в жизни. Потому что любой человек имеет на это право. Абсолютно любой. Он свободен.
1: Ну, удивительно, что ведь самое удивительное, что и Господь нам в этом смысле, да, собственно, почему мы должны... Он дает ровно это, да, ты...
2: Это потрясающе, что вы вспомнили именно этот пример, потому что нигде в Евангелии, ни в одном месте, Господь Иисус Христос не принуждает никого ни к чему. Никаких манипуляций, никаких стратегических решений, ничего. Что должен, делай скорее. Что задумал, он говорит Иуде. Почему? Да. То есть он абсолютно дает волю. Хочешь, делай. Это меня вдохновляет невероятно.
1: Вот, завершая тему надежды, говорит, вопрос из серии актуальных. Вот пресловутый искусственный интеллект, который, может быть, даже мы... Есть у меня такое ощущение, что мы до конца не осознаем, насколько он уже глубоко в нашу жизнь вошел, и как сильно он ее поменял и еще сильнее поменяет. Вот все-таки у вас больше опасений или надежд в связи с этим?
2: Вопрос очень широкий, потому что, да, здесь можно обсуждать и спорить. Я откровенно скажу, я не считаю, что искусственный интеллект создан вообще. Это программа-алгоритм. То есть она очень прописанная, она очень широко объемлющая, там специалисты там это все расскажут, да, объяснят. Но это все равно программа-алгоритм, которая ориентируется на человека. То есть это своего рода такая паразитарная программа. Угу. Но я скажу прямо, для меня это больше опасений, чем надежд, потому что я считаю, что замещение человека машиной – это в любом случае не в пользу человека.
0: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды – клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды – клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. На радио «Вера». Терпение.
1: У меня есть, опять же, еще один такой любимый вопрос. Ну, то есть, любимый в том смысле, что я над ним размышлять пытаюсь. Но вот есть три понятия для нас важных, да, для нас христиан. Терпение, смирение и кротость. Вот вы в одном интервью сказали, что несуществование духовное – это смирение и кротость. Да? То есть, эта тема вам тоже, так сказать, близка. Да? Я хотел бы вот здесь порассуждать. Вот как вы их соотносите? Потому что есть точка зрения, что смирение – это просто наивысшая степень терпения. Есть позиция, что это вообще не пересекающиеся вещи. Это просто разное и о разном. То есть, ты можешь быть очень смиренным, но нетерпеливым. Там, например, или очень терпеливым, но вообще не смиренным. Да? Ну и так далее. Вот как бы вы соотнесли эти понятия? И еще и связали их с теми, кто нищий духом.
2: Это очень насущная проблема, потому что ни первого, ни второго, ни третьего у меня нет.
1: То есть вы можете так это абстрактно порассуждать?
2: Я в глубоких поисках и в попытках это в себе развивать. На мой взгляд, я тоже могу ошибаться, откровенно скажу. Я не считаю смирение наивысшей степенью терпения, потому что это другое. Терпение, да, ты можешь быть крайне терпеливым человеком, но внутри ненавидеть все и вся, и просто вот тихо, молча кипеть, и просто переждать, ждать, когда оно закончится. И к смирению не имеет никакого отношения. А смирение – это дар Божий. Это действительно, то есть, знаете как, опять же, это качество, духовное качество. Его можно развивать, люди к этому могут стремиться, они могут, так скажем, в этом совершенствоваться. Но терпение и смирение – это все-таки разные грани одного бриллианта. И кротость. Кротость – это свойство характера. И я знал кротких людей, и это действительно удивительные люди, и не значит, что они слабые. Просто это такое качество. Вот оно как данность от Бога. И откровенно скажу, без терпения, наверное, нельзя научиться смирению. А без смирения невозможно по-настоящему терпеть. Но все-таки это разные понятия.
1: А вот вы сказали, что вы, так сказать, пока на пути к этим характеристикам находитесь, ко всем, да? И у меня еще один такой важный вопрос. Как вы думаете, насколько вы себя хорошо знаете?
2: Сразу возникает фраза Сократа о том, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Сказать, что я себя знаю, я не могу так сказать, что я вообще себя знаю. С какой-то стороны я знаком с самим собой, и я примерно представляю свои какие-то реакции, свои какие-то действия. Но бывают в жизни ситуации, когда вдруг оказывается, что ты о себе вообще ничего не знаешь. Ну, как правило, это какие-то экстремальные ситуации, и такие у меня в жизни тоже были. И в юности я попадал в такие экстремальные ситуации. И с удивлением для себя открывал, что я совсем не тот, за кого себя выдаю. Uh-huh. И в первую очередь я открывал это внутри себя, и мне было до сих пор за это стыдно, но это данность. Ну, ты такой. Ты хотел по-другому, ну, извини. А недавно со мной тоже произошел очень тоже поучительный момент, важный и нужный. Мне казалось, что, так скажем, тот духовный труд, который я совершаю над своими трудностями в жизни, назовем так, что где-то появился результат. Вот мне прям показалось, что ну, наконец-то, думаю, Господи, слава Тебе. Вот оно получилось. Я это перерос. Прошло сравнительно небольшое количество времени. Я понял, что я не просто не перерос, а стало еще хуже. Вдруг, внезапно, неожиданно, совершенно другой стороны. Я подумал, ну как же так? Тебе казалось, что ты вот...
1: Да, уже.
2: Нет. Поэтому откровенно могу сказать так. Я не могу сказать, что я себя знаю. Я искренне рад за людей, которые так могут сказать. Это действительно важное и нужное состояние и качество. Но в отношении себя могу сказать, что даже если я вам скажу, конечно, я себя знаю, ну уж уж давно изучил, я буду врать. Есть вещи, которые совершенно непредсказуемы.
1: Вы рассказывали как-то такую удивительную историю, когда вы, ну, я так понимаю, в неком духовном порыве в студенческие годы сами себя отлучили от причастия на год, да, по-моему?
2: Да.
1: И папа, в общем-то, понимая это, видя, просто это, он вам вообще ничего не сказал. А что это была какая-то, ну, предельное такое чувство такта, да, он настолько бережно с этим обошелся, что, в общем, ну, это тоже стало, я так понимаю, уроком для вас в том числе. А вот как вы думаете, вы бы в аналогичной ситуации смогли бы так поступить, уже имея вот этот опыт, ну, как бы со стороны отца?
2: Со своим сыном?
1: Да.
2: Это очень хороший вопрос. Возможно, что первая реакция, я бы не смог так поступить. Но имея этот пример и помня об этом опыте, я бы себя заставил бы так сделать. Потому что, к сожалению, я замечаю за собой, что мне не хватает такого чувства такта и такого доверия, как у моего отца. Он удивительно совершенно к нам относился. Я восхищаюсь его выдержкой. Потому что то, что он, так скажем, не давил на нас, и то, что он допускал вот именно в возможностях каких-то наших самовыражений, назовем это так, я удивляюсь его выдержке, потому что я бы не смог так. То есть вот я понимаю вот все риски, все опасности. Я бы не смог. Но я ему не просто благодарен. Это был важнейший опыт в моей жизни. Он был мне необходим, потому что для меня это сформулировало, что такое причастие вообще. И это было уже во взрослом состоянии. Не в детстве, и не в отрочестве, и не в ранней юности. То есть это всегда присутствовало в моей жизни. Да? Мы всегда причащались по наставление отца Иоанна Крестьянкина, там определенный ритм, чистота причащения, это все было строго. Но вот этот период для меня был важнейшим в жизни, потому что то, что отец ни слова не сказал, это дало мне возможность сформулировать свое личное отношение и воспринятие, а самое главное, проанализировать свои внутренние состояния и чувства и разобраться самому. И вот это действительно необходимый опыт для каждого человека – самому разобраться. И это, наверное, именно то, что я и имел в виду, когда говорил, что ребенок ходит не для себя в храм. То есть вот это вот очень важно. И он настает у человека в разный период жизни, в разное время. То есть это не зависит от возраста и состояния ума. Это вот именно какой-то вот нужный момент в жизни. Господь его дает каждому человеку. У кого-то он может быть в раннем возрасте, а у кого-то он может быть совершенно в другом. Но это действительно важно. И я откровенно скажу, я должен буду так поступить, потому что у меня есть этот опыт в жизни. А смогу ли я так сделать? Я не могу сейчас сказать. Я не знаю. Но знаю, что первая реакция будет, конечно, такая... Но я обязан с ней буду справиться, потому что вот у меня этот пример есть, и я вижу, что дал этот результат. То есть вот то, как отец поступил, и то, как он мне дал...

0: Карпате, священник Анатолий Правдолюбов. Прощение.
1: Я хочу продолжить и тему эту, и даже этот эпизод еще, если вы позволите, к нему вернуться. Вот каким образом. А вот как вы думаете, вы из своего сегодняшнего опыта себе, вот в тот момент, когда вы себе сказали, я не буду там год причащаться, да, или там, не знаю, как это было, неважно. Вот вы бы, вы, как вы, себе юному, что бы сейчас сказали по поводу той ситуации? Или, может быть, ничего бы не сказали, понимая, что просто надо это пройти, потому что если бы вы себя, там, что называется, отговорили, то не было бы этого опыта, этого отношения папиного бы не было и так далее. Ну, то есть вы стали бы себе что-нибудь говорить?
2: Нет. Это этап. Это важный жизненный период, который нужно прожить. Без этого невозможно. То есть это действительно... Иногда так бывает, что Господь нам попускает какие-то серьезные испытания в жизни, там, падения и прочие вещи. Для чего? Для того, чтобы человек стал крепче, чтобы стал сильнее, чтобы он пережил необходимый опыт, который откроет ему смысл и понимание происходящего. И без этого переживания это невозможно. А опять же, откровенно скажу, это же было важно не только касательно участия в Евхаристии и, так скажем, вообще отношения к таинству и к церкви. Это было очень важно для личного самопонимания, да, самосознания. То есть, откровенно говоря, я был человеком, да я остаюсь, им понятно, что просто степень может меняться, но гордым и заносчивым. И мне казалось, что, опять же, есть какие-то вещи в жизни, на которые я претендую, ну, что по происхождению. Mm-hmm. А Господь дал мне понять, что это совершенно не так. Более того, это вообще не так. И так быть не может и не должно. И это как раз то самое смирение. Господь нас смиряет. Для чего? Он смиряет нас для того, чтобы мы научились видеть, научились понимать, научились слышать. Это действительно очень важно. Пока этого смирения в какой-то степени нет, мы видим и слышим только себя и свое «я». Вот я, вот я такой, я этакий, я так умею, я еще вот так могу. И в пинг-понг тоже. Вот. А Господь стучится тебе в сердце и говорит: «Подожди, ты внимательно посмотри, уверен ли ты, что ты так можешь, или ты так умеешь, а ты думаешь, что это так, а на самом деле это совершенно по-другому». И это очень важный был период в моей жизни вообще для всего моего мировоззрения. Потому что Господь смирил очень серьезно, очень сильно и очень эффектно. И это было очень важно для меня. Потому что да, я сильно заблуждался на свой счет. И продолжаю это делать.
1: А вот смотрите, вообще, ну тогда это было, ну, некое решение ваше, вот такое неожиданное, там, самостоятельное, можно как угодно его характеризовать. Сегодня у вас, вы читаете разрешительную молитву, да? И человек, ну, после вот покаянного акта, да? А может ее не прочитать. То есть я так понимаю, что есть это у священника, да, такое, не знаю, право, возможность, тут боюсь что-то богословски некорректное сказать. У меня, собственно, два вопроса. Первое, есть ли в вашей пастырской практике ситуация, когда вы человеку предлагали вот, ну, прийти еще раз, да, и тогда, может быть, вы сможете прочитать. А если нет, то допускаете ли вы вообще такую ситуацию, чтобы в каком-то случае вы можете не прочитать разрешительную молитву? Либо, может быть, есть же варианты, когда молитву читают, но говорят, у нас ведь настолько ведь связано покаяние с причастием, да, что это отдельный большой вопрос, да, что чуть ли не как пропуск, да, но можно молитву прочитать, но сказать, что вам, может быть, лучше там не причащаться. Да.
2: Это очень важно. И вы отразили вот сразу эти несколько степеней, потому что это действительно очень непростая тема. Да, в моей практике было такое, и было не один раз. И я действительно, слушая, что говорит человек, слушая его внимательно и задавая вопросы, я понимал, что он не видит и не понимает всего ужаса своего положения и трагичности своей ситуации. И это действительно так бывает. Это же очень важно. Священник – это не... Помните, ввели такие АСКП? Проход...

0: общественный транспорт. Священник – это не турникет, который проходит, пропускает или не пропускает. А священник – это пастырь, который должен увидеть, готов ли человек, может ли он, понимает ли он свое положение. И самое главное, смысл в чем? Свидетель покаяния. Священник – свидетель покаяния. И когда покаяние есть у человека, его видно и слышно, то даже если ситуация страшная, трагическая, тяжелая, но у него есть понимание того, где он находится, в каком состоянии, здесь можно пропустить, да, то есть можно читать разрешительную молитву. А бывают ситуации, когда человек не понимает, он не видит и не слышит. И вот здесь эту молитву мне действительно, я понимал, что это невозможно прочитать сейчас. Необходим какой-то период, чтобы человек хотя бы задумался. И там есть такая практика, что называется символической епитимии. Я не рискую накладывать какие-то серьезные эпитемии, потому что это серьезная ответственность слишком. Тем более, что если человека я видел только несколько раз в храме, я не могу его как-то нагружать. Я с ним договариваюсь, что давайте вот сейчас, там, допустим, у нас начинается рождественский пост, и мы на протяжении рождественского поста будем там 3 раза в день читать 50-й псалом. Вот просто ежедневно, до такого-то праздника. И тогда вы придете на исповедь еще раз, мы с вами поговорим, и вы будете причащаться. Вот был такой пример.
1: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Любовь.
2: А как вы думаете, вот у современного человека... Я понимаю, что любое обобщение, оно, наверное, по отношению к кому-то будет несправедливо. Нет никакого такого усредненного современного человека. Но все-таки, опять же, вот на основании пастырского опыта, да, вашего, вот в представлениях нас сегодняшних о любви, что является наиболее неправильным? Ну, то есть где кроется заблуждение, когда мы сегодня за любовь принимаем то, что любовью, может быть, не является? Вот есть какая-то такая область ошибок, я не знаю?
0: Конечно, есть. Я уверен, что она существует и всегда существовала, она всегда есть. Мы всегда заблуждаемся. Почему? Любить надо научиться. Мы не можем любить сразу. Вот как появились на свет. Да, сейчас можно сказать, батюшка, ну а как же, вот ребенок любит папу, маму, дедушку, бабушку. Да, это детское светлое чувство, которое ему дано по рождению. Это действительно, и это тоже чудо, это восхищает. Именно Божие чудо. Но ребенок растет, и его понимание и состояние любви тоже меняется, оно тоже должно расти. И вот это действительно очень важно. К сожалению, современный мир, современное общество диктует определенные тенденции, назовем так. Это в той или иной степени всегда было, то есть мы от этого никогда никуда не уйдем. Это данность, это нормально. Просто, к сожалению, меняется атмосфера существования общества, да, то есть если мы будем говорить об обществе там средневековом, да, и каких-то таких именно христианских, традиционных временах и ценностях, там была другая немножко ситуация, но она тоже была. Здесь сейчас другая ситуация. Дело в том, что нам очень сильно навязывают определенные понятия и определенные состояния, я бы даже так сказал. И, к сожалению, очень часто бывает так, что мы сами того не желая попадаем под эти влияния, и, к сожалению, мы от этого никуда не уйдем. Сейчас в этом смысле технологии эти развиты совершенно фантастически. То есть наше визуальное пространство, оформление, сопровождение, это же все, что называется, работает. Все это изучено, и все это известно, и определенные технологии существуют. Это помните, как у Достоевского есть прекрасная фраза, что битва между Богом и дьяволом идет все время постоянно, и поле битвы – сердце человеческое. И вот это действительно, то есть в этом сердце человеческом поле битвы действительно все время, вот оно происходит постоянно. Все зависит от того, что человек выберет, к чему он склонится, как он себя поставит. Я бы хотел сказать, что современный человек, он не отличается ничем от человека древнего, за исключением тех условий, в которых он находится. Технологии, условия, да, у нас изменились, а люди, они и есть люди. И им понятен язык любви. настоящий. И просто все зависит от того, к чему человек склоняется и какие он в жизни примеры видит, чему он учится. И его можно этому научить. И у нас есть очень много заблуждений у самих. Мы когда растем, мы все это проживаем, и Господь нам это все показывает. И мы сами учимся. И поэтому это, наверное, путь для каждого человека свойственный, естественный, его развитие и тому, чтобы он действительно научился любить по-настоящему. И ему Господь посылает эти испытания, эти примеры в жизни. И он с этим сталкивается. И современный человек абсолютно способен любить точно так же, как и любой другой человек. Угу. Я бы не стал делить этот момент. Заблуждения, они всегда были, есть и будут. И они находятся в плоскости, конечно же, эгоцентризма и прочих вещей. Угу. Потому что у нас сейчас общество потребления, оно сконцентрировано именно на «я» как центре Вселенной, это понятно. А любовь – это про другое. Вот прям совсем про другое. А про что? Ну, на эту тему написано столько всего. Хочется, чтобы люди не забывали эту евангельскую фразу. «Нет больше той любви, нежели кто душу свою положит за други своя». И здесь дело не только о том, что речь идет на поле боя или в каких-то таких экстремальных условиях, а это исключительно психологический момент, как алгоритм действия, да, то есть как понимание того, что есть в жизни ценности, которые выше даже, чем моя жизнь. Такие ценности есть. Это действительно так. И это не ущербная какая-то психология там, зачумленных религий людей, а это на самом деле действительно настоящий подвиг и настоящее геройство. Когда ты способен даже свою жизнь отдать как высочайшую ценность за жизни других.
2: Я вот как раз хотел здесь продолжить, именно подхватывая то, вот, чем вы закончили, потому что это выводит нас на тему мучеников и новомучеников. И вот у вас тоже, я встречал в интервью очень дорогую мне мысль, что люди, эти люди принимали смерть, потому что они имели любовь ко Христу. Или как однажды я слышал, как отец Дамаскин Орловский сказал, что мы почитаем новомучеников не потому, что они мучились, а потому, что они Бога любили. Вот. И из-за этого они пошли на мучение. У меня, знаете, здесь есть вот, ну, какой-то просто скорее даже не вопрос, а вот сочувствие, согласие, да, вот этой мысли очень важной. А второе, некая такая печаль о том, что, как мне кажется, все-таки, несмотря на то, что и пишем, и говорим много, и все, но вот мне кажется, что вот опыт новомучеников, именно опыт любви, который они продемонстрировали, он нами сегодня, вот как есть такое, может быть, сухое выражение, церковная рецепция, да, вот ее не произошло. Вот что вы об этом думаете?
0: Очень много чего думаю, потому что в силу того, что являюсь потомком и священномучеников, и священноисповедников, я сталкивался с тем, что некоторые люди испытывают к этому какую-то ревность и предвзятость. И это связано просто элементарно с тем, что вот у меня они есть, а у него их нет. И более того, почему-то этот человек уверен, что я как-то, ну вот, как-то особо себя чувствую в связи с тем, что вот у меня есть, а у кого-то их нет. И это очень серьезная проблема. Она только не только личных отношений, а эта проблема внутрицерковная тоже. Она существует. И она очень непростая в том смысле, что, ну хорошо, а как-то ее надо же решать. Это, ведь корнями это все уходит еще в очень серьезные, так скажем, политические и социальные проблемы 20 века всей нашей страны, которые не решены до сих пор. Именно поэтому у нас такая ситуация. Молебны будут заказываться в Николаю, а про новомучеников мало кто вспоминает, потому что вот в силу таких вот совершенно разных причин, но они есть. И это действительно очень печально, потому что я очень рад, что вы вспомнили эту фразу отца Дамаскина. Это действительно очень важный момент. Нам, верующим православным христианам, очень часто вменяют в вину. Вы все мучиться любите, у вас там мученики, вы такие замученные, все страдания, все время боль, вот это все преодолевать. Это все вот, вот у вас какая-то там искаженная психология, вы больные люди, вы всем навязываете свою вот эту вот болезненную, вот это вот мировоззрение свое. Это ложь. Я сам сталкивался с такими мыслями и такими обвинениями. Это абсолютное передергивание и абсолютная подмена фактов, потому что действительно мученики, и наше их почитание, оно связано не с их мучениями, а с тем, что они свою жизнь за Христа и за любовь к Нему отдали. То есть это действительно высочайший подвиг любви. И смысл их мученичества заключается не в их мученической смерти, а в том, что они смело шагнули в вечность, абсолютно не, что называется, не сомневаясь. То есть, будучи преданными Христу, и не сомневаясь в его любви, испытывая такую же любовь к нему, эти люди шли на встречу с ним совершенно, что называется, осознанно. И это такая сила, это невероятная сила. И вот эту силу, мне кажется, просто бояться. И духи злобы поднебесные, и, в общем, есть множество разных, так скажем. Аудитория большая.
2: Очень дорогой, у нас с вами финал. И вот я что хочу вам предложить, какую историю. Я часто говорю в финалах, что история такая гипотетическая. Здесь история совершенно реальная. Я недавно с этим столкнулся, с неким проектом, который вот нам принесли на рассмотрение, посоветоваться. Вот. И вот представьте, что к вам приходит там группа молодых людей, верующих, активных таких. Ну, они при этом занимаются в том числе и там современными технологиями. Говорят, батюшка, вот мы придумали новое приложение для молодежи, для телефона, там все подросткам понятно, ведь нередко подростки не понимают, как в церковь войти, да, как мне один говорил медиа-менеджер, очень такой профессиональный, он говорит, вам не надо доказывать, что церковь хорошая, вам нужно просто, говорит, вход обозначить, ходят вокруг, не могут зайти. Вот для подростков очевидно, что такой вот понятный интерфейс, да? Но что это означает? Это, в частности, означает, что там помимо вот информации о праздниках, там, о храмах, ссылки там на Библию, там, тексты, будет, например, там, поставьте себе духовные цели и идите к ней, да, и вот вы там получаете бонусы за то, сколько вы молитесь, да, и вот вы открываете приложение, это реальная история, я это вот сам видел, может быть, я чуть-чуть там упрощаю, да, там, например, будет человек, он просыпается, ему будет сказано, ну, помимо того, что вот прочитайте утренние молитвы, да, потом в конце будет, вы сегодня молитесь уже там 267 часов, там, 48 минут и так далее. И все это рассчитано на то, что молодежь пойдет, потому что это понятно, привычно, в общем, даже в каком-то смысле модно. Благословить нельзя воздержаться. Где вы поставите знак препинания?
0: Благословить, но только надо очень отредактировать эту ситуацию. И это приложение, потому что вот этот счет бонусов, молитв, часов, вот это совершенно лишнее. Вход нужно обозначить. Я считаю, что это правильно. Да, должны быть современные средства и понятные для молодежи вещи. Они должны быть. Потому что любой человек, заинтересовавшийся этим, должен найти для себя какой-то инструмент. Но как только это вторгается в личное пространство, и как только это становится счетчиком или там навязывателем, будильником каким-то, я считаю, что это совершенно личное. Но я считаю, что благословить, запятая, нельзя воздержаться. То есть мы должны идти, мы должны в этом направлении работать, это очень важно. Но я все-таки за какие-то определенные рамки и границы личного пространства, в которые не переходят и не проникают никакие приложения.
2: Спасибо огромное и за этот ответ, и за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное.
0: Благодарю взаимно. Было очень интересно с вами общаться.
2: Спасибо. Это был священник Анатолий Правдолюбов, а мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю.
1: Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в поселках Херсон-Оренбуржье, протоиерей Сергий Баранов. Добрый вечер, батюшка.
2: Добрый вечер.
1: Недавно вышли две ваши новые книжки. Одна называется «Он есть», вторая называется «Замри и слушай». Что удивительно, это не первые книги, которые под вашим авторством появляются, но мне кажется, что вот эти две, они рассчитаны как бы на вырост. То есть они затрагивают уже такие вопросы, которые возникают у человека не на первых шагах вхождения в церковную жизнь, а когда у него начинает появляться какой-то собственный опыт, иногда достаточно неудачный и плачевный. И когда ему хочется услышать ответ на вопросы, редко возникающие у новоначального. Темы очень сложные затронуты. Ну, скажем, на тему памяти смертной вообще очень мало кто говорит. Это такая тема, во-первых, очень болезненная, очень интимная. О покаянии говорят много, но каждый священник говорит, исходя из собственного опыта покаяния, мне так кажется. И поскольку опыт у каждого разный, поэтому, когда собирается такая мозаика высказываний, это может поспособствовать человеку выбрать то, что ближе непосредственно ему. Вот почему вы выбираете такие уже достаточно сложные темы? На ваш взгляд, аудитория подросла?
2: Я, знаете, вот сейчас буквально, вот это просто экспромт, я вспомнил в книге Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Старец Сафроний вспоминает случай, когда на Афоне в беседе с одним афонитом, который был старше его и по возрасту, и по монашеству, и опытности. И старец Сафроний, тогда еще молодой иродиакон, вдруг затронул какую-то высокую тему. И пожилой афонит сделал ему такое с любовью замечание: «Отец Сафроний, давайте будем говорить на то, что нашего уровня, и не будем лезть туда, куда мы еще не доросли». И тогда, будучи еще молодым иродиаконом, старец Сафроний все-таки дерзновенно позволил себе не спорить, а высказать свое мнение. Он говорит: «Отче, знаете, в каком плане я позволяю себе говорить о высоком, не боясь высокоумия и тщеславия? Во-первых, когда ты имеешь перед собой очень высокую цель и очень высокую идею духовную, это в контрасте с ней ты всегда будешь чувствовать, сколько бы ты ни прошел духовного пути, в контрасте с этой величиной ты всегда будешь в смирении, потому что эта величина недостижима в полной мере. Да, мы в некоторой мере приближаемся, но это шажочек, еще шажочек, или, может быть, даже мы ползем, или, может быть, просто лежим и смотрим в ту сторону, а там впереди безбрежный океан. Во-первых, я в этом плане безопасен от гордости и тщеславия, а во-вторых, когда ты постоянно имеешь себе перед собой очень высокую цель, тебе это стимулирует к действию, ты не можешь в какой-то момент остановиться в самоудовлетворении, что ты уже что-то прошел, чего-то достиг, и можно остановиться и отдышаться. Это будет стимулом к постоянному движению. Конкретно вот книга «Он есть», знаете, она родилась так необычно. Для меня очень приятно, удивительно, что меня слушает не только наша российская паства. Мне стали писать и с Европы, и с Америки. И оказывается, американская зарубежная церковь, прихожане тоже смотрят, слушают, читают. Мои книги доходят до туда. И в прошлый год я дал интервью для зарубежной церкви православной в Америке. И интервью как-то зародило интерес в мою сторону. И они обратились ко мне в такой ситуации. Знаете, у них сейчас в Америке вдруг протестанты заинтересовались православием. Я не знаю, ну, не буду гадать, чем это связано, чтобы не погрешить. Я просто говорю как факт, который я получил оттуда. Стали переходить в православие или еще, может быть, кто-то не переходить, но стали интересоваться православием, потому что православие в связи со своим, ну, относительным консерватизмом сохраняет святоотеческую традицию. А западные протестантские церкви, их коснулся дух либерализма, свободы, и они стали мыслить очень, в некоторых случаях, опять же, прошу прощения за такое выражение, я у них прошу прощения, может быть, стали мыслить легкомысленно в духовном пространстве. Меня царапает даже их отношение с Богом, когда они вдруг потеряли благоговение и общаются с Богом как с товарищем. Иисус, Иисус. Для нас, православных, Бог — это не товарищ, не сосед по партии, не товарищ. Это настолько большая величина, которая заставляет нас все время перед ним стоять на цыпочках и говорить в полголоса. Я так часто говорю. И поэтому вот на этот запрос протестантских церквей американская церковь обратилась ко мне, чтобы я попробовал написать, во-первых, небольшой объем, потому что сейчас современный человек большой объем не всегда осиливает. Но в то же время, чтобы в этом небольшом объеме был не духовный примитив, а чтобы я попытался как-то компилировать вот в этот небольшой объем, ну, святоотеческую традицию, красоту, глубину ее, высоту. И у меня, когда я стал задумываться над этой книгой, у меня сразу возникла такая параллель. Знаете, когда старец Сафроний Сахаров вернулся со Святой Горы Афон в Европу вынужденно, и во Франции это было время хиппи, как раз это начало второй половины 20 века, когда молодежь тоже очень пылко искала истины. И к нему тогда обратились тоже, чтобы он написал что-то также небольшого объема, но глубоко. Но старец Сафроний, он и мыслил всегда глубоко, и слог у него сложный. И возникала опасность, а насколько это будет востребовано, насколько это будет удобоваримо для человека и для молодого человека. Но старец Сафроний не пошел, вот, знаете, это по пути вот конъюнктурному в угоду, чтобы по пути упрощения, примитива. А он писал так, как мыслил, так, как он жил. И слог его остался тем, которым он говорил всегда о духовных вещах. Он тогда написал книгу «Аз есмь». Она тоже небольшого объема, и она была очень востребована, она разошлась большим тиражом, ее перевели на другие языки, и она принесла большую пользу. Я, работая над своей книгой, может быть, даже не работая, знаете, она как-то родилась экспромтом, это не богословский труд. Это вот то, что вылилось через край моего сердца, моего духовного опыта. Можно сказать, в одной книге у меня есть такая строчка в самом начале. «Господи, не спеши, я записываю». Может быть, книга так и родилась. И по аналогии с Сафроним Сахаром я не стал повторять «Аз есть», назвал ее «Он есть». Я его очень люблю, старца Сафрония. Нахожу с ним столько параллелей, столько общего. У меня даже знакомство с ним было. Может быть, второе знакомство в духовной жизни очень удивительное. Я в начале воцерковления, в конце 80-х, прочитал «Старец Силуан». Тогда, наверное, все ее прочитали. Она была как-то из ряда вон даже в православной литературе. Она была какая-то уникальная, какое-то что-то новое, дыхание духовное. И потом у меня появились книги старца Сафрония, я с ней их, можно так даже, наверное, точнее сказать, почитывал, не глубоко погружался, потому что почему старца Сафрония сложно читать? Во-первых, он говорит о вещах, которые ты не прожил, и они тебе могут быть непонятны. Во-вторых, конечно, его язык, который он употребляет, очень много научных терминов. Это тоже создает сложность. А может быть, с другой стороны, эта сложность как раз и стимулирует человека в продвижении в сторону неинтеллектуального чтения. Старец Сафроний читается через молитву духом. И второе мое знакомство со старцем Сафронием Сахаром было, когда уже через много лет священства я служил всеношное бдение на преподобного Силуана Афонского и взял с собой в алтарь книгу «Видеть Бога, как Он есть» Сафрония Сахарова. И на кафизмах я присел, открыл эту книгу, и эту книгу я, говорю еще раз, почитывал, а тут вдруг я ее открываю, и она просто полилась в мое сердце, как живой ручеек, как ручеек живой воды. Она полилась не в мой мозг, она полилась именно в сердце. Я в этот момент читал ее не интеллектом, я ее читал духом. И вот в таком духовном восторге, благодарности к старцу, я прям взял ручку и на первой странице написал: «Отче Сафроний, я тебя люблю». И удивительное событие. После того, когда я написал эту фразу, признание ему в любви, через неделю мне звонит один знакомый, мой близкий человек православный, говорит: «Отец Сергий, а ты не хотел бы побывать в Англии, в Эссексе?» Ровно через неделю. Я никогда не думал, что я поеду в Англию, в монастырь старца Сафрония, буду молиться у его гроба. Я войду в жизнь его духовной общины, в которой он оставил свой дух, свое сердце. Я признаюсь ему в любви, и через неделю он мне так отвечает, с такой взаимностью. И мы едем в Англию, в Эссекс. Потом через год повторяем поездку. Побывали. Эта книга, она вышла в Америке на английском уже. Ее перевели, и 8 тысяч экземпляров уже разошлись. Они сейчас ее допечатывают немножко еще. А теперь вот она вышла у нас на родине, на русском.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон Баренбуржье, протоиерей Сергий Баранов, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о двух новых книгах отца Сергия «Замри и слушай» и «Он есть». Вот почему вам кажется таким востребованным именно книжный формат для проповеди? Сейчас очень много говорится о том, что современная аудитория плохо воспринимает книжные изложения, что ей нужен адаптированный вариант, что вот либо подкасты, либо что-то такое, что оживляет ее восприятие. Вы же выпускаете книги, то есть заведомо предполагаю, что человек будет делать усилия для того, чтобы ознакомиться с тем, что вы хотите ему сказать.
2: Ну, я в своей проповеди, в своем миссионерстве очень широко тружусь. Это не только книжный формат, далеко не только книжный формат. Это пространство интернета мы заполняем очень много. Я снимаю кино православное. Я пишу для православного молодежного театра. И как священник, конечно, я даю им материал не развлекательный, а пищу такую для размышления и философскую, и богословскую. И слава Богу за эти годы общения с молодежным театром. Они ни разу не поставили что-то примитивно пошлое. У них они стали не обязательно религиозный формат выбирать, но у них материал всегда очень серьезный, глубокий. Я понимаю, что передо мной очень разная аудитория, и возрастная, и интеллектуальная, и по духовному уровню. И каждому свойственно усвоение своей особой пищи. И поэтому я тружусь, стараюсь не замыкаться в каком-то одном направлении. Оказывается, книги тоже читают, и они расходятся, и смотрят, и слушают, и не напрямую проповедь, а форма искусства, формат искусства некоторым облегчает восприятие материала смыслового. Поэтому я тружусь во всех направлениях.
1: А какая-то обратная связь? Вот вам доводилось видеть людей, которые начинали с того, что им в руки попадала какая-то ваша книга, или они начинали смотреть ваши подкасты, а потом в результате приезжали к вам на Богомолье, и хотелось им прикоснуться уже к вашему духовному руководству?
2: Ой, это, знаете... Ну, это очень-очень большой отклик. Но, во-первых, в формате интернета всегда мы имеем отклик в комментариях. Мы получаем комментарии, мы получаем письма. Мне очень приятно было, когда в Москве на Новом Арбате, самый большой кинотеатр Москвы, «Октябрь», мы показываем один из моих последних фильмов. Полный зал, билеты потом, билеты кончились, а нас просят еще билетов. Но это тоже показательно. И после фильма я всегда немножко общаюсь со зрителем. То есть это фильм после фильма. А потом я имею такую традицию. Людям это дорого, приятно. Я каждого обнимаю, целую. 1500 человек. В Питере, в большом концертном зале, это 3000 человек. И в последний раз ко мне подошла женщина и говорит: «Вы меня помните, я когда-то очень плакала, печалилась за своего сына, что он с детства ходил в храм, а в переходный возраст... Отчасти церковь его оттолкнула какими-то своими нюансами, отчасти юношеское безумие. Ну, в общем, молодой человек, который вырос в церкви, отошел совсем и снял крестик. И она говорит: «Вы помните меня?» Я говорю: «Да, да, я вас помню». Она отходит, и, знаете, через несколько человек подходит молодой парень, обнимает меня и на ухо мне говорит: «Спасибо вам, вы сегодня вернули меня к Богу». Возвращается эта женщина, говорит: «Это мой сын». Знаете, как приятно бывает видеть результат своего труда, когда ты трудился не впустую, а когда ты вот держишь в руках плод, который потребовал от тебя больших усилий, времени, сердца твоего. И для меня очень драгоценно, что на этих мероприятиях очень много приходит молодежи, и все они, вот знаете, через одного молодежь, девчата молодые, парни, Они обнимают и на ухо мне говорят: спасибо вам. Это дорогого стоит, когда ты понимаешь, что вот ты пахал, сеял, ухаживал, поливал, и вдруг ты получил плод. А ведь этот плод – это души. Я сам отец шестерых детей, и для меня драгоценно, когда молодежь возвращается в церковь. Бывает так, что девчонка у меня вдруг на груди заплакала, я спрашиваю, что-то случилось? Нет, нет, мне просто очень хорошо. И книги читают, проповеди слушают, на фильмы приходят, на мероприятия. Все это работает. Я как миссионер, но так случилось как-то по духу, наверное, миссионер, по промыслу Божию, по складу характера. Я как миссионер, я всегда говорю, что миссионер не имеет права говорить только церковно-славянским языком. Он должен говорить шире. Его аудитория должна быть шире. Николай Японский, наверное, говорил и по-японски.
1: Да, но для того, чтобы воспринималась проповедь, наверное, мало просто хорошего знания святоотеческой литературы. Нужен собственный опыт, а собственный опыт нужно приобретать. Это время и труд. Вот, с одной стороны, колоссальная нагрузка у миссионера всегда в общении, в самых разных форматах, а с другой стороны, нужно же где-то пополнять свой внутренний багаж. Иначе слово перестанет, наверное, так действовать на людей.
2: Слово станет большой неправдой, если оно сказано не в духе. Как пополнять багаж? Мой день занят большим количеством дел разноплановых. Я могу... Знаете, у меня есть даже такой иронический сюжет, когда однажды мне звонит игумень одного монастыря, говорит: «Отец Сергей, вы сейчас можете говорить?» Я говорю: «Простите, пожалуйста, я сейчас выхожу на сцену как солист хора ветеранов». На том конце прозвучала такая пауза, и потом она говорит: «Господи, какой же вы многогранный!» Мне когда говорят, такой спектр интересов и ваших дел, как это возможно? Я говорю, мне просто интересно жить. И Господь ничего не запрещает, если все делается с Ним, во имя Него, в Духе. И целый день у меня занят множеством разных послушаний. И я понимаю, что я вхожу в риск эмоционального выгорания. Это большой, большой риск для священника. Поэтому у меня каждый день заканчивается ночной литургией, на которой я оживаю, как птица Феникс. И с утра после ночной литургии я могу на часок побольше поспать, встаю и двигаюсь дальше. Стараюсь по мере возможности каждую ночь служить литургии, если я не в поездке, если я у себя в скиту. У нас каждую ночь совершается литургия. В воскресенье только ради прихожан мы служим утром. Ну и в воскресенье я, само собой, служу уже в городском храме, потому что я еще в городе настоятель и в другом городе настоятель. Поэтому в воскресенье я уже служу не с сестрами в своем скитском храме, а в городском, где много прихожан, где еще у меня попечение православной гимназии, и детки на службе стоят. Литургия – это такая духовная реанимация, в которой я оживаю, восстанавливаюсь.
1: Хочется вернуться к содержанию ваших книг. Мне, как человеку уже в достаточно преклонном возрасте, очень интересно.
2: Ну, вы хорошо выглядите.
1: Слава Богу, что зрители у нас тут отсутствуют в студии. Естественно, интерес к теме памяти смертной, он с возрастом повышается. В силу того, что этот вот рубеж приближается, ты невольно думаешь о нем гораздо больше, чем там лет 25 назад. Но если мы посмотрим на содержание большинства проповедей, которые сейчас можно увидеть и в интернете, и услышать на разных платформах, эта тема, она очень редко затрагивается. Кроме того, остается она такой табуированной, что ли, темой в светской информационной среде. Это вроде как такой предмет умолчания. Но если этот камень вынуть, то рискует, мне кажется, рухнуть вся стена. Вот как вам кажется, что может сделать эту тему, ну, как сказать, необходимой для православных христиан, чтобы они думали об этом, чтобы им хотелось в этом разобраться? Страшно же?
2: Жить вообще страшно, от этого умирают.
1: Да, вообще-то, правда ваша.
2: Знаете, ну, во-первых, без темы смерти никогда не будет темы смысла жизни. Потому что окончательный ответ на смысл жизни без точки смерти не может быть. Что бы ни было твоим смыслом, все смыслы разбиваются о точке смерти, обессмысливаются, обесцениваются. Если что-то не идет со мной туда, за точку смерти. Я 2 года назад похоронил сына, и мы с ним, слава Богу, после... Он был мой оператор, был вместе со мной очень много в моем духе, в моих мыслях, в моих работах. И он повторил в своем последнем фильме мою фразу, что за точкой смерти есть пространство, и мы должны пройти эту точку и выйти с той стороны. Буквально за месяц до смерти он пишет этот сценарий, умирает, как он говорил, я не обижаюсь на Бога, умирает молодым человеком, молодым, но очень глубоким. Если мы живем только до точки смерти, все земные смыслы обессмысливаются. Об этом говорит премудрый Соломон в книге «Экклезиаст». И это суета, и это суета. В том числе, он говорит, и добродетель суета.
1: Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбуржье протоиерей Сергий Баранов проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Вера расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно по утрам на волнах радио «Вера» песня с историей. Песня с историей.

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается, в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма в честь Тамынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбурге, протоиерей Сергий Баранов. Мы говорим о его новых книгах «Замри и слушай, и он есть». Продолжая разговор о памяти смертной, я думаю, что у многих наших радиослушателей есть опыт ухода близких людей. Стоять рядом нам доводилось, но очень часто это вызывает желание сразу же отбежать в сторону. Вот проводили, и нужно быстро-быстро заняться чем-то другим, чтобы мысли эти от себя отодвинуть. Это ошибка или это защитная реакция? Как быть, когда человек непосредственно в своей жизни сталкивается со смертью, и к чему должен прикоснуться христианин, участвуя в этом? Вот иногда приходится держать за руку близкого человека, который уходит. И что дальше человек должен искать в себе для себя в этом опыте?
2: Ну, вы знаете, всегда... Сатана всегда старается в чрезмерность нас перевести или в чрезмерное равнодушие, якобы чтобы не ранить самого себя психологически. Поэтому ты лучше не думай, не говори, уйди в сторону, а еще лучше отбеги на расстояние. Это одна крайность. Другая крайность, как чрезмерная печаль может довести до депрессии и за точку невозврата вести уже в отчаянии. Хорошее состояние – это вот как раз среднее, но человеку, тем более в состоянии большого психологического кризиса, очень тяжело осмысливать эти границы. Хорошо, когда он имеет духовный опыт, опыт жизни в духе. Дух начинает действовать через интуицию его. Он интуитивно понимает, как он должен действовать, сколько, в какой мере, в какую сторону. Тут даже физиологически Господь так мудро человека создал. Есть точка боли, за которой человек теряет сознание в болевом шоке. Потому что если он не потеряет сознание, у него может случиться разрыв сердца. Я, как священник, часто отпевающий людей, присутствующие в этой глубочайшей точке скорби, трагедии, свидетельствую о том, что Господь еще даже психосоматически притупляет наше сознание, опять же, чтобы не было разрыва сердца или просто человек не сошел с ума от величайшей. Я однажды отпевал младенца 4-летнего, которого зверски убил маньяк. Это было самое страшное отпевание в моей священнической жизни. И когда я заходил в комнату, мне сказали, вы должны утешить родителей. Да я туда заходить не мог, потому что я не знал, что я буду сейчас им говорить. Но меня спасло то, что они в состоянии глубочайшей боли, их сознание притупилось, они были как два пьяных человека. Они плохо понимали действительность. И это был промысел Божий о том, чтобы сердце их не разорвалось, и они не сошли с ума. Поэтому и Господь действует вот помимо наших каких-то усилий. Если мы живем Богом, но если мы живем в духе, то и вот духовная интуиция нам подсказывает какую-то хорошую серединку. Сейчас

0: человек потерял смысл жизни его стал в самой жизни. А относительно вечности это опять же такая глупость. Если прочертить вечность в виде линии бесконечной, наша жизнь маленькая точка. И чё, какая ей цена, когда это всего лишь маленькая точка? Хоть 100 лет, хоть 120, хоть 900, как Ной. Но относительно вечности это все равно маленькая точка. А современный человек живет такими стереотипами, как будто это не маленькая точка, а никогда не скончаемое пространство. Это величайшая глупость. Человек потерял ощущение времени, трагедию времени, опасность времени. Мы рождаем ребеночка, держим его на руках вот только с роддома. И уже начинаем слушать, как он дышит, как бьется его сердце. Он закашлял, у нас уже тревога. Почему? А мы понимаем, что он родился и начал медленно умирать. Сколько он, ну пусть он 100 лет будет умирать, но этот процесс в нем уже начался. Этот процесс начался с момента его рождения, началось его умирание. И не предполагать, не отдавать себе отчет в этом, мне кажется, это... Вот, кстати, по-моему, оклеветали страусов, что они голову в песок зарывают. Они так не делают, но вот этот вот стереотип зарыть голову в песок – такая аллегория. Это вот, наверное, с нами происходит. Я иногда даже представляю себе, что на минном поле, где рвутся снаряды, просто летит все в разные стороны, приходят люди, расстилают белую кружевную скатерть, корзиночку, достают шампанское, протирают бокалы, а тут гремит все, тут на эту скатерть кровь летит, грязь, а они все это стряхивают и дальше продолжают свой пикник. У нас каждый день... Вокруг мы слышим, что кто-то умирает. Наши больницы переполнены. Наши аптеки работают усиленней и усиленней. Сколько человечества не продвигается вот в продлении человеческой жизни, а никто не победил смерть и никогда не победит. Даже Христос не стал побеждать смерть окончательно. Он показал нам, как побеждается смерть, прохождением сквозь нее. И выходом с другой стороны там, оказывается, смерть – это всего лишь точка, за которой есть большое пространство. И поэтому память смертная, все всегда христиане жили ее естественно и, может быть, умирали по-другому. А почему было православное геройство в наших мучениках? Отношение к смерти было другое. Смерть – это всего лишь переход. Да, страшно, да, больно, но... по-другому осмысливается. Слава Богу, что Господь дал мне право говорить на эти темы, потому что я их хоронил и сам оперировался в онкологии 2 раза и присутствовал в детские дома и бездомные тюрьмы, и во все социальные темы был погружен. И вошел в традицию Афона с его непрестанной памятью смерти, где это все естественно. В нашем русском Батильонном монастыре, в костнице, где черепа отцов стоят на полках, как книги подписанные, и на костнице слева от двери висит такой большой стенд стихотворения, которое написал до революции иеромонах, живший на Афоне, которое посвящено, ну, примерно такой лейтмотив этого стихотворения. «Вот, отцы, я стою перед вашими костями, смотрю на них и думаю, все ваши земные распри, какие-то споры, смыслы закончились, лежите себе спокойно. Я стою, смотрю на них и думаю, что... скоро мне придется вас раздвинуть, и также мой череп ляжет между вами». И в один момент, в одно посещение Афона, я читаю это стихотворение, вдруг Афониту спрашиваю: «Слушай, а где голова отца?» И он так очень просто с полочки берет. И я смотрю то на это стихотворение, то на его голову. Все просто, все естественно и закономерно. Да, смерть перестает быть ужасом, а наполняется каким-то очень большим метафизическим смыслом. У меня есть фильм «Три дня войны», где я в один момент сюжет отпеваю в морге на Донбассе о наших убитых солдат. И я говорю так, что они вышли из формата физики, но от них звучит какая-то метафизика очень определенно, четко.
1: У вас в книге есть еще удивительная мысль о том, что тревожит, начиная с самых первых шагов в церкви, и чем дальше, тем больше, мне кажется. Это отношение наше к соблюдению заповедей. Почему мне так как-то запало это рассуждение о том, что стремление досконально исполнить все заповеди чревато большими печальными последствиями, что когда ты намереваешься с помощью соблюдения заповедей войти в Царство Небесное, тут как раз может оказаться даже не ноль, а минус. Вот мне кажется, об этом мало кто размышляет. В особенности о минусовом результате.
0: Ну, слава Богу, что Бог не дал это не размышлять, а жить через печальные и трагические моменты моей собственной личной духовной жизни. Во-первых, тут две опасности. Исполнить заповеди в полной мере человеком невозможно, как когда-то с жаром воскликнул апостол, поняв, насколько это сложно, и апостол воскликнул: «Да кто же может это понести?» И Господь ему говорит: «Человеком это невозможно, Богу возможно все». Если человек вдруг настраивается пылко, жарко, искренне исполнить заповеди, и у него не получается, это может быть его такой срывом, трагедией, отчаянием. С другой стороны, если, не дай Бог, у него что-то получается, смотрите, какой я несуразица говорю, если, не дай Бог, у него что-то очень хорошо получается у самого по себе, это его труд, это его воля, это его стабильность, это его искренность, тут всегда присутствует тщеславие, а тщеславие просто несовместимо с Духом Святым. Оно... Тщеславие просто выгоняет Бога. Если «я» пишется с большой буквы. С большой буквы пишется только Бог. «Я» пишется с маленькой. Тут вот может быть такая духовная трагедия. Поэтому, слава Богу, да, заповеди нам даны не для того, чтобы исполнить их в полной мере, а чтобы, как там я такую пишу фразу, провалив этот экзамен, познать самого себя как несостоятельного вне Бога. Если Бог меня не вдохновит, если Бог меня не поддержит, наконец-то человек приходит к смыслу Евангелия, к основному смыслу Евангелия. Вне Бога спасение невозможно. Каким бы ты нравственным человеком ни был, волевым, сильным, талантливым, вне Бога спасение невозможно. Тщеславие, возможно, гордыня, да, но все равно человек – ограниченное существо. Только Бог безграничен, как совершенство. И хочешь ты войти, ну, относительно в совершенство, хватайся за Бога. И есть в православии, видите, есть такой принцип очень смыслово глубокий. Если в Ветхом Завете Бог был объектом перед, Авраам ходил пред Богом, Исаак, Яков ходили пред Богом, это объект перед тобой. Дальше или ближе, дистанция не имеет значения, все равно это объект перед. В христианстве происходит все, кардинально изменяется. Бог из объекта перед становится объектом внутри тебя, буквально частью тебя. Главный смысл христианства – это обожение. Как апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это не я свят, свят Дух Святой, который меня наполняет.
2: Светлый вечер. на радио «Вера».
1: Настоятель храма в честь Табынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбурге, протоиерей Сергий Баранов, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о двух его новых книгах «Замри и слушай» и «Он есть». Батюшка, вы очень интересно пишете о молитве и о месте Бога в этой молитве. Мы ведь очень склонны увлекаться таким количественным набором. Вот прочитать 40 акафистов. И ожидается, что это даст некий кумулятивный эффект, а когда никакого эффекта не получается, человек начинает внутренне роптать. Ну как же так? То же самое относится и к каким-то нашим правилам, и к множеству попыток прикоснуться к молитве. И очень часто это приводит к разочарованию, вместо того, чтобы каким-то образом укрепить. Где основная ошибка большинства из нас?
0: Ну, молитва, конечно, тоже имеет разные степени совершенствования. Начинается с малого, конечно, с детского сада совсем, где мы просто что-то лепечем вовне. Но должно кончаться, знаете, совершенная молитва. Опять же, совершенство – это прерогатива Бога. Совершенство человеку невозможно, но все-таки мы должны стремиться к совершенству. Совершенная молитва – это когда внутри тебя молится Бог, и Он становится частью тебя. Может быть, я сейчас какие-то сложные вещи говорю, но это самая-самая высокая молитва, самая чистая от твоего эго. От твоего несовершенства. Потому что, ну, как и в начале передачи я сказал, мы должны иметь перед собой очень высокую цель, чтобы, как направление, куда мы должны двигаться. Может быть, мы туда и не дойдем. Может быть, туда доходили единицы из миллионов православных. Но направление должно быть задано правильно. Мы должны двигаться именно в сторону вот такой молитвы. И чтобы внутри тебя начал молиться Бог вместе с тобой, вернее, даже не вместе с тобой, а как часть тебя, направление молитвы должно измениться из движения вовне в движение внутрь. Святые отцы молились внутрь своего сердца, направляли действия молитвы. Вместе с произношением молитвы «Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня», это имя направлялось внутрь твоего сердца. Так же, как причастие, святые дары наполняют нас изнутри. Священник держит их в руках перед престолом, берет в рот и проглатывает, они становятся и физиологически, и духовно, вдруг они становятся частью тебя. Это вот маленькое обожение. Ты становишься отчасти Богом, потому что внутри тебя, ведь причастие – это не как бы тело и кровь, а причастие – это тело и кровь во всей полноте. И то есть внутри тебя находится Бог. Также, когда мы тесним в свое сердце молитвы «Господи Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня», мы тесним имя, которое тоже связано с самим Христом. Мы тесним, тесним, наполняем сосуд своего сердца, мы наполняем. Как сосуд сердца можно наполнять хульными словами, похабными, хульными мыслями, и сосуд наполняется, сердце буквально, фактически наполняется. Кто-то может сказать, слово же не имеет материальной формы. Но слово имеет другую форму, метафизическую, духовную. И оно, и скверное слово, наполняет сосуд нашего сердца. А православная традиция молитвы это наполнение сосуда нашего сердца Христом. Мы постоянно тесним свое сердце: «Господи Иисусе Христе, помилуй, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Мы это делаем целый день, мы это делаем всю неделю, мы это делаем годами, всю жизнь. У меня, знаете, на Афоне был интересный случай. У меня друг-монах, когда прибыл на Афон, он попросился в общину греческого старца, которому было 96 лет. С ним жили два послушника, и он попросил взять себя третьим. И он говорит: первое время я не мог понять, где у нас работает генератор. День и ночь, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вот этот генератор. И вдруг на третий день я только понял, что это не генератор, это старец своим старческим баском. День и ночь говорит: «Кири Иисусе Христе лесен, Кири Иисусе Христе лесен». И он говорит: я как наивный мальчик подошел: «Герон, да как вы так можете? Я слышу вас день и ночь, вы произносите имя Божие непрестанно». И он ему ответил, говорит: «Знаешь, сынок, я, ну, вообще-то я здесь живу 60 лет, и за 60 лет эта привычка стала моей второй натурой. Я уже настолько к ней прикипел, она вошла в мое естество, я уже не могу ее не произносить. Я даже если отвлекусь, она все равно ко мне возвращается. Это стало моей доброй привычкой, во-первых. А во-вторых, он говорит: знаешь, как вот физиологически человек дышит воздухом, так душа, когда реанимируется от духовной смерти и оживляется, она начинает дышать молитвой. Каждая молитва – это как вдох и выдох, вдох и выдох. И чем больше душа оживает, она дышит, дышит, раздышалась, ожила. И теперь мне, если остановить этот духовный кислород, я начну переживать состояние удушья и смерти. И поэтому даже если бы я хотел, я не могу это остановить. Молитва должна быть естественно, как дышать. И поэтому святые отцы рекомендовали не только утром и вечером, как батюшка Серафим. Утром коротенькое правило, вечером коротенькое. Он понимал, что русские люди, тем более простые крестьяне, они очень привязаны к земным заботам, они не могут целый день читать псалтирь, пребывать на богослужениях. Поэтому он им советовал: целый день, что ты не делаешь? Идешь, лежишь, копаешь, стираешь, доешь. Ты все время говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господь». Кстати, я был свидетелем в Аризоне у старца Ефрема, вот монастырь. Старец еще, когда был жив, он не рекомендовал, он просил, убедительно просил всех всегда произносить вслух Иисусову молитву. И поэтому, когда переступаешь с врата обители, кого бы ты ни встретил, ты видишь, что монашествующие, послушники, все время говорят: «Кири Иисусе Христе лесен, Кири Иисусе Христе лесен». А представляете, даже год вот поговорить эту молитву, она настолько срастется с твоим не только языком. Нельзя говорить просто языком, и это не опустится в твое сердце. Вот многие говорят, это невнимательно, это не принесет плода. Ну, постоянно материться невнимательно. Но это же осквернит ваше сердце, даже если вы внимательно или невнимательно богохульствуете. Это оскверняет ваше сердце. Также и по младенчеству человек не может сразу иметь внимание такое. Но все равно, твердя даже языком устную молитву, он все равно, наполняя, его интуиция слышит, что он говорит, отдает себе отчет, что он говорит. И его сердце наполняется интуитивно именем Божьим и вслед за этим самим Христом.
1: Вы в своих книгах напоминаете, что проповедь евангельская начинается со слова «покайтесь». И мы бесконечно слышим и читаем о покаянии, и мы честно пытаемся хоть каким-то образом осознать, чего же, собственно говоря, нужно делать, чтобы хоть как-то сдвинуться с мертвой точки, потому что зачастую все-таки наше покаяние ближе к такому детско-ученическому варианту. Нашкодил, поди извинись. Ну, вот как-то приблизительно так. Но вы говорите о том, что Здесь тоже главное следовать по выбранному направлению, и можно не дойти до поставленной цели. Так вот, какова для нас должна быть поставленная цель покаяния?
0: Мой любимый святой Нектарий Гинский, у него в одной из его проповедей есть, она посвящена такой теме «Человек, познай самого себя». «Прежде, нежели познать Бога, познай самого себя как несостоятельную личность». Поэтому аскетика начинается с того, чтобы вот провалить этот экзамен и разочароваться в самом себе. И тогда наконец-то у человека, может быть, хватит ума поискать учителя, проводника. Можно пойти в темный лес наугад и сказать: «А, Господь меня выведет». Но это даже не дерзость, это просто глупость. Наверное, 99% то, что ты просто погибнешь в этом лесу, и все. Человек, который уже блудил в этом лесу, который уже был на грани жизни и смерти, второй раз туда пойдет уже осторожно. Он будет искать проводника, он будет искать какие-то средства. Осторожность присутствует в тех, кто имел разочарование в своем опыте, в своих силах, в своей функциональности. Это хорошее состояние, осторожность. Осторожность, она сопутствует сохранности человека. Неосторожный человек не сохранный. И поэтому покаяние – это вот как раз и есть не просто «простите, и Бог простит», и пошел делать то же самое, да? Нет, это когда человек начинает искать средства, а как мне не повторить горький опыт? И хорошо, что если у него ума хватает сказать самому себе: «Слушай, ты уже наделал столько ошибок, поищи к себе проводника, поищи опытного человека, который туда уже ходил, который...» В древнем Патерике есть случай, когда ученик старцу задал вопрос: кому легче вернуться, новоначальному, который пал, или опытному монаху, который тоже пал в тот же грех? И старец ему говорит: опытному легче вернуться, потому что он знает путь. Да, он пал, но он знает путь, и он пойдет этим путем. Да, он начнет все заново, но он знает направление.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Настоятель храма в честь Тобынской иконы Божьей Матери в селе Херсон в Оренбурге протоиерей Сергий Баранов был сегодня с нами, гостем программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч. Батюшка, спасибо вам огромное.
0: Да, спасибо, Господи.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
5: каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И это программа «Светлый вечер». Напомню, что на этой неделе мы говорим о проектах Общества любителей церковной истории, о самом обществе. В такое не самое легкое для него время Общество любителей церковной истории. Общество общественное, уж простите, да, так. Организация, которая занимается популяризацией церковной истории, занимается научной деятельностью, издательской деятельностью. И я и в предыдущей программе, и сегодня тоже напомню, и говорил, и напомню, что если по ходу очень интересных рассказов наших гостей о церковной истории 20 века вам что-то приглянулось и возникло желание помочь обществу, то в любом поисковике, не буду называть сам адрес, там, OLCI 1998, но он сложен для восприятия, но в любом поисковике вы можете набрать «Общество любителей церковной истории», перейти на их сайт, и там есть все возможные реквизиты для помощи обществу, но если вдруг вы захотите это сделать. А сегодня у нас интересная программа. Мы будем говорить о человеке, о котором, честно говоря, очень давно хотел пообщаться. О человеке, которого я часто в наших программах о церковной истории 20 века цитирую, вспоминаю, но ни разу мы о нем не говорили полно. Вот сегодня этот пробел восполняем. И у нас в гостях священник Илья Соловьев, председатель Общества любителей церковной истории, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, кандидат исторических наук, кандидат теологии, вот сколько всего. Отец Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А священник Евгений Агеев, действительный член Общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Евгений, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: А у Общества любителей церковной истории обширная издательская программа. Много лет выходят книги, и одна из них – это как раз книга воспоминаний отца Георгия Шавельского. Именно о нем мы сегодня будем говорить. Последний протопресвитер русской армии и флота перед революцией. Человек, проживший очень много лет в эмиграции, скончавшийся после Второй мировой войны, оставивший очень обширное наследие, в том числе и зафиксированное, можно сказать, литературное. Много писал. И вот перед отцом Ильей книга, которую отец Илья, собственно, издавал некоторое время назад. Отец Илья, представьте книгу, а потом будем говорить про Шавельского.
2: Да, действительно, отец Георгий Шавельский оставил очень интересные мемуары о своей жизни, о своей службе на должности протопресвитера. И эти мемуары были изданы в 1954 году в первый раз. Отец Георгий умер в 1953. В 1954 году в Нью-Йорке издательство имени Чехова выпустило два тома мемуаров отца Георгия, которые являлись очень важным источником по истории Русской Церкви накануне революции и отчасти и после нее. Потом в 1996 году в серии «Материалы по истории церкви», еще до создания Общества любителей церковной истории, эта книжка была выпущена нами в издательстве Крутицкого патриаршего подворья репринтным способом. И уже в 2010 году третье появилось издание этой книги. Это был новый набор с указателем имен, правда, не совсем удачным, но тем не менее, с вступительной статьей, посвященной характеристике деятельности отца Георгия. И эта книга получила большое признание и заслуженное внимание у историков. Но впоследствии были выпущены более полные мемуары отца Георгия, которые отложились в фондах Государственного архива Российской Федерации. Там есть машинопись этого текста, она попала в СССР. И выпустили книжку под названием «На службе и в школе», где речь идет о жизни отца Георгия, начиная с его самого детства и кончая практически последними годами его жизни в эмиграции, вторая половина 40-х годов, конец 40-х, начало 50-х годов. Эта книжка, конечно, по своему значению превышает то издание, которое было выпущено в Нью-Йорке и потом репринтировано нами на крутицах и впоследствии переиздано в новом наборе в 2010 году.
1: Вообще, биография отца Георгия Шавельского совершенно уникальная, потому что человек родился в небольшой деревушке, в семье псаломщика. Деревушка это сейчас в Псковской области, тогда это была Витебская губерния, и человек стал сначала протопресвитером армии и флота, а потом, как я уже сказал, вот эта обширная эмигрантская жизнь, хорошо изученная. Отец Евгений, может, вкратце тогда начнем с его биографии, начнем с его биографии, наверное, более полно мы будем говорить про его деятельность после революции, но вот, это вот, вот этот путь от сына сельского дьячка до протопресвитера, он, конечно, очень любопытен.
3: Да, действительно, и тут надо сказать, опять же, о фамилии его. Дело в том, что тоже отложилось воспоминание членов собора, поместного собора 17-18 годов. За протопресвитера Георгия Шавельского было подано что-то около двух десятков голосов при выборах патриарха. И в кулуарах стали распространяться всевозможные слухи, вот как что-то, ну, да он еврей, кто-то говорили, ну, потому что фамилия. Вот такая вот.
1: Он и монахом не был.
3: Шавельский, ну, к тому времени он был уже много лет вдов, и не был, на него, за него, кстати, были еще поданы голоса в конце мая 1917 года на выборах Петроградского митрополита. Причем около сотни голосов, достаточно много. Он, думаю, что если бы было принято решение, он бы его принял. Хотя монашество он не хотел принимать, но он был уже к тому времени много лет во вдовстве. Так вот, и по фамилиям некоторым членам собора не очень понравилось, значит, вот такое его происхождение. Что касается фамилии, конечно, это традиционная семинарская фамилия от географического места. Нам сейчас она непонятна, Шавельский, а в Российской империи, в соседней, с Витебской, Ковенской губернии, был Шавельский уезд. Шавли – это дореволюционное название города Шауляй. Конечно,
1: в Литве нынешней.
3: Конечно, в нынешней Литве тогда это была Ковенская губерния, соседняя с Витебской. И вот, очевидно, оттуда происходили его родители. Его отец был псаломщиком, то есть это самый низший церковнослужитель, но член клира.
1: Тогда член клира.
3: Да, тогда псаломщики были членами клира, но, конечно, жили в большой бедности. Витебская губерния, черта оседлости, да и вообще вот это самое, север Белоруссии, нынешний юг Псковской области, Невельский район сейчас в Псковской области, тогда был в Витебской губернии. Места очень бедные, болота и пески.
1: И сейчас вот, тоже
3: да,
1: ничего
3: да,
1: не поменялось.
3: Да, сейчас это самое пограничье. И вот оттуда из семьи бедного псаломщика, окончив духовное училище, окончив Псковскую семинарию. Кстати, после семинарии он женился и 3 года жил семейной жизнью, но через 3 года жена умерла в родах, что в те времена было достаточно часто. И молодой священник, молодой отец Георгий пошел в академию, что тоже было для тех времен вполне обычно. Очень многие иерархии нашей церкви, тут можно вспомнить, например, священномученика Владимира Киевского, прошли примерно такой же путь, причем примерно в эти же годы.
1: А как, расскажите, пожалуйста, вообще этот процесс происходил? Он был фактически сельским священником.
3: Да, он был
1: в Российской империи сельских священников 1000. Это было его личное желание, которое было подкреплено некими возможностями? Как вот человек
3: я думаю, что способности у него, безусловно, были. Я вот сейчас не помню точно, там, ну, можно все это посмотреть, успеваемость его. Наверняка он был не из последних по успеваемости, но человек же всегда сам оценивает, сможет ли он учиться, допустим, дальше, или он не сможет. Очень многие люди, там, даже окончив школу, говорят, ой, не-не-не, в вуз я не пойду. Точно так же и там. Люди могли окончить семинарию и говорить, не-не, дальше я все эти премудрости не могу изучать. Он вполне мог это, и вот через 3 года семейной жизни он поступил, он стал кандидатом богословия, а через несколько лет он защитил магистерскую диссертацию. Значит, у него были вполне эти возможности. Ну и к тому же, все-таки в те времена овдовевшему священнику путь был вот или в монашество постригаться, или идти вот, ну, то есть это тоже было какое-то отсроченное монашество, то есть сначала идти через высшие духовные учебные заведения.
2: Многие священнослужители, поступив в столичную духовную академию, оставались там для продолжения своей службы. И вот отец Георгий и его однокашник Георгий Капон, например, да, с которым они вместе учились на курсе, остались впоследствии в Петербурге и продолжили свою деятельность уже в качестве священнослужителей столичной епархии. Конечно, возглавлявший тогда столичную епархию митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский подбирал не рядовых, не заурядных людей, а людей, имеющих определенные таланты и способности. И отец Георгий, как обладавший этими талантами и способностями, был замечен митрополитом Антонием, за что, кстати говоря, отец Георгий Шавельский впоследствии всю свою жизнь был благодарен отцу, владыке митрополиту Антонию. И когда, например, интересный факт, когда вышла книга Сурского, настоящая фамилия Елишевич, об Иоанне Кронштадтском, где о митрополите Антонии было высказано много нелестных слов, отец Георгий опубликовал в газете особую статью митрополит Антоний Ватковский, отец Иоанн Кронштадтский, где на основании его собственного личного опыта он охарактеризовал отношения митрополита и кронштадтского пастыря, защищая, безусловно, митрополита от нападок, которым он подвергся со стороны Сурского и Елишевича. И отец Георгий во время учебы в академии втянулся в работу общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, которое проповедовал так же, как и Гапон, на фабриках и заводах. Ну и проводил беседы в Стрельне.
1: Он был настоятелем в Стрельне.
2: Он проводил там беседы и совершал службу в Суворовской церкви при Николаевской академии генерального штаба. Вот как было дело. И вскоре по протекции начальника академии генерала Сухотина и его преемника генерала Глазова он был назначен настоятелем этого храма, находящегося в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства, которым тогда был отец Александр Желобовский. И это все случилось в 1902 году. И в этой должности он пребывал вплоть до начала войны, русско-японской войны. В 1904 году он получает назначение священником 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинного 91-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. И вот эта война, которая стала бедствием для России, она, конечно, способствовала в определенном смысле возвышению отца Георгия как священника военного ведомства.
3: Он возглавил там одну из атак. За это получил крест на Георгиевской ленте.
1: Всю жизнь его носил.
3: Да, одно из высших наград для военного духовенства. Крест на Георгиевской ленте. Собственно говоря, приравнивалось к ордену Святого Георгия Победоносца. И потом, после того, как он вернулся с русско-японской войны, он продолжил свое настоятельство в храме Академии Генерального штаба. Ну, можно понять, конечно, себе его паству, перед кем он имел возможность выступать, перед всем русским высшим офицерством, перед всем генералитетом. Они, конечно, его слушали, он с ними общался, и это был, конечно, совершенно другой круг общения, чем у рядового пастыря.
2: Столичной епархии.
3: Да, в столичной епархии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Илья Соловьев, Евгений Агеев, отец Илья, председатель общества любителей церковной истории, отец Евгений действительно член общества любителей церковной истории, кандидат наук, и мы говорим о жизни протопресвитера Георгия Шавельского. Сейчас как раз о том, как складывался вот этот путь к протопресвитеру армии и флота.
2: Надо сказать, что отец Георгий всегда очень трезво относился к событиям современной ему жизни. Вот митрополит Евлогий в своих воспоминаниях пишет, что когда началась война, многими овладели шапкозакидательские настроения. Да что там, это Япония, мы с ней справимся, как делать нечего, Евлогий пишет. Все кругом о неприятеле отзывались пренебрежительно. С усмешкой, япошки, макаки. Некоторые офицеры считали, что они не успеют доехать до фронта, как война закончится, и также думали некоторые военные священники. А вот отец Георгий как раз уже в годы войны русско-японской проявил себя как трезво мыслящий человек. Он оценивал ситуацию реально, и в этом это отличало его от некоторых других военных священников, которые, находились в каком-то таком угаре, что завтра, послезавтра мы японцев победим.
1: А любопытен еще ведь кейс отец Георгий Шавельский и Распутин. У них были очень натянутые отношения.
3: Я думаю, что отец Георгий Шавельский был в таких кругах, как раз вот высшее офицерство, генералитет, где однозначно относились отрицательно к Распутину, к распутинщине, и просто не переносили их. Ну, там же и часть царской семьи тоже к этим кругам присоединялась, тоже как-то вот это были единые круги, к которым как раз принадлежал отец Георгий Шавельский. Но, тем не менее, он стал протопресвитером, свитером военного и морского духовенства. Интересно, что эта должность никогда не занималась епископом, хотя власти у протопресвитера военного и морского духовенства и людей, находившихся в подчинениях, особенно во время военных действий, было гораздо больше, чем у иного епископа.
1: Но он был вторым тысяч. После Желобовского и последним. Желобовский был первым.
2: Нет, он был не вторым. До него, после смерти Желобовского, был назначен отец Евгений Аквилонов. И как раз отец Евгений Аквилонов, как протопресвитер военно-морского духовенства, предложил отцу Георгию занять место в правлении, по-моему, это называлось, при протопресвитере. И когда Аквилонов умер, Аквилонов был очень недолго протопресвитером, как раз после этого был назначен отец Георгий Шавельский. В 2011 году стало понятным, что отец Евгений уходит в лучший мир, и вот буквально среди кандидатов первенствующее место занимал член правления протопресвитера отец Георгий Шавельский. Причем я хотел добавить то, что, тому, что сказал отец Евгений. Должность протопресвитера военного и морского духовенства приравнивалась к должности архиепископа, к сану архиепископа. Он так и воспринимался. У него были в подчинении свои храмы. Это была очень интересная структура вот этого военного духовенства. То есть в епархиях существовали то, что мы бы теперь назвали патриаршие подворья, своего рода подворья военного протопресвитера, то есть военные соборы, клир которых подчинялся не местному епископу, он находился вне зависимости от местного епископа, подчинялся военному протопресвитеру. Поэтому можно сказать современными словами, что у отца Георгия была своего рода своя епархия.
3: Особенно много этих соборов было на окраинах империи. В Привислинском крае, в Туркестане, в Закавказье, там просто большинство вот соборов были именно военными.
2: И если в церковном отношении отец Георгий приравнивался к сану, его должность приравнивалась к сану архиепископа, то в военном отношении его должность приравнивалась к должности генерал-лейтенанта.
3: Да, генеральская должность, конечно.
1: В любом случае, что на государственной службе, что на церковной, должность протопресвитера армии и флота, это была, конечно, безусловно, это был один из высших чинов империи.
2: Он находился в подчинении не епархиального архиерея, а непосредственно в ведении синода, но только отчасти ведение Синода, потому что в значительной степени он по своей должности находился в подчинении государю-императору.
3: Особенно во время войны.
2: Да, особенно с началом Первой мировой войны.
1: Которая, собственно, и началась буквально через 2,5 года после его назначения на должность протопресвитера. И дальше он то в Ставке, то в Петрограде. То
3: да,
1: в Ставке,
3: он делил свое время между Ставкой, которая сначала находилась в Барановичах, потом, как известно, в Могилеве. И, соответственно, он очень тесно общался с главнокомандующими. Сначала с великим князем Николаем Николаевичем, потом с самим государем-императором Николаем II. То есть постоянное вот это вот общение. Об этом он пишет в своих воспоминаниях.
2: И эта независимость военного протопресвитера от Синода болезненно воспринималась некоторыми членами Синода, поскольку белый священник, он считался представителем белого духовенства, находился в относительно независимости от епархиальных архиереев. Вот интересно, что Синод, посылая протопресвитеру указы, именовал его по имени-отчеству, его высокопреподобию, отцу протопресвитеру военно-морского духовенства Георгию Ивановичу Шавельскому. А сам протопресвитер, когда обращался к тем или иным иерархам, он спрашивал благословения только у митрополитов и старейших архиепископов. А в отношении других епископов он подписывался с совершенным почтением и преданностью, имея честь быть вашим покорнейшим слугою, протопресвитер Георгий Шавельский. Вот так это все было своего рода этикетом того времени, вот который говорит о роли военного протопресвитера.
1: Да, это очень важно, потому что для нас сейчас, и для церковных людей, кстати, в первую очередь, этикет, который сложился в церкви, и, между прочим, он был достаточно значим. И мы сейчас, например, с трудом представляем обращение к священнику по имени-отчеству, что до революции часто было вариантом нормы.
2: Да, можно посмотреть книгу Преосвященного Марка, митрополита, церковный протокол, и увидеть, какие существенные отличия в отношениях сейчас между священнослужителями обозначились по сравнению с тем временем, которые по сравнению с тем, как это было в прошлом веке.
3: Тогда очень многое зависело от должности, на которой находился человек. Существовало такое, я сейчас не помню точно документы, вот приравнивание чинов церковных званий к табели о рангам, и там, естественно, допустим, протопресвитер находился на генеральской ступени, а, допустим, там протоиерей, настоятель собора на должности полковника. И, конечно же, к такому человеку это не просто так вот обратиться.
2: И когда отец Георгий приступил к исполнению должности военного протопресвитера, ему досталось, в общем-то, непростое наследство, поскольку отец Евгений Аквилонов был на должности протопресвитера очень недолгое время.
1: И еще и болел, к тому же.
2: И был болен. И поэтому в некотором роде дела были запущены. И отец Георгий уже буквально на следующий день после своего назначения направился в Измайловский собор, который был собором военным, и начал приводить в порядок церковную жизнь в соборе, и в целом в его деятельности как протопресвитер очень большое место занимало образование духовенства. Он стремился к повышению образовательного уровня священнослужителей своего ведомства, что, в общем-то, его выгодно отличало от некоторых иных епархиальных преосвященных.
1: Давайте о революционных событиях, потому что во временном правительстве он был оставлен на должности протопресвитера путем выборов.
2: Ну, на соборе, наверное, надо сказать, как он
1: играл. А про собор отец Евгений сказал в начале программы.
3: Да, я чуть-чуть сказал про выборы, но он принимал участие, естественно, участие в деятельности собора как член предсоборного совета по своей должности. И, значит, кроме того, на соборе было представительство военного и морского духовенства, 10 человек были избраны от съезда военного и морского духовенства, вот их возглавлял отец Георгий. Ну, надо сказать, что наверняка он проявил большое участие в тех трех днях, о которых у нас нет записей, когда обсуждали возможную поддержку собором Корниловского выступления. Это конец августа, начало сентября. К сожалению, у нас нет записей. Заседания были закрыты, не записывались. Далее, конечно же, Он очень ратовал за боеспособность русской армии, которая буквально рушилась у него на глазах. Он привозил, он постоянно ездил на фронт, он привозил на собор известия, очень неутешительные о состоянии русской армии. И там последовало воззвание в ноябре от членов собора уже после выборов патриарха. Да, вот они за него даже отдавали несколько голосов, было отдано на выборы. Патриарх, когда еще пока вот голосовали за всех.
2: Удивительно, что он не отказался кандидатов. От этого, поскольку он был, в общем, целым противником восстановления патриаршества. Он стоял среди тех, кто выступал против патриаршества. И вообще он считал, что собору очень трудно было вести свою работу. Епископат был в смятении, как он писал впоследствии. А смятение заключалось в том, что епископат лишился поддержки государственной власти. И, кроме того, революционный оберпрокурор во временном правительстве, конечно, тоже внес свою лепту в то, что ситуация была достаточно нестабильной. Львов считал, что... Шавельский считал, что Львов в прямом смысле надругался над церковной свободой своей деятельностью, и он думал, что нужен какой-то решительный... Отец Георгий думал, что нужен какой-то решительный шаг в церковной политике. И работа собора в целом отца Георгия не удовлетворила, потому что, как он считал, на нем не было затронуто много важнейших и назревших вопросов современной церковной жизни. Ну, мы не будем об этом говорить специально сейчас, но скажем, что соборяне очень часто преувеличивали значение тех или иных деклараций, которые они выпускали от имени собора, полагая, что эти декларации могут изменить в каком-то смысле ситуацию в стране. И вот то, что этому уделялось очень много внимания, это вполне естественно. Люди не могли не реагировать на то, что происходило на улицах. Но то, что это не имело смысла на церковном собрании, было очевидно. Так считал и отец Георгий Шавельский. После избрания патриарха, разоблачаясь, в храме Христа Спасителя, по-моему, это было, отец Георгий произнес такую фразу: «Да, Господь любит и не оставляет русскую церковь, поскольку патриархом не стал митрополит Антоний Храповицкий».
1: Потом Антоний узнал.
2: Митрополит Антоний об этом узнал, и, забегая вперед, скажем, что когда отец Георгий явился в Киев, где митрополит Антоний в то время возглавлял киевскую кафедру, он приехал туда в шинели солдатской, обритой, с короткой стрижкой, чуть ли не налысо, и в таком виде заявился к митрополиту Антонию для того, чтобы получить какое-то назначение или место, для того, чтобы получить какую-то работу, как у нас теперь бы сказали. И увидев его в таком виде, как пишет отец Георгий сам об этом: «Увидев меня в хулиганском наряде, митрополит Антоний сказал: так вот как теперь ходят военные протопресвитеры».
1: Мы сейчас поговорим о том, как так вышло, почему он приехал в Киев в таком виде. Буквально через минуту напомню, что мы сегодня вспоминаем протопресвитера Георгия Шавельского. Очень масштабная личность. Я очень рад, что мы, наконец, делаем про него программу, потому что лет, наверное, сколько? Больше 10. Я очень хотел, чтобы мы на Радио Вера о нем поговорили. Вот говорим, наконец. Говорим с священником Ильей Соловьевым, священником Евгением Агеевым. Отец Илья – председатель Общества любителей церковной истории, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, кандидат исторических наук и кандидат теологии. Отец Евгений – действительно член Общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин, и буквально через минуту к нашей программе мы вернемся.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Илья Соловьев, Евгений Агеев, отец Илья, председатель общества любителей церковной истории, отец Евгений действительно член общества любителей церковной истории, кандидат наук. Итак, продолжаем. Напомню, что сегодня мы в нашей программе говорим очень масштабная личность, протопресвитер Георгий Шавельский. Это масштаб его личности, конечно, измеряется половиной 20 века, потому что он был очень видным деятелем дореволюционной России, протопресвитером армии и флота. Прожил он всю половину 20 века, умер после Второй мировой. И подробно о его жизни мы говорим со священниками Ильей Соловьевым и Евгением Агеевым. Продолжаем мы остановились, ну, на революционных событиях, наверное. Сейчас мы так более подробно как раз будем говорить.
2: Да, после избрания патриарха в самом начале декабря 1917 года отец Георгий был избран в состав Высшего церковного совета и должен был в него, так сказать, в нем участвовать, но он по-прежнему делил свое время между фронтом, все-таки

0: Который управлял этим наркоматом военных дел, они все были уволены. Просто вот единым росчерком пера все были уволены. Более того, военному духовенству пришлось из этой дезорганизованной, деморализованной российской армии буквально убегать. Буквально убегать. И отец Георгий в то время пытался как-то добиться решения общего по церкви, чтобы этих священников принимали либо обратно в свои епархии, потому что, конечно, они в начале войны они оставили свои места, либо просто принимали на священнические места.
1: То есть у него было вот такое вот общение с советской властью на тот момент?
0: Нет, с церковной властью.
1: А все-таки это же наркомат.
0: Советскую власть он тогда практически не воспринимал, и советская власть его не воспринимала как... Вот, например, в отличие от придворного духовенства. Придворное духовенство как-то очень быстро наладило со своим наркоматом государственных имуществ, очень быстро наладило отношения. Естественно, у отца Георгия никаких отношений с ними не было. И более того... Потом он приехал в Москву весной. Вторая сессия, как правильно отец Илья сказал, отец Георгий был ей очень недоволен, потому что, на его взгляд, собор занялся не тем. На второй сессии собор занялся разработкой, во-первых, приходского, да, значит, каких-то устоев про приходы, что ему было неинтересно. Во-вторых, очень много времени, это мы и по отзывам других членов собора знаем, было посвящено прямо заседанию за соседанием, неделя за неделей. Например, такому вопросу, как отношение со старообрядчеством и единоверием. Ну, понятно, что это не те вопросы, которые, по мнению отца Георгия, были вот животрепещущие и очень важные для русской церкви тогда. И он попытался на заседаниях Высшего Церковного Совета поднять эти вопросы, что что-то надо делать с военным духовенством, во-первых. Во-вторых, как-то продолжать деятельность самого учреждение ведомства протопресвитера военного и морского духовенства, но он совершенно не нашел поддержки у иерархов, и, в общем-то, это ведомство было устранено. И он демонстративно покинул и должность, и состав Высшего Церковного Совета, и больше в нем после весны не участвовал. Он считал, что как раз это нужно было сохранить. Он считал, что русская армия еще вернется, что большевики это ненадолго, и ведать такое мощное ведомство нужно сохранять, просто нужна церковная поддержка, что-то там заплатить этим людям, которые и в том числе и платить из церковного денег, из общецерковных средств, тем уволенным, выгнанным, собственно говоря, из армии военному духовенству. Но денег на это после конфискации синодальных средств у церкви не было вообще никаких.
2: Надо сказать, что если духовенство, ведомство, придворное духовенство инкорпорировалось в состав русской церкви безболезненно, прежде всего в силу своей малочисленности, то военного духовенства было действительно много. И военные священники, оказавшись без места и без приходов, вынуждены были... в прямом смысле слова, зарабатывать себе на жизнь какими-то, на какой-то период, какими-то случайными заработками. Ну, вот, например, известный военный священник, отец Александр Введенский, который тоже служил, впоследствии обновленческий митрополит, который тоже служил в ведомстве военно-морского, просветитель военно-морского духовенства, он прямо пишет, что вернулся из Петроград, места какое-то время у него не было, и он даже вынужден был торговать газеты для того, чтобы как-то просуществовать. Феодосий Алмазов, архимандрит, который тоже был одно время военным священником, тоже свидетельствует в своих воспоминаниях о очень сложной судьбе военного духовенства. И отец Георгий Шавельский обращался к епископату, и обращался непосредственно к патриарху с жалобами, как он писал, «защитите военное духовенство», но патриарх, цитирую, «со свойственным ему спокойствием относился к моим жалобам вот таким образом, со свойственным ему спокойствием». И обида, сам отец Георгий это признал в своих мемуарах, обида, нанесенная мне архиереями, их отношение к моему духовенству, подтолкнуло к решению, чтобы отойти от дел высшего церковного управления, и он уезжает в Могилевскую губернию. У него было небольшое имение Шеметово, где он так сказать, выразил таким образом свой протест, и где он занялся деревенской жизнью.
0: Да, развел огород.
2: Но недолго, потому что 1 августа

0: 2018 года, стало понятным, то есть буквально через несколько месяцев после его отхода от должности военного протопресвитера, стало понятным, что советская власть церемониться не будет, и у него появились вполне определенные свидетельства, информации появилась определенная о том, что готовится его расправа.
1: Витебский совет...
0: Да.
2: Витебский разве? Не по Петрограде.
1: По-моему, Витебский совет.
2: Это потом он бежал из Петрограда в Витебск. Он же был настоятелем храма в Петрограде, но недолго.
0: В Могилевской губернии он жил. Он выехал в Могилевскую губернию.
2: Простите, там такая... Вы правы абсолютно. Там такая история была. Ему пришлось бежать из Петрограда, а расстреливать его уже собирались там. Да.
0: Там. И он оттуда бежал. И 5 сентября 2018 года он выезжает в Киев и туда приезжает в как раз в конце того же года.
2: Вот. А у него было откуда-то имение. Ну, не имение, а деревня, которая там то ли ему принадлежала до революции, то ли...
0: Шеметово. Небольшое имение Могилёвской губернии.
2: Это он же его получил, оно было пожаловано, или он его купил как...
1: Возможно. Будучи протопресвитером.
0: Во всяком случае, в Шеметово он занимался несколько месяцев огородничеством до осени 1918 года, когда началась подготовка расправы с ним. Узнав об этом, он не стал испытывать судьбу. Как я уже сказал, он был человеком трезвым мыслящим, понимал и отдавал отчет о том, что происходило вокруг, и он бежит в хулиганском наряде, как он уже сказал,
2: да,
0: в Киев.
2: Там, у него в воспоминаниях описаны эти метания, как ему надо... А у него были длинные волосы, окладистая борода...
0: Ну, у него окладистой бороды не было, у него была борода не очень длинная.
2: Ну, я же не говорю, что она там была там совсем... Ну, такая.
0: Но была. Не окладистая, во всяком случае.
2: А Чицелия фотографию показывает.
0: И в Киеве в это время, когда он едет, собралась группа бывших государственных и общественных деятелей, которые задались своей целью освободить Россию от большевизма.
1: Но это был это была гетманская Украина.
2: Это Скоропадский.
1: Да, это была гетманская Украина, при которой была налажена уже и церковная власть, и проходил там всеукраинский церковный собор. Митрополит Антоний Храповицкий стал в мае киевским митрополитом. Гетман Скоропадский его признал. Митрополит Антоний был в очень хороших отношениях как с самим гетманом Скоропадским, так и с командующим германскими оккупационными силами фельдмаршалом Эйхгорном. И действительно в Киев собирались многие и чиновники бывшие царского правительства, и, ну, и местные, естественно, чиновники как-то воодушевились, что вот отсюда начнется освобождение России от засилья большевиков. Туда прибежали многие офицеры из императорской армии. Ну и вот, естественно, туда поехал и отец Георгий. Но там он увидел совсем другую картину, потому что местные власти, так это скажем, марионеточное правительство Скоропадского заигрывало и с бывшими царскими военными, но больше всего с украинскими националистами уже тогда. То есть такое было непонятное, что куда. Ну и, конечно, главное, что они полностью опирались на германские штыки. Как только немецкая армия ушла из Киева, буквально на следующий день в газетах появилось очень интересное краткое сообщение. Я сам его видел в архивных газетах. Гетман Скоропадский извещал всех своих подданных украинской державы, что вот он пытался что-то сделать, но Бог не дал ему сил. Поэтому он покидает Киев и передает власть, собственно говоря, кто захочет ее взять. Да, вот так вот интересное вот выражение. Оно есть во всех архивах, газетах. Он Бога обвинил. Бог не дал мне сил. Вот так вот. Ну и вот, собственно говоря, из Киева отец Георгий уехал на юг, где уже формировалась добровольческая армия.
0: В ноябре 18-го года.
1: Да, осенью 18-го года он уехал туда. И, естественно, в добровольческой армии он занял то место по предложению верховного главнокомандующего вооруженными силами на юге России генерала Антона Ивановича Деникина. Он занял то же самое место, которое он занимал в императорской армии, то есть главного священника добровольческой армии. Но здесь уже была совсем другая ситуация.
0: Я думаю, что нужно обратить внимание на то, что в 1919 году отец Георгий принимал активное участие в работе так называемого Ставропольского собора.
1: Да.
0: Дело в том, что патриарх Тихон, осознавая, что части русской церкви, находившиеся вне связи с церковным центром, издал особое постановление, указ 362-й указ, в котором он говорил, что, потеряв связь со своими... Мы потом к этому указу еще вернемся. Потеряв связь со своим церковным центром, местные епископы
2: должны
0: самостоятельно,
2: сами, да, самостоятельно,
0: либо самостоятельно, либо объединившись между собой в определенные группы, управлять епархиями. Вот в таком...
2: Кто только не ссылался на этот указ на протяжении многих десятилетий.
0: Вот об этом мы еще потом поговорим, когда мы будем говорить о деятельности отца Георгия за пределами Советской России, уже в эмиграции. И вот как раз тогда, в 1919 году, в Ставрополе собирается церковный собор. И да, и он не просто становится членом высшего церковного управления вот этого региона, но и становится товарищем председателя этого собора.
1: Да, да, да. Да, и да, это значит, временное высшее церковное управление на юге России, так оно называлось, из него потом впоследствии родился, по крайней мере, они так сами это говорят, преемственность принял и архиерейский собор за границей. Вот отец Георгий стал протопресвитером и товарищем председателя, а место председателя занял тот же самый митрополит Антоний. И отец Георгий очень тоже много ездил по фронтам и наблюдал, к сожалению, очень неприятную ему картину, буквально морально-нравственного разложения и добровольческой армии. То есть никакого благополучия, никакого воодушевления там он не наблюдал.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Я напомню, что мы говорим сегодня о личности протопресвитера Георгия Шавельского. У нас в гостях священник Илья Соловьев и Евгений Агеев.
1: Да, и в конце, кажется, 19-го года, меня отец Илья, может быть, поправит, в конце 19-го или начале 20-го года он отошел и от этой должности.
2: Весной, в марте 2020 года.
1: Да, в марте 2020
2: вот почему,
1: года.
2: Почему, кстати говоря, Врангель же его...
1: Там было конкретно, что буквально заупаднические настроения.
2: То есть он не смог моральный дух поднять?
1: Он не смог поднять моральный дух, и он был в ужасе просто от того морального духа, который был у добровольческой армии, у значительного количества офицеров и генералов ее. И он отошел от этого, и он передал свои обязанности только что рукоположенному епископу Севастопольскому Вениамину Федченкову.
0: Там была, конечно, история не очень красивая в отношении отца Георгия Шавельского. Отец Георгий, как я уже дважды говорил в этой передаче, повторю еще раз, был человеком, обладавший ясным церковным сознанием, но и трезво оценивавшим ситуацию вокруг. Вот что он писал. Добровольческое дело 1919-20 годов, может быть, когда-нибудь будет признано недоразумением. Своя своих не познаша. Может быть, добровольческая армия принесла не только пользу, но и вред России. Может быть, без обильно пролитой в гражданской войне русской крови, скорее бы возродилась бы Россия. Но в защиту добровольческой армии надо сказать, что она явилась благородным и самоотверженным протестом против тех крайностей, с какими выступила в октябре 1917 года новая власть. Объявлением религии опиум народа, отрицанием собственности, свободного труда и, главным, полным пренебрежением к человеческой личности. То есть вот как он оценивает деятельность добровольческой армии. Но здесь, конечно, в этой цитате, которую я вам привел, кроется и определенная обида. Дело в том, что, находясь в Крыму, отец Георгий заболел. Действительно заболел, и даже стоял вопрос о том, что выживет ли он. Я не помню, по-моему, это был чуть ли не тиф, какое-то заболевание у него было, серьезное заболевание, он лежал в постели. И в это время Преосвященный Вениамин Фетченков вошел в отношения с генералом Врангелем, и как раз, несмотря на то, что ситуация уже в добровольческой армии была достаточно сложной, он как раз говорил, что все хорошо. У него были такие пропагандные речи, все хорошо, прорвемся, пробьемся, и это генералу Врангелю более импонировало, чем трезвая оценка действительности отцом Георгием Шевельским. Поэтому генерал Врангель принял решение о том, что руководство военным духовенством переходит в ведение отца владыки Вениамина. Причем получилось очень некрасиво. Отец Георгий только восстал, можно сказать, от одра болезненного, как получил соответствующее распоряжение генерала Врангеля. И в этом распоряжении говорилось, что отец Георгий командируется Врангелем, командируется за границу, цитата, для изучения духовного быта и устроения этой стороны жизни наших беженцев. То есть как бы генерал Врангель назначает отца Георгия на должность за границу по задаче, да, по печенью о нуждах беженцев.
2: Это тоже достаточно интересно, поскольку, ну, как мог Врангель его куда-то назначить? В конце концов, это все-таки не императорская Россия. Тогда, когда протопресвитер армии и флота мог быть императором куда-то командирован. Тут фактически непонятно, кому Шевельский подчиняется в этот момент. Кто его архиерей? Он все-таки уже не протопресвитер армии и флота. У него должен быть какой-то епархиальный архиерей.
0: Поэтому, когда он едет за границу в конце апреля 2020 года, он покидает Севастополь, он приезжает ненадолго в Константинополь. А в Константинополе, как мы знаем, в это время уже образовал, организовывал свою деятельность, так называемое временное высшее церковное управление за границей. И отец Георгий и по своему положению, и по своей должности дореволюционной, и по своему сану, конечно, должен был бы стать членом этого временно высшего церковного управления.
2: Но тут мы помним историю с Киевом.
0: И не только с Киевом. Почему мы вот говорили сейчас о том, что военное духовенство обижали некоторые епархиальные архиереи, как это казалось отцу Георгию? Почему это происходило? Потому что с закрытием ведомства военного духовенства вот эти некоторые архиереи, которые порой слышали нелестные отзывы в свой адрес от отца Георгия, затаившие обиду, они решили каким-то образом отыграться.
2: То есть история вот этого конфликта, она тянулась еще из дореволюционных времен. Революционные события добавили остроты в это отношение.
0: Да.
2: А киевская история взаимоотношений с Антонием Карповицким у Шевельского тоже, конечно. Но он еще и до революции с митрополитом Антонием отношения испортил.
0: И не только, с митрополитом Антонием, с некоторыми другими архиереями. Тут надо понять саму ситуацию того времени. Отец Георгий приезжает в какую-то епархию. Он не подчинен местному епископу. У него есть храм военный, где служит военное духовенство, тоже практически не подчиняющийся местному епископу. И когда он приезжает, садится, грубо говоря, за стол обедать с местным духовенством военным, военное духовенство сообщает ему о некоторых нестроениях, которые существуют в той или иной епархии. Ну, например, о жалобах епархиального духовенства на своего епископа. Конечно, такого рода свидетельства отец Георгий Шевельский получал, это несомненно.
2: И вез в Петербург, в Петроград.
0: Скорее всего, вез, но не факт, что он доводил их до мнения государя-императора. Но епархиальный
2: архиерей про это не знает.
0: Во всяком случае, всякое независимое лицо в епархии, которое имеет возможность каким-то образом довести правду о положении в епархии до вышестоящего начальства, рассматривается епископом, ну, достаточно с большой осторожностью, а если в Петербург поступают какие-то нелестные для местного епископа сведения, то тот, кто эти сведения передает, становится врагом. А тут еще же священник, не епископ, а священник. И когда система рушится, вот здесь все эти старые обиды епископата как раз и дают о себе знать, потому что некоторые архиереи, возможно, вот эту вот свою неприязнь, так сказать, выпустили наружу. Во всяком случае, митрополит Антоний Храповицкий не постеснялся об этом говорить открыто, а отец Георгий Шевельский в силу своего характера тоже отвечал, соответственно, и митрополиту Антонию. И вот в этой ситуации оставаться в Константинополе и войти в состав временно высшего церковного управления, сколько-нибудь последовательно продолжать там свою деятельность, отец Георгий не мог. Именно поэтому он очень быстро уезжает из Константинополя, и 19 мая уже он приезжает в конце апреля в Константинополь, и уже 19 мая он едет в Белград, в Сербию, по дороге решив заехать в Софию. Он тогда еще не знал и не представлял себе, где он остановится и какого рода деятельностью он будет заниматься. Он всегда имел склонности к преподаванию, он любил преподавать. В свое время он, кстати говоря, преподавал в Смольном институте.
1: Он законоучитель был.
0: Да, он преподавал в Смольном институте, и он, конечно, по-видимому, рассчитывал, что он в той или иной степени сможет реализовать свои возможности как законоучитель и как преподаватель. Но где остановиться, он не знал. И вот он едет в Сербию, по дороге заезжает в Софию, и здесь, в Софии, как раз ему предлагается заняться преподавательской деятельностью в открывающемся Высшем богословском училище Академии. Кто предлагает? Болгарский синод. Поскольку отца Георгия знали хорошо и за пределами России, болгарский синод предлагает отцу Георгию должность, а именно профессорскую кафедру.
2: А тут надо еще уточнить, почему его знают. Он, и это в воспоминаниях отражается, в предвоенный период ездил достаточно много в Европу в составе различных делегаций, как бы мы сейчас сказали, на торжественные приемы императорских домов. Он был принимаем в ряде европейских стран. Об этом все есть, как они ездили, как их принимали. То есть, действительно, за рубежом его личность хорошо известна.
0: Да, и отец в 20-м году, в конце 20-го года синод оставляет мысль об открытии академии и предлагает отцу Георгию преподавательскую должность в пастырском училище, которое размещалось тогда в Бочковском монастыре в 50 километров от Пловдива. Это предложение отец Георгий не принимает и получает преподавательскую должность в Софийской духовной семинарии. И здесь его служба продолжается 3 года.
1: Кроме того, он еще преподавал потом в Софийской гимназии, уже в русской Софийской гимназии, в которой училось множество людей. Естественно, что после окончания гражданской войны в Болгарии образовалась большая русская колония с соответствующими храмами русскими, где служба шла на русском языке. Ну, он и болгарский, тогдашний богослужебный язык был не сильно отличался от... Но все-таки традиции разные. Русские ходили в свои храмы, к своим священником, и вот он запомнился тем, кто там жил, тем, кто там учился. Я, в частности, даже в Волгограде общался в 90-е годы с преподавателем госуниверситета Иваном Григорьевичем Тининым, который в 30-е годы был гимназистом в Софийской гимназии, и у них закон Божий преподавал протопресвитер Георгий Шавельский. Но, к сожалению,
2: Вы с отцом Георгием знакомы через одну руку пожатия.
1: Ну, получается, да, по крайней мере, Иван Григорьевич, я помню прекрасно. Да, и вот эта его деятельность в начале 1930-х годов отец Георгий подчинился распоряжению митрополита Сергия, заместителя местоблюстителя патриаршего престола, о том, чтобы те, кто не хотят давать подписку о лояльности советской власти, переходили в поместные церкви. Ну, для отца Георгия это было достаточно легко, потому что он буквально был в дружеских отношениях с главой тогдашним главой болгарской православной церкви, ну, тогда там с митрополитом Стефаном, экзархом, так называемым. Тогда не было у них еще патриарха, и вообще находилась еще болгарская церковь в расколе с Константинопольской, но, тем не менее, он находился с ним в дружеских отношениях и постоянно общался.
2: Я очень рад, что мы сегодня поговорили про отца Георгия Шавельского, потому что это было моим давним желанием. Мне очень хотелось как-то масштабно посмотреть на его личность. Мне кажется, мы сегодня это сделали. Мы поговорили о его, фактически о его российском периоде жизни. Но мы разговор этот продолжим, потому что действительно масштаб личности такой, что хотелось бы подробнее остановиться на отдельных этапах. И вот мы дальше будем говорить про его жизнь в эмиграции, деятельность в эмиграции, там тоже много всего интересного, но об этом потом. Сегодня я напомню, что мы про отца Георгия Шавельского говорили с священниками Ильей Соловьевым, отец Илья, председатель общества любителей церковной истории, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, преподаватель Никола Угрешской семинарии, кандидат исторических наук, кандидат теологии, священник Евгений Агеев, действительный член общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин. Также вот в самом конце программы хочу напомнить, что вся наша серия передач на этой неделе посвящена... мы говорим про разные события церковной истории 20-го столетия, но по мотивам, по следам публикации книг, которые выпускало и выпускает общество любителей церковной истории, о самом обществе мы в понедельник говорили, деятельность общества продолжается. Сейчас есть некие трудности. Скопился долг перед государством. И если вы, дорогие друзья, заинтересовались нашими программами, тем, что делает общество, какие книги выпускает журнал, вот вы можете помочь ему. Если зайдете на сайт Общества любителей церковной истории, в любом поисковике можете найти его. И там уже на самом сайте есть все реквизиты. Вот, отдельно отец Илья Соловьев, как председатель общества, будет благодарен, потому что долг этот, ну, как-то надо гасить, чтобы общество и дальше могло развиваться и выпускать и очень интересные книги, и журнал. Вот. На сегодня все. Продолжим завтра. Спасибо и до свидания.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Об Иванке деревенщине по мотивам болгарской народной сказки.
2: Жила-была в одной деревне девушка по имени Иванка. Волосы у нее, как золотые пшеничные колосья, щеки, словно маков цвет. Парни из всей округи мечтали заполучить красавицу Иванку в жены, да она ни в какую. «Хочу, — говорит, — выйти замуж только за городского. Не хочу больше деревенщиной быть». Деревня Иванки была всего в нескольких часах езды от небольшого города, где жил ее двоюродный дядюшка Гаврил Каменщик. К нему-то девушка и отправилась погостить. То есть Иванка всем сказала, будто едет в гости, а сама решила найти себе в городе жениха. В день приезда Иванка вышла в дядюшкин сад. Тут-то и заприметил прибывшую невесть откуда красивую девушку Богдан, молодой сосед Гаврила Каменщика. И трех дней не прошло, как молодые люди познакомились и отправились вместе гулять по городу. «Дядюшка, ты только не говори ему, что я из деревни», — попросила Иванка.
3: «Так ведь он все равно узнает», — удивился дядя.
2: «Не узнает. Я придумала, что надо делать», — сказала Иванка и выпорхнула на свидание. Весь день гуляли молодые люди по городу и дошли до самой окраины, где начинались поля и стояла деревня.
4: «Какие дружные в этом году всходы пшеницы», — сказал Богдан, показывая на зеленеющее поле.
2: «Где? Пшеница? Это то, из чего делают лепешки? В первый раз вижу, как она растет», — сделала большие глаза Иванка. Пошли они дальше и зашли в деревню. «Интересно, что это?» — как бы недоумевая спросила Иванка, показывая на плуг и барану.
4: «Приспособление, чтобы пахать землю», — ответил Богдан.
2: С тех пор всякий раз Иванка делала изумленное лицо, когда речь шла о деревенской жизни. А Богдан терпеливо объяснял ей, для чего нужны коса или лопата.
4: Как-то во время очередной прогулки Иванка засмотрелась на голубое небо и наступила на лежащие посреди дороги грабли. Грабли больно ударили девушку прямо в лоб.
2: «Кто здесь грабли бросил?» – топнула ногой красавица и вдруг поняла, что выдала себя. От стыда она закрыла лицо руками и прошептала: «Все, я пропала».
4: А Богдан обнял ее и сказал ласково: «Я ведь сразу понял, что ты не из города, простая душа. Всякий раз, задавая вопрос о деревенской жизни, ты заливалась краской стыда до корней волос, и мне не хотелось лишний раз тебя смущать. Завтра я собираюсь к тебе в деревню просить твоей руки. Ты ведь согласна стать моей женой?»
2: Свадьбу молодые сыграли в родной деревне Иванки. 3 дня и 3 ночи пели и плясали друзья и родные жениха и невесты. И городские, и деревенские, все вместе.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Пасха 1859 года выдалась в Пекине особенно радостной. Сотрудник русской духовной миссии иеромонах Исаия Япаликин с восторгом вспоминал: «Ровно в 12 часов прибыли китайские уполномоченные и подписали ратификацию так долго отвергаемого ими Тяньцзинского трактата. В день воскресения Христова состоялся новый завет между Богом и людьми. И с сего дня разливается Слово Божие к людям, сидящим во тьме. Счастливое сближение обстоятельств. Дай Бог, чтобы оно исполнилось». Действительно, вступивший в силу Тяньцзинский договор впервые в истории открывал возможность открытой проповеди православия китайцам. Этому делу отец Исаия, уроженец Архангельской губернии, и посвятил свою жизнь. Главным его миссионерским подвигом стало просвещение китайской деревни Дундзинань, располагавшейся недалеко от Пекина. Осенью 1861 года отец Исаия по поручению начальника миссии архимандрита Гурия Карпова прибыл в деревню и после обстоятельных бесед крестил там 35 человек, а во второй приезд еще шестерых, а также провел подготовительные беседы с десятками других людей. Уже в следующем году в деревне Дундзинань появилась первая за пределами Пекина церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского. Отец Исаия помогал китайцам собирать строительные материалы. Кроме того, по благословению начальника миссии он организовал школу для детей. Впрочем, приходилось ему сталкиваться и с неприятием. Недовольные деятельностью миссионера-язычники распространяли слухи о том, что за крещение русские платят деньги, а крещенные дети сразу умирают. Эти слухи воспринимались людьми всерьез, так что отцу Исаии приходилось прилагать много усилий, чтобы переубеждать их. Благо, что этому содействовали примеры их крещенных соплеменников, жизнь которых изменялась к лучшему, семьи становились крепче, отношения с ближними честнее и добрее. Особый след отец Исаия оставил в переводческой деятельности. Благодаря его трудам на китайском языке было издано много молитв и богослужебных текстов. В отличие от своих предшественников, миссионер старался приблизить тексты к разговорной речи, чтобы они были понятны простым китайцам. А изданный отцом Исаией в 1867 году русско-китайский разговорный словарь стал лучшим пособием такого рода для тех времен. В 1871 году отец Исаия умер в Пекине из-за тяжелой болезни в возрасте 40 лет. Несмотря на недолгую жизнь, он, по мнению русского дипломата Ивана Коростовца, с ничтожными средствами много сделал для распространения и укрепления православия. Русский мыслитель Лев Тихомиров отмечал, что этот священник был предан душой делу распространения православия.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ваша светлость, благоволите послать меня на Черное море флот строить. В корабельном деле я понатарел, лес понимаю.
3: Это откуда такой взялся? Отсюда прямая дорога во дворец, в адмиралтейск коллеги. А ты в лес норовишь, к медведям.
2: Пошлите меня флот строить, ваша светлость. Плотницкому рукомеслу у нас, у тамбовских, сноровка.
3: Как звать?
2: Ушаков Федор.
3: Ушаков Федор.
1: Светлейшего князя Таврического Григория Александровича Потемкина от души развеселило стремление молодого капитана прогулочной яхты императрицы бросить привилегированную службу и отправиться на корабельные верфи Херсона. Там зарождался будущий Черноморский флот. Но кто бы захотел променять блеск Петербурга на это глухое тогда еще место? Только такой человек, как Федор Федорович Ушаков, блистательный русский военачальник и флотоводец, прославивший свое отечество, не проигравший ни одного морского сражения и не потерявший в боях ни единого корабля. Художественный фильм «Адмирал Ушаков» вышел на экраны в 1953 году. Фрагмент из него мы с вами только что услышали. Масштабную историческую ленту снял режиссер Михаил Ром. Картина получила приз как лучший иностранный фильм на кинофестивале во французском городе Виши, а у себя на родине вошла в золотой фонд классики отечественного кинематографа. Любопытная история создания фильма. Снять эпическое полотно об адмирале Ушакове предложило командование Советского военно-морского флота. Морякам казалось необходимым вспомнить заслуги великого флотоводца. Тем более, что во время Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени. Многим тогда показалась странной советская награда в честь царского адмирала. Но необходимо было рассказать людям об Ушакове, о его жизни, которая вся была подвигом. Не только воинской доблести и служения Отечеству, но и подвигом духовным, подвигом милосердия и любви к людям. Когда предложение сделать фильм о Федоре Федоровиче Ушакове поступило в Госкино, Михаил Ром сразу же откликнулся на него. Режиссер считал большой честью снять биографическую и историческую драму о личности такого масштаба. В результате у Рома получилась захватывающая и увлекательная патриотическая картина, которая смотрится на одном дыхании. Потрясающие батальные сцены, невероятные декорации и спецэффекты, уровень которых и сегодня поражает. Напряженный, в хорошем смысле, сюжет держит зрителя от первого и до последнего кадра. Но лично мне самым интересным показалось, что уже тогда, в советскую эпоху, режиссеру удалось отметить Божий промысел в победах Ушакова. Это не бросается в глаза, однако хорошо заметно в мелочах. Например, в эпизоде, когда перед битвой при турецком острове Фюданиси, стоя на палубе русского флагмана «Святой Павел», адмирал Войнович разговаривает с Ушаковым.
4: 14, 15, 16, 17. Эко-силища. 17 линейных кораблей насчитал. А фрегатов-то сколько? Друг сердечный, предвижу дурные нам обстоятельства. Что предпринять, друг сердечный? Разве завязать дуэль артиллерийскую, а? По регламенту ГОСТа.
2: По регламенту ГОСТа от нас к вечеру и чешуи не останется. Расстреляют. Их огонь сильнее нашего раза в два, ежели не в три.
4: Что ж делать, батюшка? Ты авангардом командуешь, тебе и карты в руки.
2: Руки у меня связаны, ваше сиятельство. Снимите с них путы, они добудут вам победу.
4: По-своему воевать хочешь?
2: Хочу, по-своему.
4: Воюй, как Бог тебе велит.
1: Удивительно, что в 1953 году Михаил Ром, снимая свой фильм как настоящий художник, сам того не зная, во многом предугадал события. В 2001 году церковь прославила адмирала Федора Ушакова в лике святых. И не только за боговдохновенные победы над врагом, но и за благочестивую и праведную жизнь. Режиссер показал Ушакова не только мужественным военачальником, но прежде всего человеком с удивительной душой и сердцем. В фильме есть яркий эпизод, когда начальник Ушакова в присутствии рядового моряка уничижительно называет матросов немым инструментом для исполнения приказов. Услышав эти слова, Федор Федорович на глазах у начальника со слезами на глазах крепко обнимает матроса, показывая свое отношение к подчиненным. Кстати, роль непобедимого адмирала сильно и ярко исполнил актер Иван Переверзев. Михаил Ром с восхищением говорил об этой его работе. Переверзев был похож на Ушакова. В нем были простота, внешнее спокойствие, демократизм и в то же время внутренняя сила, собранность, энергия, отмечал режиссер. В массовых сценах фильма принимал участие личный состав Советского военно-морского флота. А в эпизодах снялись Михаил Пуговкин и Владимир Этуш. Одним словом, я непременно посмотрю фильм «Адмирал Ушаков» еще не один раз. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: и причиняют нам зло? Ответ на этот вопрос находим в 82-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Боже, кто подобится Тебе, не примолчи!»
2: «Боже, не примолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцей для сынов Лотовых. Сделаем то же, что Мадиаму, что Сесари, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
1: Ты един Вышний по всей земле.
0: Только что прозвучавший псалом написан по вполне конкретному поводу. Это нападение на Иудею сынов Лотовых. Так Библия называет два народа, которые произошли от племянника Авраама Лота – моавитяне и аммонитяне. Под их началом возник военный союз, в который вошли еще 8 племен. Это те, кто скрывается под именами Едом, Измаил, Агарь, Гевал, Амалик, филистимляне, Тир и Ассур. Таким перечислением псалмопевец не просто фиксирует исторический факт. Он указывает еще и на масштаб угрозы. Враги объединились единодушно с одной целью – не просто победить, но, как говорится в псалме, истребить их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. И вот перед лицом смертельной опасности псалмопевец обращается к Богу со словами молитвы. Примечательно то, что он просит не просто об уничтожении врага. Его ключевая просьба заключается в том, чтобы они взыскали имя Твое и познали, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Автор псалма и спрашивает для своих неприятелей такого поражения, которое приведет их к покаянию и познанию истинного Бога. Так Писание предлагает нам пример молитвы за врагов, который открыто упорствует против нас в своих нападках. Слова псалма призывают в каждом недруге видеть не просто обидчика, но скорее не вполне здорового человека, который нуждается в познании Бога. Это не означает отказа от справедливости и потворства беззаконию. Это означает, что мы перестаем быть судьями и палачами для других людей и препоручаем их заботе Творца. То наказание, которое мы просим Бога ниспослать на головы наших супостатов, это не акт злобной мести, это педагогическое и врачебное средство. Поэтому и говорит псалмопевец: «Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое». Такая молитва очень благотворно влияет и на нас самих. Ведь человек, который всем сердцем жаждет мести, страдает и телом, и душою. Часто он задыхается от бессильной злобы. Его гнев не находит выхода. А когда мы своих врагов отдаем Богу так, как это советует псалмопевец, происходит чудо. Сила Божия словно приподнимает нас над ситуацией. Мы перестаем ощущать себя жертвами обстоятельств и начинаем видеть в происходящем промысел Божий. Напряжение уходит. Мы вдруг начинаем осознавать, что наши враги – это просто люди. И многие из них, подобно нам, тяжело больны своими страхами, злобой и обидами. Наша ярость постепенно

0: утихает, на ее место приходит сострадание, в сердце поселяется мир, и наступает ясное понимание, что настоящая битва происходит не с людьми, а с духом зла, который делает людей врагами. А этот дух в силах победить только Бог, к которому мы и обращаемся в своих молитвах.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 5 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции – Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Ну, мы не только в Подмосковье заезжаем, но и Новая Москва, территории, которые стали Москвой, но тем не менее они, в общем, находятся за чертой города, и привычнее нам называть это Подмосковьем, но тем не менее мы сегодня в Астафьево с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Астафьево – это Новая Москва, но нам привычно, конечно, что это места такие подмосковные, подмосковные усадьбы, поэтому сегодня мы здесь. Добираемся до Астафьева по-разному. Можно добраться, можно доехать до Бутова, оттуда на автобусе. Мы вот приехали на электричке из Москвы до станции Щербинка, и тут на автобусе совсем недолго нам было ехать до остановки музея усадьбы Астафьева.
2: Да, это, конечно, прекрасное место, и место, неоднократно отраженное в литературе, в великой литературе.
1: Русский Парнас.
2: Да, конечно, вот очень часто употребляется такое название, и, конечно, это справедливо, хотя это же говорилось про одну аллею, Русский Парнас, это называлась аллея, которая вот считается, но, конечно, и вся усадьба была Русским Парнасом. Мы помним, что владельцами усадьбы были практически целое столетие замечательная семья Вяземских. И можем также добавить, что и последующий владелец Сергей Дмитриевич Шереметьев состоял с ними в родстве, потому что был женат на Екатерине Павловне Вяземской, урожденной. Это уникальное место хотя бы потому, что в 1899 году первый в России литературный музей был открыт именно в Астафьево. Действительно, но не могло бы быть иначе, потому что мы знаем, что Сергей Дмитриевич был человеком, который бережно сохранял историю и оставил огромнейшее наследие, прежде всего, как историк. Более того, о каждой усадьбе, которая принадлежала его роду, он оставил очень интересное описание, и, конечно, это бесценно. Астафьево тоже становится замечательным примером его работы. Действительно, ведь кто еще мог бы сказать, что он поставил памятники Карамзину, Петру Андреевичу Вяземскому, Пушкину, Жуковскому и даже Павлу Петровичу Вяземскому. То есть 5 памятников было поставлено в Астафьево этим выдающимся людям, прежде всего потому, что жизнь их была связана с этой усадьбой. Мы можем вспомнить замечательные строки Вяземского. «Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады задумчиво брожу, предавшись весь мечтам, и зыбка тень моя ложится по плитам, и с нею прошлых лет и милых поколений из глубины ночной проглядывают тени. Я вопрошаю их, прислушиваюсь к ним, и в сердце отзыв есть приветом их родным». Ну, на самом деле, Петр Андреевич, конечно, написал прекрасные строки, и да, безусловно, он очень любил Астафьево, но надо сказать, что в Астафьево поселяется его отец Андрей Иванович. Дело все в том, что родители Андрея Ивановича Вяземского были категорически против его женитьбы на англичанке. И, конечно же, эта история, она очень печально закончилась, потому что родители не пережили свадьбы своего любимого сына. И тогда Андрей Иванович продает родовую усадьбу Удина, которая находилась где-то под Дмитровом, и покупает Астафьева. А что же это за место? Вообще очень интересно, есть масса версий происхождения названия Астафьева, вплоть до того, что Астафьева...
1: Это нередкое, его, на самом деле, да. Название. Да, у нас очень любят играть словами, да, и вычленять из корней топонимов какие-нибудь понятные слова. Астафьева, Астафь... Но, да, с другой стороны, конечно, Астафьева – это не самый редкий топоним.
2: Ну, конечно. Вот, ну, есть даже литературный анекдот своего рода, что Пушкин приехал к Вяземскому и побежал с ним здороваться, осматривать парк. Его вещи хотели забрать из повозки, и он закричал: «Оставь его!» И так вот назвали эту усадьбу. Ну, это, конечно,
1: ну, естественно,
2: вот,
1: да,
2: анекдотическая история. Но на самом деле мы знаем, что это владение принадлежало уже в начале 17 века. Это была вотчина Прокопия Липунова. Мы с вами помним этого исторического деятеля. Это первое ополчение для освобождения Москвы. Это событие смутного времени. Дальше Астафьево выплывает в начале 18 века. Принадлежит оно уже графу Апраксину. К концу 18 века оно будет принадлежать купцу первой гильдии Козьме Матвеевичу, вот, который, собственно, здесь устраивает целую фабрику. И более того, на этой фабрике работает изобретатель Петр Сухарев, который окрашивает ткани. Он придумал такую замечательную систему. И здесь две фабрики – красильная и сургучная. А потом появляется еще фабрика по изготовлению изразцов. Речка, которая здесь протекает, называется Любуча. На возвышенном месте находился господский двор, очень красивые виды. Ну и надо сказать, что по традициям XVIII века на Любуче были сделаны запруды, и был, конечно, прекрасный пруд. А вообще дом отапливался очень хорошо, и 6 изразцовых печей существовало. Но вся эта постройка была переделана, когда Андрей Иванович в 1792 году покупает эту усадьбу. Надо сказать, что все, что мы видим, все, что нам нравится, все, что описано, в том числе Пушкиным, в повести «Барышня-крестьянка» и в разных других произведениях, все это появляется при Андрее Ивановиче Вяземском. Но князь Андрей недолго радуется новому имению. В 1802 году умирает его супруга, а в 1807 году уходит и он. И тем не менее, а что же было сделано? Ну, перестроено все это было по проектам архитектора Казаковской школы. Мы не знаем точной фамилии. Мы знаем, что в этой прекрасной усадьбе был великолепный парк. И мы знаем, что здесь был физический кабинет, фактически научная лаборатория. И хранились здесь уникальные глобусы и интересная научная библиотека. И была даже электрическая машина Теллурий с ходом планет вокруг Солнца. Были астрономические, геодезические астролябии и многое-многое другое. Ну и, конечно, зрительные трубы. Рядом с кабинетом была прекрасная библиотека. Там было 13 огромных книжных шкафов, и в них хранилось около 5000 томов книг по философии, религии, искусству. А кроме того, мы знаем, что часть библиотеки была фамильной и принадлежала отцу князя Андрея Ивановича. Вот. Ну, кроме того, там была коллекция резных камней, слепков. Английские резчики XVIII века создали удивительные произведения, которые хранились в коллекции Андрея Ивановича. Были монеты, были даже руды, которые Андрей Иванович лично привез из Саксонии. Были прекрасные красные гризали на античные сюжеты. И даже портрет малоизвестного сейчас Торквато Тассо. А ведь это был уникальный поэт, который писал октавы, то есть восьмистрочие. И, кстати, даже упоминался и был очень любим в XVIII и XIX веке, в первой половине. Были картины мифологических сюжетов, а уж что было в гостиной, это вообще невероятно. Там даже висели удивительные такие своего рода инсталляции, изображающие латы, средневековые доспехи. Ну, кроме того, мы знаем, что именно там, в Астафьево, воспитывался Петр Андреевич Вяземский, и отец воспитывал его жестко. Он мог его на ночь оставить в саду, он мог лишить его вкусностей всяких и, опять же, вывести в сад. В общем, очень интересная история воспитания. Конечно, она достойна. Вот. Но мы знаем, что, осиротев, Петр Андреевич станет под опеку родственника, мужа старшей сестры великого Карамзина. И надо сказать, что в 1812 году юный Петр Андреевич Вяземский станет адъютантом графа Милорадовича и даже будет участвовать в Бородинском сражении, но выйдет в отставку по болезни. Мы знаем, что в этой усадьбе произошло невероятное событие, когда однажды в 1801 году там приземлилась уникальное, действительно приземлилось уникальное устройство. Это был воздушный шар, на котором Прасковья Юрьевна Кологривова прибыла, урожденная княгиня Трубецкая, которая была вдовой князя Федора Гагарина. Выдающийся человек, описанный даже в образе Татьяны Юрьевны в «Горе от ума» Грибоедова, она прибыла на воздушном шаре, она поучаствовала в первом испытании такого воздушного шара. И он приземлился в 1801 году в Астафьево. И даже он сохранялся долгое время, но потом время его не пощадило. Интересные в парке растения высаживались. И известно, что были затеи, свойственные XVIII веку. Это были гроты, фонтаны, каскады, Марсово поле, рощи агарок. И высаживали многолетние растения, не менее 20. Вот. Кроме того, были прекрасные теплицы, которые, опять же, устроил Андрей Иванович. А вообще с мая по август там цвело от 8 до 12 растений. И была еще одна замечательная аллея, Карамзинская аллея, по которой Карамзин ходил. И мы знаем, что он написал здесь большую часть его великого произведения «История государства российского», которое перевернуло представление России о истории и о жизни, обо всем, о политических деятелях. И это первый огромный исторический труд такого формата. И мы гордимся тем, что, конечно, Астафьево — это место, где он это написал в основном. Тем более, что мы знаем, что во время Отечественной войны 12-го года значительная часть источников, которыми пользовался Карамзин, пропала, сгорела, была расхищена и уничтожена, и только в Астафьево уцелела часть необходимых ему материалов. Такая вот история.
1: И такое Астафьево. Спасибо большое, Елена Гераскина, историк-краевед. Мы побывали в Астафьево, замечательной подмосковной усадьбе, но теперь уже, в общем, московской, совсем рядом с основной частью Москвы. Добраться сюда очень просто, и вы приезжаете, и мы еще не раз вернемся. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо, приезжайте обязательно.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: После 1817 года, когда умер Марк Молчальник, Серафим стал иногда выходить по ночам из кельи, чтобы посидеть рядом с могилой своего друга у стены Успенского собора. Он вспоминал долгие задушевные беседы, которые они вели когда-то в пустынном жительстве, и молил Господа, чтобы Царствие Небесное стало доступным для милого друга. А что такое Царствие Небесное, он познал сам еще при жизни. Однажды, читая Евангелие от Иоанна, он остановился вдруг на словах Спасителя, что «в дому Отца Его обители многие суть». И так ему захотелось взглянуть на те обители, что он стал горячо молить Бога показать ему Царствие Небесное. 5 дней и ночей провел он в бдении и молитве, затворяясь от посетителей, почти не принимая пищи и не ощущая боли в кровоточащих коленях. И явились ему невиданные селения с небесными чертогами, в коих проживали небесные жители, апостолы, святители, мученики, преподобные отцы Антоний Великий, Павел Фивейский, Савва Священный, Марк Фраческий и великий предтечий креститель Иоанн, сияющие в неизреченной радости и славе, каких око не видело, ухо не слышало и на помышление человеку не приходило. И Серафим пребывал среди них, сам не понимая, в теле он своем, или это только душа его воздушная летает среди сияния и цветения садов райских. После возвращения из Светлого Царства Серафим осмотрел свою убогую келью и возрадовался. Именно эта убогость и простота жизни, добровольные лишения и испытания позволили ему познать тот неземной восторг, что он ощутил среди небожителей. В 1823 году еще одно событие возвысило Серафима в людских глазах и сердцах до небывалых высот. В селе Нуча Ордатовского уезда Нижегородской губернии, где когда-то в год смерти матушки Александры Серафим вместе с настоятелем Пахомием освящал церковь, жил помещик Михаил Васильевич Мантуров. С военной службы он был вынужден уйти по болезни. Вернувшись в родное имение, он стал приглашать докторов. Ни один врач не смог его вылечить. Ноги его совсем перестали ходить. Начали гнить, образовались язвы. Отчаявшись получить облегчение от медицины, Мантуров по совету близких решил обратиться за излечением к старцу Серафиму, молва о котором, конечно же, дошла и до села, где проживал помещик. Крепостные люди внесли на руках чуть живого помещика в сени кельи Серафима. Затворник вышел к Мантурову и спросил: «Что, радость моя? Пришел посмотреть на убогого Серафима». Мантуров заплакал. «Батюшка, погляди на меня. Силы мои тают, ноги гниют. Видно, смерть пришла. А я ведь еще молод. Излечи меня».
2: «Да разве я врач?» — смутился Серафим. «С болезнями-то надо к докторам идти».
3: «Так показывался я докторам-то, но никто не смог меня вылечить. Одна надежда на тебя, батюшка, да на Господа».
2: «Побудь здесь», — сказал Серафим и ушел в келью. Встав на колени перед образом Спасителя, затворник горячо молился и спрашивая благословения на излечение страждущего молодого человека. И, почувствовав в теле своем необыкновенную легкость и решительность, он снова вышел в сени, неся с собой скляночку с елеем и узелок с сухариками. И все, кто был рядом с больным, удивились перемене в облике монаха. Он весь светился внутренним светом, будто сквозь кожу его пробивались солнечные лучи. И согбенный стан его распрямился. Монах как бы возвысился над людьми. Душевный трепет овладел присутствующими. Серафим взял за руку Мантурова и спросил его: «Веруешь ли ты Богу?»
4: «Верую», — убежденно ответил Мантуров.
2: Трижды вопрошал больного монах, и трижды тот горячо и искренне отвечал утвердительно.
4: «Радость моя», — сказал тогда Серафим, — «если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит Господь. А я, убогий Серафим, помолюсь».
2: Попросив сопровождавших людей обнажить больному ноги, Серафим взял скляночку с елеем и произнес: «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Помазав ноги больного елеем, монах надел на них чулки из пасконного холста, а потом высыпал из узелочка прямо в фалды сюртука Мантурова сухарики. «А теперь иди в гостиницу. Да смотри, не рассыпь сухарики, они тебе пригодятся. Будешь есть их, да Господа вспоминать, ноги-то и заживут скоренько. Иди, радость моя, иди».
3: «Да как же я пойду, ежели ходить-то не могу?» — растерянно произнес Мантуров.
2: «А ты попробуй». Мантуров качнулся вперед, встал с чурбачка, на котором сидел, и утвердился на ногах, правда, с непривычки покачиваясь. Окружающие ахнули, увидев свершившееся чудо.
3: «Господи, радость-то какая!» — шептались дворовые люди. «Иди, батюшка, иди!» — напутствовал молодого человека Серафим.
2: Мантуров сделал несколько неуверенных шагов по сеням. Потом повернулся к монаху, упал ему в ноги и, плача, стал благодарить за исцеление. Серафим нахмурился, помог помещику подняться и строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить или живить, низводить в ад и возводить?» «Что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю боящихся его и молитву их слушает. Господу всемогущему да пречистой деве его матери приноси благодарение». Мантуров ушел в гостиницу своими ногами. Вскоре, по благословению Серафима, он распродал имение и крепостных крестьян и поселился в Дивееве, купив там землю. Отныне он станет служкой старца, помогая ему заботиться о Дивеевской женской обители, ибо сам Серафим после похорон матушки Александры в 1787 году ни разу Дивеева больше не посетит. С тех пор с Божьей помощью Серафим станет излечивать от недугов многих людей.
5: Глава 13. Выход из затвора. В 1825 году Серафиму исполнился 71 год. Возраст почтенный. Пора, когда бренное тело начинают одолевать болезни. Образ жизни затворника не способствовал укреплению здоровья. Скудное питание, многочасовые стояния перед иконами, многолетнее пребывание в тесной келье без свежего воздуха, встречи с тысячами людей, несущими к нему свои боли, печали, страдания и недуги, которые он вынужден был вбирать в свое сердце, врачуя словом и силой, данной ему Господом, все это изнурило организм старца. Ноги его, покрытые коростой и язвами, кровоточили, болели, мучили его и сильные головные боли.
1: видя, как страдает старец, инок Гавриил, бывший у Серафима частым гостем, как-то сказал ему: «Батюшка, я советовался с врачами из Арзамаса, когда они сюда на молебен приезжали. Те говорят, что тебя надобно на лечение к ним определить. Я всегда вверял себя только силе Божией, и она спасала меня даже в смертный час. И теперь земным врачам себя не доверю. Сколько Бог мне определил, то я и буду исполнять с терпением». «Я знал, что ты так ответишь, и им об этом сказал. Тогда они посоветовали тебе почаще на свежем воздухе бывать и побольше двигаться. Это облегчит твои хвори, и ты сможешь помочь большему количеству страждущих». С тех пор старец стал гулять ночами по монастырю. Время от времени его видели монахи и послушники, несущие послушание будильщиками. Так инок Филарет, однажды исполняя монашеское правило во время Великого Поста, увидел в сумерках согбенную фигуру. «Кто тут?» – окликнул он. «Убогий Серафим!» – прозвучало в ответ. Подойдя поближе, Филарет увидел, что старец несет в руках большой камень. С этой тяжелой ношей он только что поднялся в гору от церкви Иоанна Предтечи. Сгибаясь под тяжестью камня, Серафим проследовал к Успенскому собору. Там, у могилы Марка Молчальника, Серафим и положил его. «Батюшка, зачем же такую тяжесть было тащить сюда?» – спросил последовавший за ним инок. «Здесь будет моя могила», – ответил Серафим. «Но почему ты не попросил кого-нибудь помочь тебе? Любой из нас сочтет за счастье сделать что-либо для тебя». «Я томлю томящего меня. Не говори никому про то, что видел убогого Серафима. Умолчи об этом, радость моя». Согбенный старец удалился в келью. Ночные прогулки действительно принесли ему некоторое облегчение. Меньше стала болеть голова, стали крепнуть ноги. Старец, тронутый заботой инока Гавриила, да и других монахов, жалевших его, и спросил совета у покровительницы своей Божией Матери. И Царица Небесная явилась ему во всем величии своем и в сопровождении святых в ночь на 25 ноября и дала разрешение на выход из затвора. «Иди, Серафим, к людям. Небесный огонь, что тебе дан Господом Богом, ты должен передать страждущим. Кто захочет, тот спасется через тебя. Пламенная душа твоя должна трудиться на благо людей». Наутро Серафим, сотворив молитву, отправился к настоятелю. Нифонт был немало удивлен появлением старца. Низко поклонившись, Серафим смиренно произнес: «Благослови, батюшка, на проживание в пустыне».
6: «Ты же знаешь, что я не поддерживаю пустынный образ жизни монахов», — сердито ответил Нифонт. «Братья должны жить в монастыре и исполнять общие правила. Исключения только развращают и становятся источником роптания. Общежитский наш устав должен исполнять в полной мере. И это касается всех. Отец Дорофей, что до недавнего времени в пустынке жил, уже 2 месяца как приставился, царство ему небесное. На сегодняшний день в пустынниках только отец Александр остался. Да и того я хочу в обитель вернуть. Больше я никому не позволю жить вдали от монастыря и смущать братью, которая неукоснительно исполняет все правила».
1: «От меня в обители хлопот много. Богомольцы, что ко мне приходят, уединение монашеское нарушают, мешают трудам братья. А я в пустынку уйду, и народ ко мне потянется. Все обители спокойнее будет».
6: «Это правда. Есть в этом свой резон. Хорошо. Благословляю я тебя на жительство в пустынке, но с условием. На ночь ты будешь возвращаться в свою келью. И, конечно же, должен будешь участвовать в богослужениях и ходить на причащение святых тайн сам».
1: «Болен я, батюшка.
6: ноги у меня плохо ходят. Не смогу я со своей лесной кельи сюда каждый день ходить. Там, почитай, верст 6 будет, да все лесом».
7: «Тогда поселишься в келье, которая после покойного отца Дорофея осталась. Она поближе».
6: «А не согласишься? Тогда в больничную келью определим. И штаты исключим, а на твое место инока в монахи пострижем.
7: Желающих теперь немало имеется».
6: «Хорошо, батюшка. Я буду каждый день в обитель возвращаться. Благодарю тебя за милость твою». Серафим отправился к келье Дорофея, в место, называемое Ближней Пустынкой и находящееся в 2 верстах от монастыря. Дорога шла вдоль Саровки, потому как лесом пройти было невозможно из-за бурелома и частого подлеска. В том месте, где тропинка поднималась вверх на холм, чтобы привести к келье пустынника, которая отстояла от реки на 1/4 версты, был оборудован родник, что называли Богословским, благодаря иконе Иоанна Богослова, установленной рядом на столбике. Старец подошел к роднику, помолился, попил ледяной воды и, присев на скамеечку, стал созерцать заснеженные окрестности. Привычно он шептал слова молитвы, обращенные к Божией Матери, и вспоминал о ее ночном явлении. И вдруг, чуть повыше по течению Саровки, он увидел, как с холма к нему вновь спускается Царица Небесная в сопровождении апостолов Петра и Иоанна и в привычном ореоле из небесного света. Весь затрепетав от радости, старец упал на колени и обратился к Богоматери. «Велика милость твоя, госпожа, что ты так часто являешь свой светлый лик перед убогим монахом.
8: Я хочу дать тебе новое послушание, Серафим».
6: «Я буду рад исполнить его, Пресветлая».
8: «Пора позаботиться о сиротах моих. Ты забыл о заповеди рабы моей монахини Александры».
6: «Но как я смогу сделать это? Дивеевская матушка-игуменья не принимает моих советов».
8: «Оставь Ксению с сестрами ее, а сам открой новую обитель для чистых и непорочных дев. Я укажу тебе другое место. Там и устрой ее. А из монастыря возьми 8 сестер. Имена их я тебе назову».
6: «Где же мне устраивать новую обитель?»
8: «К востоку от нынешних келий, на задах Дивеева, против алтаря Казанской церкви. Место это обнеси канавою и валом».
6: «Но там же земля чужая. Кто мне позволит сделать это?»
8: «А ты похлопочи. Земля эта принадлежит генеральше Вере Андреевне Постниковой. Скоро она к тебе за благословением приедет. Вот ты и попроси ее о милости, а я помогу тебе».
6: «Чем же сестры жить-то будут? Мне запрещают им еду давать, обыскивают их. Все, что не дам, отнимают. Да и не под силу мне 8-ых-то кормить каждый день».
8: «А ты помоги им мельницу поставить. Вот они и заработают себе на хлеб».
6: «Мельницу? Ведь для этого лес нужен. А где его взять? Отец Нифонт за каждым деревом догляд имеет».
8: «А ты купи у него лес».
6: «Да у меня и денег-то нет».
8: «Будут деньги. Скоро к тебе на богомолье богатые люди станут приходить. Ты попроси их о пожертвованиях. Они не откажут».
6: «Все, что прикажешь, Пресвятая Богородица, исполнит раб твой Серафим».
8: «Много людей к тебе будет приходить, Серафим. Лечи их словом, водой святой и благодатью Божией».
1: ударила жезлом о землю возле себя Царица Небесная и забил в этом месте новый родник. Зажурчал, засеребрился, устремляя свои воды к Саровке чуть повыше Богословского родника. И в то же мгновение Богородица со спутниками своими растаяла, будто их и не было совсем. Вознес Серафим небесам благодарственную молитву и стал благоустраивать новый источник со святыми водами. На берегу Саровки он собирал камешки и относил их к роднику, обкладывая берега его и русло, чтобы воды не замутились. Прибрался он и в келье покойного Дорофея, устраивая свое новое жилище. Через несколько дней после явления Матери Божией к Серафиму пришли за благословением любимые им сестры Дивеевской обители Параскева и Мария. Застали они его в трудах возле нового источника, которого раньше не видели. За те несколько дней, что прошли от явления Богородицы, он уже обустроил родник не хуже Богословского. Колодец углубил, обложил срубом, вокруг камешками все вымостил.
6: «Батюшка, откуда же здесь родничок-то?» — спросила Параскева.
1: «То Матерь Божия его устроила, потому вода в нем теперь целебная».
6: «А нельзя ли меня вылечить, отче? Который месяц кашляю и остановиться не могу».
1: «А зачем ты кашляешь? Брось, не надо».
6: «Не могу, батюшка».
1: «Тогда попей водицы-то святой, да вознеси молитву к Богоматери,
6: и я с тобой помолюсь».
1: Зачерпнул Серафим пригоршню ледяной воды из родника и напоил Параскеву. Та, напившись, посветлела лицом, улыбнулась и сказала:
6: «А и впрямь полегчало сразу. Ком-то в груди укатился куда-то. Спаси, Господь, тебя, отче».
1: «Да разве я это совершил? Ее всемилостивейшую благодарить надо».
6: «Благодарю тебя, Пресвятая Дева», — перекрестилась Параскева на образок Богоматери, который Серафим, всегда нося с собою, укрепил на срубе колодца.
1: «Мало для благодарности твоих слов. Надобно повеление Богородицына исполнить».
6: «Какое же?
1: Об этом я вам поведаю, но только попозже. Пойдемте со мной в дальнюю пустынку, где я много лет в пустынниках прожил. Там помолимся, как я когда-то молился. Тогда и скажу вам о повелении Царицы Небесной». Серафим с Параскевой и Марией с трудом добирались до дальней пустынки. Ее в последние годы никто не посещал. Тропинка заросла кустарником, ветрами буйными навалило деревьев поперек пути. Но старец, несмотря на свою немощь, упорно шел вперед. Придя в келью, он попросил сестер прибраться, а сам сидел на крылечке, радуясь встрече с местом, где прошли долгие годы его духовного становления.
6: «Батюшка, мы прибрались», — сказала, выйдя из кельи, Параскева.
1: «Ну что ж, пойдемте поблагодарим Господа за милость Его». Серафим дал каждой из сестер по зажженной свече, поставил их рядом по правую и левую руку и стал молиться пред святым распятием. Более часа продолжалась молитва. Монахини были поражены тем, что творилось с ними и вокруг них во время молитвы старца. Темная келья вдруг осветилась голубым сиянием. Старец стал ярок ликом, словно освещенный внутренним огнем. Очи его горели пламенно. Он будто вырос и стал шире в плечах. Его согбенность пропала. Стало казаться, что рядом с ними вовсе и не старец, а небесный житель, посетивший убогую келью. Вокруг слышалось тихое неземное пение. Воздух в избушке колебался, словно от взмахов крыльев летающих ангелов. Сестры, ощущая присутствие небесных сил, стояли, не шелохнувшись, застыв в благоговении и страхе. Когда старец окончил молитву, монахи не очнулись.
4: В их душах полыхала радость, зажженная великой божественной силой. Никогда в жизни они не испытывали ничего подобного. Слезы умиления текли по их щекам. Дав им поцеловать распятие, Серафим рассказал о поручении Царицы Небесной. «А почему Святая Дева назвала именно нас и других сестер?»
2: «Да потому что вы, как и она, девственницы.
4: И я тоже девственник. Ведь девство есть наивысшая добродетель, как состояние равно ангельское. Потому она и выбрала меня, чтобы я о вас заботился. А девственницам негоже со вдовами вместе жить. Надо бы на их отделить в другую обитель».
2: «А для чего ты нам поведал про это, батюшка?» — спросила Параскева.
4: «Станете вы мне во всем помощниками. Я ведь в Дивеево сам не могу ходить. Вот вы и будете помогать устраивать новую обитель. А тебе, Параскева, быть в этой обители старшей». Так начались труды Серафима по устройству новой обители. Как и предсказала Пречистая Дева, землю сестрам в Дивееве подарила генеральша Постникова. Там и началось строительство мельницы. Слухи о целебном источнике, явленном Царицей Небесной, и прозорливом старце, излечивающем от болезней, ширились, сбирая людей со всех краев. Немало среди страждущих было и богатых людей. На их пожертвования Серафим покупал у настоятеля лес и переправлял его в Дивеево. Строительство началось весной 1827 года, а летом мельница уже молола. 8 сестер, удалившихся по указанию старца в мельничную обитель, могли теперь сами себя прокормить. Руководил всеми работами по строительству мельницы и по обустройству общины Михаил Васильевич Мантуров, излеченный батюшкой Серафимом и поселившийся в Дивееве. Духовным наставником по просьбе старца стал священник Дивеевской церкви отец Василий Садовский. Через него Серафим поучал сестер, каким уставом следует им жить. Как-то отец Серафим призвал к себе Мантурова и сказал ему: «Мишенька, радость моя, общинка-то Дивеевская бедна. Нет у нее даже своей церкви. Надо бы помочь им».
2: «Батюшка, у меня до сих пор целые деньги, отложенные после продажи имения. Благослови меня, и я отдам их на возведение храма».
4: «Да благословит тебя Бог». И Михаил Васильевич приступил к строительству церкви. Посылал к нему старец и других благодетелей, которые хотели помочь в возведении храма. Но не всякую помощь он принимал. Если человек встречался темный, жадный да корыстный, а таких Серафим узнавал легко, денег он не брал и сестрам не разрешал.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
4: Любили старца и сестры дивеевские, и богомольцы, что тысячами шли для благословения, и послушники, и монахи Саровской обители. Да не все. Были среди братьев и завистники. Пользуясь давней неприязнью настоятеля к отцу Серафиму, завистники время от времени возводили на старца хулу. Основное раздражение у них вызывало то обстоятельство, что Серафим принимал у себя в келье богомольцев обоего пола. Нифонт, подстрекаемый недоброжелательной братьей, при встрече крепко попенял ему:
6: «Батюшка, ты зачем соблазняешь монахов наших?»
3: «Как же, отче, я их соблазняю?»
6: «Ты по что в келью свою женщин заводишь и подолгу с ними закрытым сидишь? Разве это монаху позволительно?»
3: «А что же мне делать, коли они спастись хотят? Они за душевным словом пришли, а я прогоню их.
4: Святой Иларион Великий что говорил? Если я затворю двери моей кельи, тогда приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери и, не получив ответа, с печалью пойдут домой.
3: Какое оправдание могу тогда принести Богу на страшном суде его?»
6: братья, возмущается, что ты много уделяешь времени сестрам Дивеевским. К тому же против нашего общежитского устава идешь. Разве ты не знаешь, что не положено монаху ничего своего иметь? Ни одежды, ни вещей, ни денег. А ты пользуешься тем, что к тебе за благословением богатые люди ходят. Деньги у них берешь, а в казну монастырскую не

0: поверишь.
1: Какому знаку?
0: Я помолюсь Царице Небесной, чтобы в подтверждении ее завета по моему попечению сирот дивеевских знак явить.
1: И что же за знак это будет?
0: А это Царица Небесная сама даст знать.
1: А я-то откуда про это узнаю?
0: Пришли ко мне завтра на ближнюю пустынку послушника. Он убедится, что знак был, и тебе поведает. А ты, батюшка, не позволяй всем напрасно говорить, беспокоить себя и путников, идущих к вечности, ибо слово твое сильно, и посох, как бич, для всех страшен.
2: Наутро на ближней пустынке появился послушник Иоанн Толстошеев, известный в Саровской обители талантом живописца. Старца он нашел сидящим на стволе огромной, вывороченной с корнем ели, которая только вчера стояла неподалеку от кельи.
3: «Батюшка, да как же ты повалил ее?» — воскликнул послушник.
0: «Это не я ее повалил. Это Царица Небесная знак подала, подтверждая, что мое попечение дивеевских сирот по ее повелению делается. Я помолился Богоматери, вот она дерево-то и преклонила к земле. Еще покойные отцы Пахомий и Исаия, мои покровители, заповедовали мне о дивеевских сестрах попечителем быть. Они и сами им помогали. Сестры трудились для Саровской обители, шили, стирали белье, а им за это из монастыря давали на содержание всю пищу. Какая у нас была еда, такая у них. Это продолжалось долго, но игумен Нифонт отменил все по непонятной причине и отделил их от обители.
3: Иди и скажи ему, нельзя против Царицы Небесной идти».
2: В ближайшие дни прибывшие на ближнюю пустынку монахини разрубили поваленную ель и увезли в Дивеево на дрова. А корень этого дерева долго еще хранился в женской обители как память о великом знаке, поданном Богоматерью.
4: Около богословского источника Серафим разбил огородик, где сажал картошку и лук. Благоустроил он и сам богословский родник, сделал новый сруб, обложил вокруг камешками, чтобы облегчить подход к источнику. Часто именно у родников его и заставали богомольцы, и он, благословляя их, поил ледяной водой и угощал сухариками, тем самым передавая страждущим силу Господню и врачуя тела и души. А вот о здоровье своего тела он вовсе не пекся. Наоборот, изнурял его по-прежнему и постом, и работой, и тяготами. Ходил Серафим с трудом, болели ноги, но каждый вечер он неизменно возвращался в келью, как и предписывал настоятель. А в суме заплечной он носил камни. На вопросы богомольцев и братьев он отвечал одно – «Томлю томящего меня». Нифонт все же пошел навстречу Серафиму и повелел послушникам поставить вблизи родников небольшую келейку, чтобы старец мог отдыхать поблизости, не уходя в келью Дорофея, до которой было довольно далеко. Келейка была обустроена наверху речного откоса. В ней не было ни двери, ни окон. Серафим забирался в нее, подлезая снизу, и отдыхал там от трудов и посетителей. А через год рядом поставили новую келью с печью, дверью, но без окон и такую тесную, что в ней помещаться можно было только одному человеку. Именно эта избушка и стала основным местом пребывания Серафима на ближней пустынке. В монастыре Серафим оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь за раннюю литургией в любимой церкви Зосимы и Саватия, построенной на месте больничной кельи, где его когда-то излечил от смертельной болезни Царица Небесная. Количество паломников, желавших взглянуть на старца и получить благословение, все росло, поэтому Серафим не имел покоя ни в пустыне, ни по дороге, ни в монастыре. Одни дожидались его вечером, когда он возвращался в свою келью на ночь, другие приходили в ближнюю пустынку.

0: И было удивительно смотреть, как этот немощный, согбенный и седовласый старец давал людям великую благодатную силу, и они уходили от него осветленной душой и благодарные сердцем. Особенно много людей было по праздникам. Словно полноводная река колыхалась толпа людей на монастырской площади, когда сквозь нее шел согбенный Серафим в полном монашеском одеянии, мантии и петрохиле и поручах. Придя в келью, старец начинал принимать богомольцев, благословляя их и даря душеспасительное слово. Его беседы согревали сердца, как бы снимали с глаз пелену, озаряя светом истины, приводили людей в чувство раскаяния и вызывали перемену к лучшему, покоряли волю, разливая в душах мир и тишину. Обладая даром прозорливости, Серафим давал людям ответы на незаданные вопросы, проникал в суть их тайных желаний и чувств, помогая советам выходить из душевных страданий. Почувствовав небесное расположение, Серафим никому не отказывал в помощи для облегчения телесных страданий. Особенно часты были излечения около источника, который явила Богородица. Дав попить воды из родника и вознеся молитву, Серафим на глазах богомольцев с помощью Господа излечивал немощных и больных. Но излечивая, старец обязательно говорил о духовности, не позволяя людям нарушать заповеди. Как-то к старцу пришел мужчина со своей матерью, которая грешила пьянством. Сын только хотел заговорить об этом ее пороке, как Серафим остановил его, не дав сказать ни слова. «Не говори плохо о матери своей. Знаю я о вашей беде».
1: «Излечи ее, отче»,
0: — смиренно попросил мужчина. «Ну что ж, матушка, посмотри-ка на меня». «Так, а теперь уста-то открой». Трижды дунув на женщину, отягощенную пороком, старец сказал: «Ну вот и все. Излечилась твоя матушка. Только помните, не имейте в доме своем не только вина, но даже и посуды винной. И не забывайте Всевышнего благодарить за милость его». Бывали случаи, что старец соединял разошедшихся супругов, помогал родственникам найти друг друга, указывал людям, где находится украденное у них имущество. Благословение старца помогало людям не только в обычной жизни, но и в тяжелых испытаниях. Благодаря старца за его молитвы к Господу во спасение людей, один генерал рассказывал: «Батюшка, а ведь ты спас меня от верной гибели. Во время турецкой кампании я оказался окруженный неприятелем. Остался у меня только один полк, а турецких войск, видимо-невидимо, и некуда идти, ни взад, ни вперед. Надежды на спасение не было никакой. Я ел твои сухарики, запивал святой водицей, что ты мне дал, и твердил непрестанно: Господи, помилуй молитвами старца Серафима. И Бог сохранил меня от врагов невредимым». «Великое средство к спасению — вера», — сказал в ответ старец. Сила Серафима в минуты молитв была так велика, что люди поражались переменам, происходившим с ним. Некоторые даже видели, как он отделялся от земли или от пола и парил в воздухе. Такое видение было и у больного племянника одной княгини из Петербурга. «Отче, да ты же сейчас в воздухе витал», — сказал больной юноша, возлежавший на скамейке в келье старца.
2: «Это тебе привиделось, радость моя.
3: Никому об этом не говори, когда выйдешь отсюда».
1: «Да я и ходить-то не умею».
2: «Умеешь. Вставай и иди».
0: Юноша встал и, к своему удивлению, пошел.
2: «Только не говори никому, что видел», — опять сказал вслед ему Серафим. «Иначе болезнь-то опять вернется».
3: Прознав о таких видениях, что возникали у окружающих в минуты его единения с небесами, Серафим старался совершать такие молитвы наедине. А если все же кто-то оказывался рядом, просил отвернуться от него и не поворачиваться. Много разного люду побывало у старца. Никому он не отказывал в беседе и благословении. Лесная тропинка к ближней пустынке превратилась в широкую, натоптанную и наезженную дорогу. Тысячи людей несли по ней в сердцах печаль свою к старцу в надежде излечиться от сердечных мук и получить духовную поддержку от земного ангела, как его иногда называли в народе. Были то и бедные крестьяне, еле-еле сводящие концы с концами, и замученные нищетой и тяжким трудом ремесленники, и метущиеся монахи, изнуренные постами и сомнениями, и жадные до духовных бесед послушники, и важные особы. Никого не щадили жизненное несчастье и душевные страдания. Всех их принимала пыльная дорога, ведущая к старцу Серафиму, умевшему лучше всех говорить с небесами. Конечно же, при появлении родовитых и богатых паломников руководство монастыря принимало высоких гостей по особому разряду. Настоятель Нифонт самолично встречал и провожал их, устраивал пышную трапезу, обеспечивал доступ ко всем святыням. Так было и при появлении в обители великого князя Михаила Павловича в 1826 году. Узнав, что высокий гость желает получить благословение старца Серафима, Нифонт послал за иеромонахом на ближнюю пустынку. Запыхавшийся послушник, прибежав к келье старца, еле смог выговорить: «Батюшка Серафим, настоятель тебя требует в обитель. Гость высокий прибыл, князь Михаил Павлович. Желает получить благословение твое.
1: Поспеши, а то меня заругают».
3: Серафим в это время благословлял крестьян, прибывших из Балыково. Закончив наставление и одарив каждого богомольца сухариками и напоив водой из святого источника, Серафим взял посох и отправился в монастырь. По дороге ему то и дело встречались паломники. Завидев бредущего им навстречу согбенного старца, они низко кланялись и спрашивали у него благословения. Никому не отказывал Серафим. Он тоже низко кланялся людям, иногда даже целовал им руки, хотя они были самого простого звания. «Радость моя! Христос воскресе!» — говорил он, и сразу светлели лица богомольцев, ибо от слов этих веяло любовью, участием и какой-то неземной силой, дарующей опору и надежду. Нетерпеливый послушник, посланный за старцем, постановал от недовольства, что простые люди задерживают Серафима, препятствуя скорейшей встрече с высокой особой. Но Серафим, не обращая внимания на понукание посланника, неторопливо читал молитвы и каждому из встреченных богомольцев говорил ободряющие слова, которые, словно живительная вода, лечили страждущих от душевных и телесных недугов. «Не печалься, матушка, будут у тебя трое взрослых детей».
1: «Так ведь 12 уже умерло в младенчестве, батюшка».
3: «А ты сходи к роднику, что Богоматерь явила, да помолись ей. Выпьешь водицы, умоешься, вот Царица Небесная и дарует тебе здоровых детишек».
1: «А мне-то что делать, батюшка?»
3: «И ты тоже молись, отрок, хворь твоя не вечна. На, возьми вот сухариков. А за водицей тоже на источник ступай. Да когда пить-то будешь, трижды молитву к Господу нашему вознеси». И всех старец поражал знанием их скорбей еще до того, как они произносили что-либо. Называл их по именам, корил в старых грехах, о которых они и думать-то забыли. Негасимый огонь его души согревал всех страждущих, освещая им путь впереди, помогая ярко видеть их заблуждения и возбуждая жажду новой лучшей жизни. Великого князя Серафим принял в своей келье.
2: Михаил Павлович поначалу удивился, увидев перед собой согбенного седого старика, одетого в простой, сильно потрепанный белый балахон и черную камелавку. Убранство кельи тоже поразило бедностью и аскетизмом. Даже кровати в келье не было. Березовые чурбачки вместо стульев, небольшой столик с иконой Богоматери, да в красном углу образ Спасителя, перед которым горело множество свечей. Не было никакой торжественности и величия, которое предполагалось, по его разумению, в старце. Видя разочарование князя, Серафим улыбнулся и сказал: «Что, радость моя, хоромы Серафимова не приглянулись? Так мои-то палаты на небесах уже устроены. А здесь я гость, скоро уж домой отправлюсь».
0: «Отче, да разве так можно жить? Неужели настоятель тебя не любит, что содержит в такой бедности?»
2: «Отец Нифонт у нас хороший. При нем обитель-то расцвела в полную силу. И доходы у монастыря поднялись в разы, и братьев стало больше. Разбогател монастырь-то. Все тяжелые работы по строительству бригады наемные исполняют. Легче стало монахам жить. Только к лучшему ли это? Мирские-то соблазны, роскошь да безделье только вредят на пути к небесному царству.
0: Благослови, отче».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Если бы в 19 веке жители Семипалатинска спросили, что они думают об уряднике городского казачьего войска Митрофане Егоровиче Казакове, вряд ли кто-нибудь из них плохо отозвался в его адрес. Человеком он был умным, рассудительным. Свои обязанности на Семипалатинской таможне выполнял исправно. Даже фамилия у него была подходящая, и неспроста. Казаком он был потомственным. Его предки стояли у самых истоков сибирского казачества. И вот надо же такому случиться, словно без какой попутал Митрофана Егоровича. Воспользовавшись служебным положением, провез он через таможню из Китая несколько килограммов контрабандного чая. Начальство узнало об этом быстро. Не успел Казаков решить, что теперь с этим чаем делать, как в дом к нему нагрянула полиция с обыском. Злосчастный чай, конечно, обнаружили и изъяли, а горе контрабандиста из казачьих урядников разжаловали, приговорив к внушительному штрафу. После этого случая Митрофан Егорович месяц не показывался на люди. Так ему было стыдно за свой проступок. Искренне раскаиваясь в грехе, Казаков твердо решил сделать что-то, что принесло бы пользу родному Семипалатинску и было угодно Богу и людям. Он занялся частной и честной торговлей и через несколько лет скопил приличное состояние. Именно тогда у Митрофана Егоровича возникла идея построить в Семипалатинске храм. Получив разрешение властей и благословение местного духовенства, Казаков вместе с лучшими архитекторами губернии принялся за разработку проекта. Ему хотелось, чтобы в строительстве использовались самые лучшие дорогие материалы и самые изысканные архитектурные решения. На это он был готов потратить хоть весь свой капитал. В итоге, к моменту утверждения проекта, в нем значилось, что на средства отставного урядника, купца Митрофана Казакова, будет возведен не просто храм, а целый собор. Закладка собора состоялась 31 марта 1857 года. В течение 4 лет были выполнены все основные работы, а в 1860-м собор, освященный во имя Воскресения Христова, торжественно распахнул свои двери для жителей Семипалатинска. Казаков поддерживал храм своими постоянными пожертвованиями, покупал всю необходимую богослужебную утварь и иконы. На одной из них, образе святого Николая Чудотворца, до наших дней сохранилась пометка иконописца с фамилией заказчика – Митрофану Казакову. На этом тяга отставного урядника к добрым делам отнюдь не угасла. Вскоре, благодаря энтузиазму и щедрости Казакова, в Семипалатинске появилась еще одна достопримечательность – прекрасный городской сад. Это было одно из первых зеленых мест отдыха в Семипалатинске – настоящий степной оазис. Тенистые аллеи, зеленые лужайки, цветники, пруды и ручьи – все это в то время было для города невиданной экзотикой. Сад, не мудрствуя, стали именовать Казаковским, хотя сам

0: Митрофан Егорович этому сопротивлялся. Кстати, Казаковский сад был излюбленным местом отдыха великого русского писателя Федора Достоевского, когда тот после омской каторги поселился в Семипалатинске. Об этом в своих мемуарах вспоминает друг классика Александр Врангель. Казаков не искал славы и восхищения. Главным для него было почувствовать, что он хоть чем-то может быть полезен людям, что у него есть шанс загладить свою прошлую вину. Но горожанам хотелось, чтобы его добрые дела были оценены по достоинству. По общественному прошению в 1892 году городская дума постановила назвать одну из улиц Семипалатинска Митрофаневской по имени Митрофана Егоровича Казакова.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Какое горячее участие принимала государыня Александра Федоровна Романова в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. «Часами я разъезжала по приказанию государыни по больницам, расспрашивая больных от имени государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущим. Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной лично, привозя деньги, цветы, фрукты, а главное – обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности, но никто об этом не знал. Государыня запрещала мне говорить об этом. Императрица организовала 4 больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 12, 13 и 14 годах. Они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара. И, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из руки государыни или дотронуться до ее платья. Она не уставала продавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами в восторженной толпе. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал их величество, и это никогда нельзя забыть.
0: Голоса

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции – Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Радио «Вера». Протоиерей Владимир Гофман. Утренник. Читает Юрий Гальцев.
1: Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками. «Утренник», — говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. А мне смешно, потому что я знаю, утренник — это праздник в детском саду с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши. «Утренник», — повторяет бабушка, — «мое маленькое сердце еще не умеет восхищаться и даже не знает, что это такое. Оно, может быть, в первый раз сладко сжимается от непонятного, необъяснимого, удивительного ощущения красоты. Тот утренник остался во мне навсегда». И мне все кажется, что и сегодня в каком-то другом измерении вне времени существуют и алые снегиринные перья, зари на густой синеве неба, и неподвижные большие деревья, и старуха с мальчиком, идущие по полю. И тишина стоит там такая, какой не бывает на свете. Из всех звуков только хруст травы под ногами, ломкой, точно стеклянный, прихваченный ночным молодым морозцем. Мы идем в церковь на утреннюю службу. Бабушка ведет меня к причастию.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского поэту Аполлону Майкову. 1856 год. Город Семипалатинск. «Уверяю вас, что я до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня. Это был русский народ, мои братья по несчастью. И я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его, ибо был сам русский. Несчастье мое дало мне многое узнать практически. Может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения».
0: Голоса

говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Глинищев-Кутузов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: 23-летний Харлампий был самым красивым парнем в Аркадике, небольшом македонском поселке. Девушки восхищались им, а Харлампий относился к ним с добротой и почтением, как к сестрам. «Говорят, наш Харлампий хочет стать монахом на Афоне», — вздыхали барышни, провожая молодого человека взглядом. Это было правдой. Харлампий уже давно думал о том, чтобы уехать на Афон и принять там монашеский постриг. Но пока отец, мать и братья нуждались в его помощи, он откладывал поездку. Однажды Харлампий возвращался с вечерней службы в храме. На улице его окликнула женщина, жена офицера, живущего по соседству. «Проводи меня», — попросила она. «Темно, я боюсь идти одна». Но возле дома женщина предложила ничего не подозревавшему Харлампию: «Зайди на минутку, выпьем кофе». Но оказалось, что ее муж-офицер был в отъезде, и дама решила воспользоваться удобным моментом, чтобы соблазнить Харлампия. Когда молодой человек понял это, он про себя стал горячо молиться Богу, прося его помочь уйти от искушения и вразумить несчастную. Когда женщина отвернулась, чтобы достать из буфета бутылку вина, Харлампий бросился к двери и выскочил на улицу. На другой день соседка, встретив юношу, со стыдом и слезами попросила у него прощения за недостойное поведение. Прошло несколько лет. Харлампий уехал на Афон и стал монахом Харлампием Дионисиатским. Чистая, искренняя молитва способна изменить не только сердце самого молящегося, но и сердца тех, о ком человек молится с любовью и верой, говорил этот афонский мудрец, которого называют учителем молитвы.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Преподобный Авва Дорофей. Смиренно-мудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника. Почему же дьявол называется не только врагом, но и противником? Врагом называется потому, что он человека-ненавистник, ненавистник добра и клеветник. Противником же называется потому, что он старается препятствовать всякому доброму делу. Хочет ли кто помолиться? Он противится и препятствует ему злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием. Хочет ли кто подать милостыню? Он препятствует сребролюбием и скупостью. И так-то он сопротивляется нам во всяком деле, когда хотим сделать доброе.
0: Хочу поделиться. Любимые

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. В мансардах Зимнего дворца проживала княжна Волконская. Каждое утро можно было видеть, как она мелкими шажками семенила по фрейлинскому коридору, направляясь в церковь, где ежедневно на хорах присутствовала у обедни и усердно молилась. Разбитая параличом несколько лет спустя, с парализованными ногами и почти впавшая в детство, она чуть не до последнего дня своей жизни настаивала, чтобы ее в кресле возили на церковные хоры к обедне. Я часто навещала эту бедную старушку, очень одинокую в старости. Она рассказывала мне, что во время нашествия французов в 12 году, когда русское дворянство со всех сторон приносило огромные жертвы для обороны страны, она, не имея никаких средств, кроме своего жалования фрейлины, в то время очень скромного, и лишенная таким образом возможности принести денежную жертву, дала обет ежедневно до конца своей жизни ходить к обедне, если Россия выйдет победительницей из борьбы. Этот обет она добросовестно продолжала выполнять по истечении 40 лет со времени французского нашествия, будучи уже 80 лет, и выполняла его до первого дня Рождества 1860 года. В этот день и в тот самый час, когда в дворцовой церкви с большой торжественностью служили благодарственный молебен, ежегодно справляемый после обедни в воспоминание избавления державы российской от нашествия галлов, в ту минуту, когда звонили колокола и победные песнопения молебно раздавались под сводами больших зал, наполненных гвардейскими войсками, княжна Волконская тихо отдала Богу свою душу, таившую в себе такую прекрасную искру патриотизма, что Бог почел ее достойной предстать перед Ним среди чудных благодарственных песнопений нашей церкви.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Под прохладными сводами лондонского Вестминстерского аббатства царили тишина и полумрак. Возле пышного надгробия одного из королей стоял мужчина средних лет. От прочих посетителей его отличала окладистая, совсем не по-европейски длинная борода. Именно она, несмотря на дорогой английский костюм, сразу выдавала в мужчине русского человека. Он действительно приехал в Лондон из России, из самой центральной ее части, города Воронежа. Звали мужчину Степан Лукьянович Крижов. Пробыл он здесь недолго. На следующий день уже предстояло трогаться в обратный путь. Поездка была сугубо деловой, и времени на осмотр достопримечательностей совсем не оставалось. Хорошо, хоть в последний день удалось выкроить часок, чтобы заглянуть в Вестминстер. А то дома засмеют. Ездил в Англию, а ничего не видел. Однако он видел главное – то, зачем, собственно, сюда и приезжал – лондонский водопровод, один из лучших в Европе. Вернувшись, Степан Лукьянович намеревался построить нечто подобное в Воронеже. Глядя вверх на стрельчатые, в изящной мелкой резьбе своды аббатства, Степан Лукьянович думал, что всего каких-то 20 лет назад он и помыслить не мог о том, что своими глазами увидит Туманный Альбион. Несмотря на высокое положение в обществе и солидное состояние, нажитое упорным трудом, Крижов никогда не забывал – он сын крепостного крестьянина. Отец Степана Лукьяновича получил вольную за верную и честную службу. Из Калужской губернии, где они жили неподалеку от Оптиной пустыни, Крижовы перебрались в Воронеж, где записались в купеческое сословие и занялись виноделием. Прошли годы, и вот теперь он, Степан Крижов, стоит во главе не только семейного дела, но и самого города Воронежа. В 1866 году его избрали на пост градоначальника. Жалование на новой должности было приличное – 3000 рублей в год. И первым делом Крижов распорядился, чтобы всю его зарплату перечисляли на нужды бедняков, городских храмов, а также школ, гимназий и училищ. Одной из главных задач на посту градоначальника для Степана Крижова стало устройство водопровода. Он поднимал вопрос цивилизованной системы водоснабжения и раньше, но поддержки у властей так и не встретил. И воронежцы продолжали ходить с ведрами к реке, несмотря на то, что город сильно разросся, и многие его кварталы находились теперь довольно далеко от поймы. Даже колодцев не хватало, Воронеж стоял на возвышенности, поэтому добраться до грунтовых вод порой было просто невозможно. Привезя из Лондона схему водопровода, городской голова Крижов собрал лучших инженеров, которые адаптировали ее к условиям Воронежа. На дорогостоящий проект Степан Лукьянович ни копейки не взял из городской казны. Строительство водопровода от начала и до конца он финансировал из собственных средств, потратив около 150 тысяч рублей серебром. На Конной площади выросла водонапорная башня. Горожанам очень понравился ее необычный вид, чем-то напоминающий башню старинной крепости. Не Биг Бен, конечно, шутил Степан Лукьянович, зато пользы от нее побольше будет. И скоро воронежцы смогли реально эту пользу ощутить. Сначала в городе появились колонки, а потом трубы начали подводить и в дома. А рядом с водонапорной башней на Конной площади забил красивый фонтан. Еще один подарок Степана Лукьяновича любимому городу. Воронежцы любили и уважали Крижова. Да и как не уважать? Во время его управления городом воронежская казна совсем не имела долгов, а наоборот пополнялась. Может быть, потому, что Степан Лукьянович предпочитал тратить на благоустройство города личные средства. В 1872 году он провел полную модернизацию городского освещения, замостил городские улицы. Долгие годы Крижов возглавлял Воронежский комитет попечительства о бедных. И все это не ради славы. Об этом красноречиво говорит хотя бы тот факт, что до наших дней не дошли ни одна его фотография, ни один портрет. Те, кто видел градоначальника, рассказывали лишь, что он был важный, с бородой. Знают о нем спустя полтора столетия исключительно по тем добрым делам, что совершил он для людей.
0: Имена, имена милосердия.

летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
1: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Радио «Вера». Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1845 год. «Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние, как тот, кому верен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было 5 талантов, и который принес на них другие 5. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно от того, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божья, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость господина своего и будут пребывать равно в Боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца моего обители многи суть». Но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен, какую из них хочешь. Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем». Голос.

Вера. О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав. Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Шла Вторая мировая война. Немцы хозяйничали в городах и селах Македонии. Харлампий с односельчанами скрывались от обстрела в лесном монастыре. Когда выстрелы за стенами утихли, люди решили, что можно вернуться домой. Харлампий и еще несколько крестьян остались в лесу, чтобы набрать хвороста. Но только они начали работу, как раздался крик «Руки вверх!». Враги окружили их со всех сторон. Крестьян обвинили в партизанщине и увели в тюрьму. 7 дней их не кормили и не давали пить. Но Харлампий был спокоен. «Вот увидите, Господь и святой Георгий нас не оставит», — утешал он товарищей. Однажды на рассвете в камеру ворвались немцы. «Встать! На расстрел!» — кричали они, дулами автоматов выталкивая пленников наружу. Вдруг, откуда ни возьмись, появился молодой человек в офицерской форме. Спокойным и твердым голосом он приказал «Отпустить всех! Эти люди невиновны!» Уже дома они узнали, что вышла амнистия, и пленные, чья вина до сих пор не была доказана, освобождались. Но вот откуда взялся офицер, приказавший отпустить их? Харлампий был прав. Господь и святой Георгий Победоносец услышали наши молитвы, ликовали крестьяне. Через несколько лет после этого случая Харлампий уехал на Афон, где принял монашеский постриг. Его стали звать Харлампием Дионисиатским. «Если к нам в дом лезут грабители, мы кричим «Караул! Помогите!» Молитва тоже может быть криком о помощи. В любой беде Господь обязательно ответит на нашу молитву и поможет, даже если кажется, что помощи ждать неоткуда», — говорил он.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Исаак Сирин. Страсти отвращать лучше памятованием добродетелей, нежели сопротивлением. Потому что страсти, когда выступают из области своей и воздвигаются на брань, отпечатлевают в уме свои образы и подобия. Брань сия приобретает великую власть над умом, сильно возмущая и приводя в смятение помышления. А если поступить по первому сказанному нами правилу, то не оказывается в уме и следа страстей по отгнании их.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. О молитве Иисусовой отец Алексей Мичев говорил: число раз не важно, главное, как можно чаще. Ешь, пьешь, ходишь, говоришь, работаешь. Все время надо ее читать про себя или в уме. Ночью проснешься – тоже. Только как можно проще, совсем-совсем просто. Обычно нам кажется, что это занятие для пустынников, отшельников, для тех, кто условиями жизни не связан так, как мы, простые люди, с работой и хлопотами, мешающими помнить о молитве. Между тем, отец Алексей говорил это не монахам, не отшельникам или пустынникам, а таким же обычным людям, работающим, спешащим, устающим днем, не всегда крепко спящим ночью. Почему же он все-таки советовал именно Иисусову молитву? Вероятнее всего, потому что она короче других, что в ней нет ни одного слова, которое бы как-то отвлекало от самого главного, от Господа, что она ставит человека непосредственно перед Богом, что она доступна всем. Ни особого ума здесь не надо, ни вдохновения, ни многословия. Одно важно – простота. И еще ни в коем случае нельзя мечтать о себе. Я-то, мол, уж за спасение души как следует берусь. Вон какой молитвой занимаюсь. Где я, там все ненадежно, все подпорчено самолюбием и далеко от Бога. Основное правило при этом – как можно чаще и проще. И везде, всегда, без счета и оглядки на себя. Отец Алексей пояснял: все дело в том, чтобы читать Иисусову молитву с чувством покаяния. Все внимание на слова: «Помилуй мя грешную». Кратко ее читать, хотя бы два слова «Господи, помилуй», можно везде и всюду. Чем больше самых различных причин, которые мешают молиться, тем усерднее должно быть наше обращение к такой молитве. Голоса.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: С раннего утра у серого здания Томской городской тюрьмы толпился народ. Кто-то шел сюда узнать об участи своих близких, кто-то нес родным, попавшим в заключение, продуктовые передачи. Начался 1920 год, год красного террора с его массовыми арестами по сфабрикованным обвинениям в антисоветской деятельности. Тюрьмы страны не вмещали всех осужденных, а попасть под чудовищной своей жестокости молот мог любой, абсолютно ни в чем не повинный человек, особенно если он был верующим. В хвост длинной очереди у окошка для передач встала хрупкая девушка в косынке, аккуратно повязанной на пышные темные волосы. Прием шел медленно. Казалось, за 3,5 часа очередь не продвинулась ни на сантиметр. Но вот, наконец, подошел черед девушки в платке. Она протянула в окошко большой мешок с хлебом, крупой, маслом, кое-какой одеждой. «Кому передача?» – строго и резко спросили из окошка. «Разделите между теми, кто передач от родственников не получает», – попросила девушка. И вот еще. Она достала из кармана несколько денежных купюр. Это тоже включите в передачу. «Ваша фамилия?» – еще строже прозвучала из-за мутного стекла. «Гримблит», – ответила девушка. «Татьяна Николаевна Гримблит». Таня Гримблит родилась в небогатой, но очень дружной, благочестивой семье. Символично, что день ее рождения, 14 декабря, совпал с памятью святого Филарета Милостивого, который был известен своим состраданием и помощью обездоленным. Родители Татьяны были простыми служащими, а дед – священником Русской Православной Церкви. Глубоко верующий, воспитанный на евангельских идеалах, выросла и Таня. Поэтому даже после революции 17 года, когда церковь подверглась гонениям, а священнослужителей и верующих новая власть поставила в положение изгоев общества, Татьяна от веры не отступила. Ей было 18, когда в 1923 году она устроилась воспитательницей в Томскую детскую колонию. Дети Татьяну сразу же искренне полюбили, а вот коллеги, напротив, отнеслись к слишком добренькой, на их взгляд, воспитательнице с подозрением. А когда случайно узнали, что всю свою зарплату Гримблит тратит на передачи для ссыльных и заключенных, и вовсе опешили. «Танька, тебе что, больше делать нечего? Пошла бы лучше платье себе красивое купила, а то ходишь в каком-то старье», – язвительно укоряли ее коллеги. Но Татьяна предпочитала одеваться скромно, а зарплату продолжала жертвовать нуждающимся. Когда в лютый мороз она отправилась в соседний Иркутск, чтобы передать деньги и продукты находящимся там в пересыльной тюрьме священнослужителям, ее арестовали. Это был первый арест в жизни Татьяны Николаевны Гримблит. Потом их будет еще 4, и все по обвинениям в антисоветской деятельности и церковной пропаганде. Но ссылки и лагеря не сломили христианского духа милосердия этой женщины. После каждого своего освобождения она возобновляла помощь заключенным. Вот слова самой Татьяны Гримблит, зафиксированные в протоколе допроса во время ее очередного ареста. «С 1920 года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству и вообще ссыльным, находящимся в Александровском централе, Иркутской и Томской тюрьме и в Нарымском крае. Средства мной собирались по церквям и городу, как в денежной форме, так и вещами и продуктами. Я оказывала помощь священникам и мирянам, вообще заключенным, не уточняя причин их заключения». 16 лет продолжалось самоотверженное служение Татьяны Гримблит обездоленным, попавшим в беду и безвинно страдавшим людям. В 1937 году, во время последнего, 5-го ареста, ее приговорили к расстрелу. Однако общая могила на Бутовском полигоне не смогла скрыть благодарную память о той, кого в страшные годы гонений на веру называли новым Филаретом Милостивым. В 2002 году Татьяна Гримблит была прославлена церковью в числе святых новомучеников и исповедников российских.

0: Светлое радио.
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали, Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем. Но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя, и дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь крещения во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.